Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я не умру, и разве может быть, что без меня

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

Часть уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Спартаке.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Багровым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

0: Всем привет, я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп», студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародыши в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки, потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша, эти два варианта — это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери. А мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется – внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term...
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год. Так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон — это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
6: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще? Я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность. И у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там не было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия — это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация — это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как «коонкуренция». Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт, но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть

0: смотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
1: Right. David, how do you live with all that knowledge?
2: I mean, what?
1: How do you live with it? And how do you sleep at night with all that knowledge? I mean, do you feel yourself accountable for what's going on there? I'm sorry if that's a delicate question, but do you have kids? And
2: I've got kids.
0: И вот он мне сказал, что да, у него есть дети, но что он отличается от своих генов. Он сказал буквально: «Я — это не мои гены». Он даже сказал: «Моим генам плевать на меня. Все наши эмоции, наши беды, радости, страдания, любовь — все это то, как гены эволюционировали, чтобы распространять себя дальше в будущее. Им совершенно безразлично, как это происходит — через страдания или через счастье. И поскольку им нет дела до меня, то почему мне должно быть дело до них? Я очень их уважаю, очень многое находится в их власти, но они — это не я. Да, я должен жить с ними. Но это не значит, что они всем заправляют». Мне очень понравилась эта мысль, что...
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: радио Сахаров.
1: Либо-либо.
2: Доктор, я пишу вам, потому что я в отчаянии. После 6 лет этой болезни моя жизнь превратилась в ад. Это повлияло и на мою социальную жизнь, и на работу, а еще на мою психику. В последнее время я правда боюсь за себя, за то, что я могу с собой сделать.
3: Я обнаружила, что с некоторых пор избегаю людей, которые мне действительно нравятся, или тех, с которыми хочу познакомиться. Иногда я даже отказываюсь от приглашений на встречи. Бывают дни, когда я просто не могу смотреть на собеседника, потому что мне очень стыдно за свою внешность. При этом я 27-летняя жена бизнесмена, мать 2 детей, которые учатся в начальной школе, а еще я сама учусь в колледже. Кроме того, болезнь причиняет мне профессиональную боль. Я пытаюсь развиваться как художница и как дизайнер-консультант, и это требует уверенности в себе. Но ее нет.
4: За последние 16 лет я сменил 8 врачей. Ни один не смог найти лечение. В итоге я уволился с работы и теперь могу быть только ночным сторожем.
5: Эти 3 письма, а на самом деле еще десятки похожих писем, в 1970-е и 80-е годы получил американский доктор Джеймс Фултон. Как вы думаете, какая у него специальность? Может быть, он психиатр? Ведь один из пациентов намекает на суицидальные мысли. Или диетолог, вот вторая пациентка жалуется на неприятие своей внешности. А может, сомнолог? Последний мужчина говорит, что теперь может работать только по ночам. Нет, Джеймс Фултон – дерматолог. И не просто дерматолог. Он был одним из первых в мире врачей, кто предложил действенное лечение от акне или угревой сыпи. Именно от тяжелых форм акне страдали все авторы писем. Вообще, угри – очень распространенная болезнь. По разным оценкам, чуть ли не 85% людей в возрасте от 12 до 24 лет страдают от той или иной формы акне. Пик проблем с кожей обычно приходится на возраст с 16 до 19. Но это не только подростковая беда. По данным 2015 года, с акне в мире живет 633 миллиона людей разных возрастов, как мужчин, так и женщин. И это около 9% населения планеты. Хотя прыщи сами по себе не смертельны, болезнь сильно влияет на качество жизни и психическое здоровье. Во-первых, у тех, кто страдает самыми тяжелыми формами акне, на коже на всю жизнь остаются рубцы. Во-вторых, акне повышают вероятность развития тревожного расстройства и депрессии, а еще увеличивают риск суицидальных мыслей и попыток. Ну а неправильное лечение от этой безобидной на первый взгляд болезни вполне может покалечить и даже убить. Ожоги от тока, раковые опухоли от рентгеновского облучения – истощение от диет. Все это было реальностью для пациентов еще каких-то 30-40 лет назад. Более того, некоторые врачи не умеют лечить угри до сих пор. Например, назначают диеты, грубые скрабы или агрессивные средства для кожи со спиртом. Хотя сегодня мы точно знаем, что это не работает и даже вредит. Но есть и хорошие новости. Теперь мы точно знаем, как лечить акне. Во многом благодаря тому самому доктору Фултону, а еще его учителю и коллегам. Правда, эти знания достались нам дорогой ценой. Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом эпизоде будут прыщавые фараоны, стыдливые девственники, бесправные американские заключенные, тесты на кроличьих ушах и много-много витамина А. Мы поговорим о том, как и почему настолько банальная болезнь, что на латыни ее даже называют «акне вульгарис» – угри обыкновенные, столько тысяч лет оставалась неизлечимой. И о том, как лекарства все-таки нашлись. Сценарий этого эпизода написала я, а отредактировала Женя Щербина. Этот эпизод мы сделали при поддержке нашего партнера – сервиса «Отелло». В середине выпуска мы расскажем о них подробнее. Сперва давайте разберемся с понятиями. Акне или угревая болезнь – это синонимы. Угри и прыщи – плюс-минус тоже. При этом они бывают очень разными, как и степени акне. Жизнь прыща начинается в волосяном фолликуле. Иногда его по ошибке называют пора, но на самом деле пора – это только выход сального или волосяного фолликула на поверхность кожи, отверстие, которое мы можем увидеть. Сам волосяной фолликул – это что-то типа мешочка, в котором формируется волос. Находится он в дерме, на минус втором этаже кожи, под слоем эпидермиса. В волосяном фолликуле рядом с волосом мирно до поры до времени живут анаэробные бактерии. А снизу или сбоку к этому мешочку подключена сальная железа, которая вырабатывает кожное сало. Его еще называют себум. В норме себум частично служит пищей для бактерий, а в основном как раз дренируется волосом. То есть по волосу жир выходит из волосяного фолликула на поверхность нашей кожи. И тут отвлекусь на забавный факт. Некоторые ученые предполагают, что механизм с выработкой себума и его дренажем – это атавизм, доставшийся нам от далеких предков. Смазывать волосы жиром, чтобы они отталкивали воду и лучше сберегали тепло, имело смысл, когда тело было покрыто шерстью, а одежды не было. При этом для нас с вами сегодня себум тоже вроде как не бесполезен. Он помогает сохранять влагу внутри кожи, а еще служит пищей для микробиома, так называют полезные бактерии, которые живут на поверхности всего нашего тела, ну и, как мы уже знаем, в фолликулах и даже в самих сальных железах. Еще в себуме содержатся особые молекулы с запахом, по которому мы выбираем себе партнеров, грудные дети узнают мать, а собаки – хозяев. Но вот, например, у тех же младенцев, а еще у кастрированных мужчин, себума вырабатывается совсем мало. При этом кожа у многих из них все равно нормальная, и собаки их узнают. Получается, не так уж он и нужен, этот себум? Отсюда гипотеза об атавизме. Вы, наверное, удивились, при чем тут младенцы и кастраты. И тут еще одна важная деталь. Процесс выработки кожного сала запускается гормоном тестостероном. У мужчин он производится в тестикулах, так что логично, что у евнухов этот процесс останавливается. А вообще тестостерон – гормон, который запускает половое созревание. Он наращивает мышцы, пробуждает либидо, грубит у мальчиков голос и делает волосы на всем теле гуще. И, да, заставляет наши сальные железы работать в усиленном режиме. У мужчин тестостерона вырабатывается в десятки раз больше. Именно поэтому в подростковом возрасте, когда организм перестраивается, от акне чаще страдают парни. Но у женщин он тоже вырабатывается, так что от прыщей никто не застрахован. Теперь про еще один процесс, который важен для понимания акне. Каждый день с нас с вами осыпается примерно один слой омертвевших клеток кожи. Эти клетки называются кератиноциты, потому что при жизни они производили белок кератин, из которого состоят волосы, ногти и, собственно, верхние слои кожи. Но иногда и у некоторых людей случается так, что кератиноциты застревают в волосяном фолликуле. Они запирают выход для себума и смешиваются с ним. А иногда туда еще добавляется маленький волосок, который так и не пробился на поверхность. И это состояние закупорки называется фолликулярный гиперкератоз. Содержимое фолликула становится питательной средой для тех самых анаэробных бактерий, которые и так в норме живут в нашей коже. Ну а если бактерии получают много пищи, они начинают быстро и бесконтрольно размножаться. В ответ на это в фолликул направляются бодигарды нашего организма – лейкоциты, которые борются с бактериями. И так начинается воспаление с гноем. На всех этапах этого процесса возможны разные сценарии. Например, у некоторых людей вообще ничего такого не происходит. Ну или происходит крайне редко. Почему так, мы еще обсудим. Если у вас просто закупоренный мертвыми клетками фолликул, поздравляем, это открытый комедон. Выглядит он как черная точка. Вы точно слышали этот термин в рекламе косметики и наверняка видели такие штуки у себя на лице. Еще бывают закрытые комедоны или папулы. Это если ваша точка диаметром 1-2 мм и у нее белая или покрасневшая головка. Если начался процесс воспаления, у вас выскочит пустула, по-простому гнойный прыщ. Ну а если стенка вашего фолликула не выдержала и под давлением гноя разорвалась в дерме, образуется болезненный подкожный узелок. Иногда таких узелков рядом оказывается сразу несколько, и их содержимое сливается в единую полость, образуется киста. Тяжелая форма акне – это как раз когда у человека много таких вот кист. Именно после них на лице и теле остаются рубцы. Сам доктор Джеймс Фултон, с которого мы начали эту историю, мучился от кистозной формы акне с подросткового возраста и до 20 с лишним лет. Он родился в Америке в 1940 году и испытал на себе влияние чуть ли не всех существовавших в середине прошлого века мифов о природе прыщей. Например, ему говорили, что прыщи появляются от сладкого, молока, жирной пищи и чего только не. Однажды один врач даже выписал Фултону диету строго из дикого риса и мяса кролика на 3 месяца. Но это не помогло.
0: Вот я работаю доктором там, чуть больше 20 лет. Все эти 20 лет пациентам пытаются что-то запретить есть, и каждый раз разное.
5: Объясняет дерматолог Анастасия Угрюмова.
0: Ну, одно время были исследования, которые показывали, что гипотетически молочные продукты могут влиять на течение угревой болезни. А потом были исследования, которые это опровергли, но пациенты по-прежнему периодически перестают есть молочные продукты. Потом, там, последние годы модные безглютеновые диеты, да, и пациентам кажется, что вот я перестану есть глютен, и все будет хорошо. Но на самом деле, если проблемы с кожей есть, то что будет глютен, что не будет глютена, все равно они останутся. Поэтому реально нету никакой корреляции с пищевыми продуктами. Опять же, если пациент получает адекватную терапию, то что он будет что-то есть, что не будет, все пройдет и так. А если не получает, ну, от диеты, конечно, ничего не пройдет. Питание играет роль у пациентов с ожирением, потому что у них нарушен обмен глюкозы, и, соответственно, на их коже чаще размножаются бактерии, и это чаще приводит к появлению гнойничков и каких-то воспалительных элементов. Чаще всего пациенты, к сожалению, немножко перебарщивают с употреблением быстрых углеводов. В данном случае это может играть роль. Всегда кто-то есть, да? И если, например, человек видит четко, что вот когда он не ест глютен, у него идеальная кожа, как только он съедает кусочек хлеба, он весь покрывается прыщами, ну да, тогда, конечно, не надо есть глютен этому пациенту, да? Но если это бывает так, что вот я два раза хлеб съел, все хорошо, потом два раза хлеб съел, все плохо, потом опять два раза съел, и все хорошо, то нет, конечно, хлеб тут не играет никакой роли.
5: Еще молодому Фултону говорили, что прыщи – это грязь. В юности Джеймс по совету врачей до крови тер лицо мочалками и пемзами. Тут вы можете удивиться, но не зря же черные точки черные. Что это, если не грязь? На самом деле наш себум просто темнеет под воздействием воздуха. А еще кератиноциты, которые забивают фолликул, часто бывают более пигментированными, чем другие клетки кожи, потому что за жизнь они набирают много пигмента меланина. Окей, но ведь в формировании акне задействованы бактерии, они-то точно от грязи. Но я уже сказала, что бактерии, питающиеся себумом, в норме живут в нашей коже. Конечно, если не соблюдать гигиену, можно занести себе что-нибудь похуже, и это усугубит ситуацию. Но это совсем не значит, что человек с акне плохо моется. Как и то, что кожу надо сушить и мыть до скрипа. В какой-то момент очередной врач хитро улыбнулся Фултону и сказал, что он-то уж точно знает, в чем проблема. Конечно же, дело в том, что Джеймс, по подозрениям доктора, слишком часто мастурбировал. Другой популярный миф гласит, что прыщи появляются у молодых парней, которые, наоборот, воздерживаются от мастурбации. Ну иначе почему у некоторых людей акне проходит в старшем возрасте? Ясное дело, после свадьбы, когда половая жизнь становится регулярной. К сожалению или к счастью, это так не работает. Ни с половой жизнью после свадьбы, ни с прыщами. На акне, как вы уже знаете, действительно влияют гормоны. Но наличие или отсутствие секса тут ни при чем. В общем, Джеймс Фултон обошел кучу врачей, но так и не нашел подходящее лечение. Это подтолкнуло его к выбору медицинской профессии и определило тему научных исследований, которую он разрабатывал всю жизнь. Уже будучи опытным доктором, Фултон в соавторстве с журналисткой Элизабет Блэк, она тоже сильно пострадала от акне и некомпетентных врачей, написал популярную книгу «Пошаговая программа доктора Фултона по очищению от угрей». Первое издание вышло в 80-е, а в начале нулевых опубликовали версию с апдейтами. В книге Фултон и Блэк не только разбирают природу акне и способы лечения, но и делятся опытом своим и множеству пациентов. И это душераздирающие истории. Из-за того, что врачи веками ассоциировали акне с грязью, мастурбацией, плохими пищевыми привычками и бог знает с чем еще, миллионы людей стеснялись даже не просто своего внешнего вида, а самих себя. Например, доктор Фултон вспоминает пациентку, которая поднималась в его кабинет на лифте, заполненном людьми. На 5-м этаже, как гласила надпись у кнопки, была клиника по лечению акне, а на 6-м клиника абортов. Пациентка предпочла публично нажать 6-й этаж, а потом спустилась к нему пешком.
1: «Акне – это болезнь», –
5: пишет доктор Фултон в своей книге.
1: «Это не условие или неизбежная стадия, которую надо пройти на пути к зрелости. Это не наказание за то, что вы сделали или не сделали. Вы не выбирали это. Вы не вызывали у себя прыщи. Вы не заслуживаете этого. У вас это просто есть. Но лечение существует. И оно очень доступное и недорогое. Никто больше не должен страдать».
5: Так как же это лечение появилось? Начнем, как мы любим в этом подкасте, издалека. Пожалуй, первый известный по историческим источникам пациент с акне – это фараон-подросток Тутанхамон. Он вступил на престол в возрасте около 10 лет, а умер в 18, на пике славы, власти и акне. В его гробнице нашли кучу флакончиков из-под кремов и мазей. Среди возможных компонентов, которые использовались в Древнем Египте от прыщей – мед, сера и пачули. По теории Гуморов, которую мы упоминаем чуть ли не в каждом выпуске, поры кожи были воротами, по которым из организма выходили, собственно, излишки этих гуморов – крови, флегмы, желтой и черной желчи. Считалось, что прыщи появляются у человека, в чем организме нарушен баланс. Соавтор теории гуморов, римский медицинский светило Гален, различал два типа высыпаний – мягкие и твердые. От мягких его времена советовали мед, а от твердых – чистящее вещество на основе щелочи. По сути, это такое протомыло. Еще в ходу у античных лекарей были серные лосьоны и очень царапающие скрабы и пемзы. Справедливости ради, серу в дерматологии используют до сих пор. Вот только это совсем не первая линия терапии акне и никак не самостоятельное лекарство. Скрабы и пилинги сегодня тоже применяют против гиперкератоза. Такие средства называют кератолитиками, по-простому отшелушивателями. Но все-таки современные дерматологи следят, чтобы кожа не травмировалась, потому что это только усугубляет проблему прыщей. А еще может вести к раздражению и заражению вредными микробами. Вместо грубых физических скрабов с царапающими частицами сегодня предпочитают химические растворители рогового слоя кожи, которые работают более деликатно. Например, средства на основе кислот – салициловый, гликолевый, азелаиновый и многих других. А вот древнеримский способ борьбы с прыщами, который был вообще оторван от жизни. В V веке лекарь Марцелл Эмпирик предлагал:
6: «Следите за падающей звездой, а затем мгновенно, пока звезда еще тлеет в небе, вытрите прыщи тканью или чем-то, что есть у вас под рукой. Только будьте осторожны и не трите голой рукой, иначе прыщи перейдут на нее».
5: Совет странный, но были еще страннее. В средневековой Европе, например, предлагали прикладывать к прыщам пропитанные мочой детские подгузники. А польский доктор Джон Джонстон в 17 веке писал:
7: «Прыщи – это маленькие твердые бугорки на коже лица, сгустки твердого густого сока. Их легко узнать. Они размером с конопляное зернышко и появляются у молодых людей, склонных к любовным утехам и плодовитых, но целомудренных и воздержанных».
5: Да-да, миф о связи сексуальной жизни и акне довольно древний. Удивительно, но он оставался силен, даже когда изобрели микроскопы, и человеческие поры, а затем и фолликулы, наконец-то удалось рассмотреть как следует. Ну а в ходу тем временем были натирки на основе серы, уксуса, свинца и даже мышьяка, а еще кровопускание и слабительные. Короче, традиционные, универсальные, надежные средства от всех болезней. Дальше было 2 века врачей, которые уже понимали, что прыщи образуются в фолликулах, но не понимали, как именно и почему. Помимо мастурбации и звезд, обвиняли запоры, усталость, склонность к азартным играм или что-то совсем рандомное. Например, что пациент с акне пьет много холодной воды. Лечение было в основном топическое. Это значит с использованием средств для кожи. В ход шли мыло, карболовая кислота, спирт, камфора, а еще салициловая кислота, выделенная из ивы, и вещество под названием резорцин. Кое-что действительно подсушивало прыщи, отшелушивало омертвевшие чешуйки кожи и на время улучшало ситуацию. Резорцин и салициловую кислоту, например, до сих пор используют в косметике. Первое как антисептик и отшелушивающее, а второе как отшелушивающее и противовоспалительное. Но стабильного и стойкого эффекта, да еще и у всех пациентов с разными типами акне, добиться не удавалось. Ну а в конце 19 века медицина, как вы хорошо знаете из нашего подкаста, просто взорвалась на открытие. И с тех пор на пациентах с прыщами пробовали чуть ли не каждое прорывное изобретение. Один из главных научных прорывов 19 века – микробная теория. У нас в 3-м сезоне был эпизод «Мелочи жизни» про ученых Луи Пастера и Роберта Коха. Благодаря им мир узнал, что во многих болезнях виноваты крошечные микроорганизмы, которые живут буквально повсюду. И вот в 1897 году дерматолог Реймон Жак Адриен Сабуро извлек содержимое из сальных желез нескольких пациентов и изучил его под микроскопом. Сабуро увидел там те самые анаэробные бактерии, которые живут в порах и которые я упоминал в начале выпуска, и предположил, что в них-то все и дело. Их даже назвали Bacillus acnes. Правда, потом такие же бациллы нашли и у людей без прыщей, то есть что-то явно не сходилось. Из-за этого бактерию много раз переименовывали, и совсем недавно она получила название Cutibacterium acnes. Некоторые врачи, несмотря на то, что такие бактерии есть у людей с чистой кожей, все равно сваливали на них всю ответственность за прыщи. От Bacillus acnes, ну или от кутибактерии, даже пытались придумать вакцину. Проблема в том, что прыщи от таких прививок никуда не девались. В 1901 году врач из Чикаго Уильям Аллен Пьюзи заметил, что очередная новинка медицины, рентгеновское облучение, уменьшает выработку кожного сала. К 20-м годам это знание стало общим местом, и им попытались воспользоваться дерматологи. Прыщи сначала вроде и правда пропадали, но где-то через месяц после облучения благополучно возвращались. Став ученым, наш герой доктор Фултон вместе с коллегами даже проверял метод экспериментально. Они закрывали одну часть тела пациента свинцовой пластиной, а другую облучали X-лучами. Эффект был, ну, очень скромным и недолговечным. Самому доктору Фултону в юности тоже провели 10 рентгеновских процедур. Можно сказать, что ему повезло, потому что его облучали минимальными дозами радиации и коротким курсом. В начале 20 века, когда про радиацию знали совсем мало, пациентов с акне доводили до рака кожи или рака щитовидной железы. Следующий тренд в терапии прыщей относится к 30-м и 40-м годам, то есть ко времени, когда ученые открыли, а потом мы научились искусственно синтезировать стероидные гормоны. Они контролируют в нашем организме обмен веществ, половое созревание и много чего еще. В 1939 году в продаже появился синтетический эстроген. Это женский половой гормон, который, среди прочего, уменьшает выработку тестостерона. Как вы уже знаете, именно тестостерон запускает процесс полового созревания и часто приводит к появлению прыщей. Естественно, новый препарат стали предлагать пациентам с акне. И угри, правда, исчезали. Проблема была в том, что у мужчин от такой терапии еще и увеличивалась грудь и переставала расти борода. А у женщин большие дозы эстрогена в долгосрочной перспективе вызывали тромбозы, то есть закупорку сосудов плотными сгустками крови. Выяснилось это, когда врачи испытали, а потом мы выпустили в продажу первые противозачаточные таблетки, тоже с эстрогеном. В них содержались просто огромные дозы гормона, и побочки были очень тяжелыми. У нас, кстати, про это был эпизод «Та самая таблетка». Обязательно послушайте. Современные противозачаточные имеют меньшие дозировки и работают гораздо более аккуратно. И, кстати, некоторые средства по-прежнему помогают женщинам в борьбе с прыщами. Но и тут есть проблема. Как только женщина заканчивает их принимать, уровень эстрогена, а с ним и тестостерона, обычно возвращается к прежним показателям. А это значит, что прыщи тоже возвращаются. Следующее важнейшее медицинское открытие – антибиотики. Про них у нас был эпизод в самом первом сезоне. База тоже советую послушать. Помните бактерии, которые обнаружил Сабуро? Тут как бы сам Бог велел попробовать убить их пенициллином. Но при внутреннем приеме лекарство просто не доходило до кожи. Так что от прыщей антибиотик не помогал. Все изменилось в 50-е, когда изобрели тетрациклин. Этот антибиотик уже вроде как умел подавлять рост акне бактерий, и следующие 30 лет его выписывали на Западе чуть ли не всем пациентам с акне. Фултон пил тетрациклин 7 лет, а его соавторка 8. Несмотря на побочки вроде тошноты и изжоги, а еще того факта, что тетрациклин уничтожал и полезные микроорганизмы тоже. У некоторых пациентов это вызывало проблемы с пищеварением, а у женщин еще и молочницу. Доктор Фултон в книге вспоминает, что не бросал тетрациклин только потому, что врач уверял его, что прыщей на фоне препарата стало меньше. Хотя сам он видел, что это не так. Постепенно ученые открывали новые антибиотики. Например, выяснилось, что клеоцин тоже проникает в кожу. И даже в больших концентрациях, чем тетрациклин. И бактерии тоже убивает. Правда, побочек у него еще больше. Спазмы в животе, диарея и колиты, вплоть до фатальных. Ситуация чуть улучшилась с появлением топических антибиотиков, то есть не таблеток, а мазей. Частично они помогали от прыщей, но опять не всем и не всегда. В общем, поиски лекарства продолжались. В первой половине 20 века ученые открыли витамины, и мир буквально сошел по ним с ума. Не поверьте, про это у нас тоже был выпуск. Он называется «Не панацея, с чего мы взяли, что витамины лечат от всего». В акне тоже тут же стали винить недостаток витаминов. Гипотеза подтверждалась некоторыми наблюдениями. Например, после Второй мировой войны американские военные, содержавшиеся в японских тюрьмах, вернулись домой истощенные и с очень сухой шелушащейся кожей. Для общего восстановления им стали давать сверхдозы витаминов. Кожа у многих и правда восстановилась, и врачи связали улучшение с витамином А. Совсем скоро я расскажу, что это было очень близко к истине. Но все-таки массовым лекарством от прыщей витамины тогда не стали. Тем более у военных от сверхдоз витаминов возникали адские побочки вплоть до проблем с суставами. Да и механизм работы был непонятен. Прежде чем мы перейдем к отгадке, еще пара удивительных средств от прыщей. С древних времен люди замечали, что на качество кожи влияет солнце. Во-первых, меняется ее цвет. Мы называем это загар. От загара и покраснения вокруг прыщей становятся менее заметными. Во-вторых, у некоторых людей на солнце прыщи пропадают. Правда, по статистике, которую позже собрал Фултон с коллегами, оказалось, что на 80% его пациентов солнце не влияло никак, 10% становилось лучше, а еще у 10% прыщей становилось только больше. Как бы то ни было, в 60-х и 70-х в каждом офисе американского дерматолога была УФ-лампа. Однажды Элизабет, соавторка книги про прыщи, уснула под ней на час вместо двухминутной процедуры. Она заработала ожог кожи третьей степени и надолго угодила в больницу. А еще акне прижигали электрическими искрами. Очень больно, вызывало шрамы, не помогало. Фактически к середине прошлого века у врачей уже были все детали головоломки акне. Было ясно, что в процессе как-то участвуют гормоны, кожное сало, мертвые клетки и бактерии, которые слишком быстро размножаются. Было еще одно очень важное наблюдение. Дети часто наследуют акне у своих родителей. А если у одного близнеца прыщи, вероятность, что они будут у второго, очень велика. С лечением тоже вроде бы были подвижки. Резорцин, салицил, сера и другие подсушивающие и отшелушивающие средства вроде бы помогали некоторым пациентам. Поэтому прыщи лечили всевозможными лосьонами и мазями на их основе. В конце 19 и начале 20 века дерматологи смешивали свои авторские коктейли кто во что горазд. Но постепенно стали появляться массовые коммерческие препараты. Пожалуй, один из самых известных брендов на этом рынке – Клиросил. Ну, реклама у него точно была одной из самых запоминающихся.
8: Клиросил только что потерял Тома Делэни как покупателя, и Клиросил очень счастлив. Когда Том стал подростком, у него начались проблемы с дефектами кожи. Ему даже было неловко приглашать девушек на свидание. Но затем Том узнал факты. Он осознал, что чистая кожа требует времени, дисциплины и помощи серьезной медицины. Это Клиросил. Он помогает подсушить высыпания, контролировать бактерии кожи и впитывать жир, который вызывает проблемы. Правда ли Клиросил помогает? Спросите Тома Делэни. Время, дисциплина и Клиросил.
5: Ну а вы можете помнить ролик из российских 90-х про Пашу, который умывается мылом, и Сашу, который использует гель для умывания Клиросил.
9: Надо же, у Паши появились прыщи, а у Саши, сами видите, Паша гуляет в шлеме, а Саша гуляет с Дашей. Попробуй гель для умывания Клиросил, результат налицо.
5: Сегодня ясно, что с ранними коммерческими гелями и лосьонами очень многое было не так. Во-первых, слишком агрессивные формулы. В одном средстве могли быть и сера, и резорцин, а еще спирт. Вся эта ядерная смесь уничтожала не только лишний себум и бактерии, но и защитный барьер кожи. Прыщи, может, и подсушивались, но на смену им приходило шелушение, а у некоторых людей даже химические ожоги кожи. Ну а потом воспаления возвращались с новой силой. Во-вторых, топические лосьоны и гели влияли только на поверхность кожи. Но в акне еще задействованы гормоны и воспалительные механизмы. А об этом информации у большинства обычных людей просто не было. Проблемы с информацией в случае с такой распространенной болезнью, как акне, вообще очень важные.
10: Ни один способ лечения акне никогда не был официально признан бесполезным.
5: Сетовал отец акнеологии и учитель Фултона доктор Альберт Клигман, другой важный герой нашей истории. Всегда был кто-то, кому вроде как помогало лечение, каким бы нелепым оно ни было. Во-первых, считал Клигман, срабатывал эффект плацебо. Во-вторых, природа самих прыщей. Они иногда и правда просто проходят. А пациент думает, что это чудо-врач и чудо-средство. Но Клигман, который стал ученым-медиком в 40-х годах, был первопроходцем доказательной медицины, опирающейся на эксперименты. Чтобы найти эффективное средство от акне, ему нужны были испытуемые и как можно больше. И он их нашел.
10: Прошли годы, прежде чем власти узнали, что я проводил различные исследования на заключенных-добровольцах. Тогда все было проще. Информированное согласие было делом неслыханным. Никто не спрашивал меня, что я делаю. Это было замечательное время.
5: Так говорил Клигман в одном из своих многочисленных интервью. Дело в том, что с 1951 по 1974 год команда под руководством доктора работала на базе тюрьмы Холмсбург в Филадельфии, штат Пенсильвания. Изначально руководители учреждения пригласили ученых, чтобы они помогли разобраться со стригущим лишаем. Но Клигман сразу понял, что попал в просто идеальное место для своей работы.
10: Все, что я видел перед собой, когда впервые оказался в тюрьме, это акры кожи. Это было как для фермера увидеть впервые плодородное поле.
5: Формулировку «акры кожи» можно считать квинтэссенцией отношения Клигмана к участникам его экспериментов. После лишая он переключился на грибок стопы, а потом стал принимать коммерческие заказы на испытания средств. Фармкомпаниям типа Pfizer и Johnson & Johnson, а еще химическим корпорациям и даже армии США было очень удобно сотрудничать с доктором, у которого было много испытуемых, готовых участвовать в любых экспериментах. Клигман предлагал заключенным тюрьмы небольшое денежное вознаграждение. Для большинства это был единственный источник дохода, так что они с радостью соглашались. А многие еще и были неграмотными и просто не понимали, что написано в бумагах и на что конкретно они соглашаются. Пользуясь тем, что концепции информированного согласия не существовало, Клигман делал с заключенными все, что хотел. Например, патч-тесты. На кожу спины, лица и рук наносили непроверенные кремы и токсичные вещества. Одно из них, например, ядовитая смесь дефолиантов и гербицидов «Агент Оранж». Его использовали правительства Великобритании и США для уничтожения тропических лесов во время войн в Малайи, Вьетнаме и Камбодже. Власти хотели знать, как вещество влияет на кожу людей. Ну, если вдруг оно попадет на кожу не местного населения, а американского солдата. Для других экспериментов заключенных заражали герпесом и стафилококком. А для третьих вшивали им в кожу фрагменты ткани от трупов, чтобы проверить, смогут ли они прижиться. У многих подопытных Клигмана на всю жизнь остались шрамы. И, поверьте, это были самые безобидные из всех их проблем со здоровьем. Одним из средств, которые Клигман пробовал на людях, была ретиноевая кислота, производная витамина А. До этого с ней уже экспериментировали немецкие коллеги доктора. Они выяснили, что ретиноид помогает при ихтиозах, то есть болезнях, при которых нарушается процесс ороговения кожи и эпидермис становится толстым и сухим. Ну а Клигман решил проверить, какие еще есть свойства у средства и что будет, если нанести кислоту на кожу в очень высокой концентрации.
10: Я чуть не убил людей, прежде чем смог увидеть реальную пользу.
5: Так Клигман хвастался журналисту Philadelphia Magazine. Несмотря на ужасные побочки в виде раздражения и ожогов, доктор не остановился и продолжил человеческие испытания ретиноидов. Так, кстати, в общем называют средства, производные витамина А. К середине 60-х он убедился, что они помогают от прыщей. Оставалось только подобрать идеальный состав и рабочую дозировку, которая бы никого не покалечила. Клигман перенес эксперименты с ретиноидами из тюрьмы на кафедру дерматологии Пенсильванского университета. Там он создал целый научный центр, который разрабатывал и оценивал лекарства от прыщей. И там же как раз проходил ординатуру молодой доктор Фултон. Они познакомились с Клигманом и вместе продолжили исследование ретиноидов, правда, уже с более информированными участниками. Фултон подтвердил, что ретиноевая кислота – это отличный раздражитель. Сначала она вызывала шелушение и покраснение кожи. Зато через несколько недель закрытые комедоны исчезали. Поры открывались, и себум начинал свободно выходить на поверхность кожи. А через 3-4 месяца, если пациенты, несмотря на шелушение, придерживались терапии, наступало улучшение акне. Правда, у многих пациентов первые недели еще и прыщей становилось больше. Но это тоже надо было просто перетерпеть. Ученые продолжили эксперименты с составом жидкости и через пару лет пришли к компании Johnson & Johnson с готовым средством. Так был зарегистрирован ретин А, он же третинаин. В 1971-м средство одобрило FDA, Федеральное агентство США, отвечающее за безопасность продуктов и лекарств. Это положило начало новой эре лечения акне. Третинаин стал первым одобренным ретиноидом, и его используют до сих пор. Это средство ускоряет деление клеток в верхних слоях кожи и стимулирует отшелушивание. А еще влияет на воспалительные рецепторы и делает так, что к прыщу направляется меньше лейкоцитов. Ну а при длительном применении он еще и снижает выработку себума. Слава Пенсильванского университета как мозгового центра США в борьбе с акне росла все 60-е годы.

объяснений. Ученые назвали его эффект белой кожурой, в отличие от красной кожуры у пациентов на ретиноидах. Но Фултон и Клигман были так увлечены третиноином, что восторга от бензоилпероксида не испытали. К его изучению Фултон вернулся спустя несколько лет, уже на новом месте работы, в университете Майами. Исследование он делал вместе с доктором Харви Бланком. Сначала они попробовали растворить вещество в спиртовом лосьоне, а потом в геле на водной основе. Выяснилось, что на второй вариант кожа реагировала лучше. А еще что бензоилпероксид, в отличие от третиноина, уничтожает бактерии и расщепляет себум, которым они питаются. Он лучше помогал людям с гнойными воспалениями, в то время как третиноин отлично работал с комедонами. Ну а людям, у которых были и комедоны, и гнойники, хорошо подходил комплекс двух препаратов. Еще одно важное наблюдение, которое сделали Клигман и Фултон. Когда они использовали в качестве вспомогательных веществ для новых лекарств некоторые масла, у пациентов ситуация с прыщами ухудшалась, несмотря на лечение. Так они сформулировали концепцию комедогенности. Комедогенные вещества – это те, которые за счет разных механизмов способствуют появлению прыщей. Чтобы комедогены не попали в лекарства, доктор Клигман в начале 70-х использовал тест на ушах кроликов. Уши животных смазывали разными веществами, а потом смотрели, появятся ли на них прыщи. Дело в том, что кожа на кроличьих ушах пронизана плотной сетью сальных желез и волосяных фолликулов, что, как вы понимаете, очень удобно для появления прыщей. Правда, со временем выяснилось, что она даже более чувствительная, чем человеческая, так что результаты часто были ложноположительными. Из-за этого сегодня такие тесты не проводят. Но не только из-за этого. Мучить кроликов, к счастью, сегодня считается неэтичным. Клигману, впрочем, так не казалось, хотя часть животных погибала, а другие болели и чесались от экспериментальных веществ. Ну, после экспериментов на живых людях не очень удивительно. Так или иначе, бензоилпероксид и топические ретиноиды стали двумя важнейшими изобретениями в истории борьбы с прыщами. Но людям с очень тяжелыми формами акне они не всегда помогали. Так что победа ученых была не окончательной. Напомню, что этот эпизод подкаста мы сделали при поддержке сервиса бронирования отелей «Отелло». Почему мы еще живы, мы рассказываем про медицинские открытия и приглашаем вас в путешествие во времени. А «Отелло» зовет перемещаться по миру. И прямо сейчас. Кстати, сценарий этого эпизода про историю борьбы с прыщами я начала писать как раз во время путешествия. Я ездила в Южную Корею. И это была, правда, очень вдохновляющая поездка для нашей темы. Когда я гуляла по Сеулу, мне казалось, что вокруг меня сплошные люди из рекламы Клеросила, такая чистая у всех кожа. Только в Корее есть свои средства, и гораздо лучше Клеросила. Корейская косметика – это национальная гордость и очень прибыльная индустрия. Все главные активные ингредиенты там плюс-минус те же, что и везде. В частности, там много средств с кислотами, ретиноидами, бензоилпероксидом и всеми другими компонентами, которые я сегодня упоминала. Но при этом корейцы обожают изобретать новые форматы продуктов с необычными текстурами и формулами. Например, из Кореи к нам пришли кушоны. Такие подушечки, пропитанные кремом. От воспалений, от солнца, ну или просто тональником. Такая конструкция помогает экономить средства и заносить в него меньше бактерий при использовании. Короче, Корея в плане средств для здоровой кожи живет примерно в 22 веке. И очень многие проблемы там решаются на раз-два. Если вы тоже хотите отправиться в путешествие, ну, например, за вдохновением для работы, но подступиться к этому сложно, начните с простого. Зайдите на «Отелло». Здесь позаботятся о том, чтобы вы не просто нашли, где остановиться, но и получили от поездки максимум впечатлений. Побродили по знаковым местам или, наоборот, заглянули в скрытые от туристов уголки города. На сайте есть удобные подборки, где можно найти классное направление для поездки и сразу посмотреть, какие интересные локации есть рядом. «Отелло» зовет не просто в отпуск, а в приключения. Листайте подборки и выбирайте, что нравится. А еще разные тематические подборки мест для путешествий можно найти в телеграм-канале «Отелло» вместе с советами от путешественников, которые уже были там, куда вы только мечтаете поехать. Используйте промокод ALIVE латинскими буквами капслоком. Он дает 20% скидку на любое бронирование отеля из летней подборки. Максимальная сумма скидки – 2000 рублей. Промокод действителен до 31 июля. Все подробности по ссылке в описании. В 1974 году доктор Фултон уволился из всех университетов, и они с женой открыли клинику для лечения людей с акне. Любопытный факт. С женой они познакомились в лифте исследовательского университета Филадельфии. Будущая миссис Фултон симулировала сыпь, чтобы попасть к Джеймсу на прием. А когда они расписались, то отправились сразу после ЗАГСа каждый в свою лабораторию.

0: лабораторию, работать. Вместе с клиникой пара основала косметическую фирму Vivant Skin Care. Бренд, кстати, существует до сих пор и выпускает самые разные средства для кожи. Стоит довольно дорого, но отзывы в интернете хорошие. Фултон ушел из большой науки в предпринимательство, но не перестал следить за тем, что делают его коллеги. Например, он с радостью встретил публикацию 1979 года доктора Гэри Пека и его коллег из Национального института здравоохранения в Вашингтоне. Они экспериментировали с системными ретиноидами, то есть с теми формами витамина А, которые принимают внутрь в виде таблеток. В первом исследовании их давали 14 пациентам с тяжелыми кистозными формами акне, которые плохо реагировали на любое другое лечение. Результат – 93% снижение кистозных поражений и резкое снижение производства кожного сала после 4-месячного курса лечения. У 13 из 14 пациентов прыщи полностью прошли. Некоторым, правда, понадобился повторный курс, но через 20 месяцев у всех была стабильная ремиссия. После еще нескольких успешных испытаний в 1982 году FDA одобрила изотретиноин. Вы можете знать его под торговым названием Аккутан. Этот системный, то есть предназначенный для приема внутрь, ретиноид первого поколения до сих пор используется в дерматологии для лечения угрей. А еще розация, сибарея и других заболеваний кожи вплоть до онкологических. Ну а вообще к сегодняшнему дню изобретено уже 4 поколения ретиноидов.
1: Они просто разные. И они работают на разных уровнях, они разные по эффективности, разные по количеству побочных эффектов. То есть, например, вот то, что называется натуральные ретиноиды, это одно из самых старых поколений ретиноидов, которые используются в дерматологии. К ним относятся и ретинол, и третиноин, и ретиноевая кислота. Вот. А есть синтетические аналоги, которые мы используем только для системного применения. Это этретинат и ацетретин. Это то, что мы используем, например, для лечения псориаза. То есть это немножко, все примерно, немножко разные формулы. То есть и как раз вот к этим производным относятся относительно новые препараты адополен и тазаротен, да, которые активно используются для лечения угревой болезни в местной форме. И есть четвертое поколение, которое в Штатах одобрено относительно недавно, насколько я помню, то ли в 19-м, то ли в 20-м году. Это препарат, который называется трифоротен. То есть это топические селективные ретиноиды, которые воздействуют только на состояние кожи, то есть которые не используются системно никогда.
0: Топические ретиноиды воздействуют только местно, там, куда их наносят. Системные препараты принимают внутрь, соответственно, они распределяются по кровотоку и воздействуют на все наши органы и системы. Так что помимо терапевтического действия, они почти всегда имеют побочки. Например, вызывают повышенную чувствительность кожи к солнечному свету, а еще сухость кожи и слизистых, и могут быть токсичны для печени и суставов. Поэтому врачи, прежде чем выписывать системные ретиноиды, всегда взвешивают потенциальные пользу и вред. А еще прикидывают, будет ли человек готов придерживаться лечения.
1: В медицине есть такое понятие, как комплаентность или приверженность к лечению. То есть если, например, человек понимает, что он должен полгода использовать вот это лечение, но все эти полгода он будет ходить с красным облезающим лицом, то скорее большая-большая вероятность, скорее всего, что рано или поздно он скажет, а черт с ним, вообще ничего делать не буду. И иногда нам нужно назначить лечение, которое несколько менее эффективно, но при этом качество жизни пациента во время лечения страдать не будет от этого лечения.
0: Но самое важное, изотретиноин и другие системные ретиноиды тератогенны, то есть вызывают мутации плода. К счастью, выяснилось это на ранних стадиях испытаний.
1: Наступление в беременности во время системной терапии ретиноидами – это 100% показание к аборту. То есть это 100% ситуация, как так называемый форс-мажор. Поэтому во всех странах стандартная рекомендация, когда речь идет о системном назначении ретиноидов, что пациентки обязуются принимать два вида контрацепции. Например, презерватив и коки, оральные контрацептивы. Вот. Или внутриматочная спираль и, опять же, презерватив. Почему? Потому что, к сожалению, ни один вид контрацепции, как известно, не дает 100% гарантии отсутствия наступления беременности. Два вида контрацепции дают.
0: Беременность можно планировать уже спустя месяц после окончания лечения. Окей, лекарства нашлись. Но я обещала вам ответ на еще один вопрос. Почему у некоторых людей есть прыщи, а у других нет? Откуда они берутся? Все просто. Сегодня мы знаем, что акне – это генетическое заболевание. По последним данным, существует минимум 50 участков в геноме человека, которые могут отвечать за прыщи. Воздействуют они на три механизма в работе организма. Кожа у людей с определенным генетическим капиталом может вырабатывать слишком много кожного сала, быть чрезмерно чувствительной к тестостерону или слишком сильно воспаляться в ответ на обычные бактерии кожи, посылать туда слишком много лейкоцитов. У кого-то будет все это вместе, у кого-то только что-то одно, но мы знаем еще одну вещь. Ген может не активироваться, если к этому не располагает среда.
1: Образ жизни однозначно влияет, поэтому считается, что курение, например, является фактором, усугубляющим течение акне.
0: Другие факторы – стресс, экология, неправильный уход за кожей, некоторые лекарства, а еще гормональные перепады. Помните, я говорила, что в подростковом возрасте от акне сильнее страдают мужчины? Так вот, после 30 ситуация меняется. Женщины, у которых истощается резерв яйцеклеток и начинает иначе работать гормональная система, более частые пациенты дерматологов с акне, чем мужчины. И тут их ждет приятный бонус, потому что, помимо прочего, ретиноиды усиливают выработку коллагена, а это помогает бороться с морщинами. Поэтому ретиноиды сегодня активно используют в антивозрастной косметике. И не только в косметике. Системные ретиноиды в малых дозах тоже могут быть эффективны.
1: Проводятся исследования, на самом деле их достаточно много, и косметологи во всем мире сейчас этим развлекаются, ну, так называемый off-label, то есть да, без официальных показаний на то. Есть исследования, которые показывают, что прием еженедельный в малых дозах ретиноидов также положительно влияет и на пигментацию, и на рельеф кожи, и на выработку фибробластов, коллагена и так далее. Но для этого нам все-таки надо взвешивать, опять же, качество жизни и запрос пациента, и настолько ли это системное лечение показано, учитывая, что часто женщины достаточно в молодом возрасте начинают применение ретиноидов для профилактики старения, и, соответственно, в молодом возрасте вероятность наступления беременности всегда есть.
0: Доктор Джеймс Фултон.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
3: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
4: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
3: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру. Даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим: «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И не важно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
4: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Ну а кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско Вайс придумал новую профессию – end-of-life доула, или доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощница при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско Вайс создал INELDA – International End-of-Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life доул со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался –

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова. Я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это же так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то этот middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Кити ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала, вот я бы так очень хотела, чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. Я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно... Работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Она говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это тоже еще думала задолго до этого, что... Никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Ну, да, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза. И мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться. И первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье, ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, почти не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которой можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Сашино описание довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально. Это атрибут естественного умирания. И если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Энелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением ДОЛ занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть этого человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. И если это так... то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж, кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доул тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных. Они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
2: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить, он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
2: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как... люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с... своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Инелда.
3: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года, после начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
3: По образованию я финансист, я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
0: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
3: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение этому определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
3: Я верю в реинкарнацию. И я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть, ну, большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые, ну, говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
3: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с там, либо просветлением, либо выходом в нирвану.
0: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. Но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считал себя шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою доулу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
3: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю «про смерть и про жизнь». У меня есть инстаграм «Доульский», и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно — я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам. И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
0: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек. А получила ее только половина.
3: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающий или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, и если уж хватает там, сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доулы смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка в Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там, к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там, 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В НЛДА и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
3: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся, либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
3: Сейчас моя цена за час консультации доульской – это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря.
0: На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ.
1: На американских курсах сразу говорили, только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдете способ заработать, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так... В основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
0: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в НЛДА. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1400 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доулу смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Ну а давайте я познакомлю вас с Варей.
4: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини, и один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
0: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
4: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
0: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
4: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций, и мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да, поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет. Как вообще ты себе это видишь? И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знай, удовольствие от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «А тебе вообще ничего не важно». Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет, плевать на банки.
2: Доступы, соцсети.
4: Да, вообще ничего это не интересует, только интересует то, что меня не будет.
2: Всем ли нужна доула смерти?
4: Нет. Да куча людей на самом деле доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать. Или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
0: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доул смерти. Потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
4: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Зуму им прочитать его. Это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
0: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государство и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.

0: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
1: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сан-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель, они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
0: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
1: За которую платила я, да.
0: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе 2-ю, а потом и 3-ю поездки, уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
1: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслями, человеческими врожденными качествами, окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжаем, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое... Ну, счастье, несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
0: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию End of Life Доулы.
1: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте. Ужасно трогательно мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый-самый-самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень, бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить.
0: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса «Только через мой труп». Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем, от теоретических разговоров про хорошее умирание в сопровождении доул смерти, я планирую перейти к суровой российской действительности. Он будет посвящен устройству похоронной сферы в России. Пока вы ждете следующий выпуск, я рекомендую вам послушать еще один подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Любить нельзя воспитывать», и ведет его педагог Дима Зицер. Диме звонят родители, дети, сестры, племянники и бабушки со всего мира и задают вопросы об отношениях взрослых и детей. Ну, что делать, если дочь-подросток ничего не хочет? На что обращать внимание при выборе школы? Как говорить с ребенком о деньгах и так далее? А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца? И все в таком духе. В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: Это был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться. В том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Это «Медуза».
2: Всем привет! Вы слушаете музыкальный подкаст «Медузы. Кроме звезд». А мы, его ведущие, журналист Александр Филимонов и музыкант, основатель группы «Tequila Jazz», «Зорги» и «Оптимистика Оркестра» Евгений Федоров. В этом подкасте мы рассказываем о любимой музыке, которая дает нам надежду и помогает пережить эти темные времена. И я сегодня хочу, чтобы у нас была тема не какой-то конкретный персонаж, а явление. И явление это Ленинградский рок-клуб.
3: О боже, ну давай.
2: Причем интересно посмотреть на него как бы с двух сторон. На самом деле, за что мы любим и, может быть, не любим Ленинградский рок-клуб. Есть, мне кажется, два таких основных нарратива, да, в связи с Ленинградским рок-клубом. Первый — это абсолютно такой романтический. Такое место абсолютной свободы в тоталитарном государстве, где рождались великие произведения, где был Цой, Майк, БГ, и как будто каждый день происходило что-то великое. То есть я для себя представляю, если бы я там, например, оказался вдруг на концерте, где Цой впервые исполняет «Безъядерную зону», или там, не знаю, БГ, «Аквариум» впервые показывает «Радио Африку». Господи, я бы... Ну, я это знаю уже постфактум. Но тогда бы мне показалось, что, господи, я просто при каком-то историческом событии нахожусь. А второй нарратив, что, да, господи, ничего подобного, это просто такая партийная контора под присмотром КГБ, да, постоянно просто государство все равно было тоталитарное, и оно решило, что, ага, что-то у нас тут появились какие-то зачатки каких-то неформальных музыкальных объединений, организаций, группы какие-то, что-то их начинают слушать по всей стране, надо как-то это контролировать. Ну, давай-ка тогда мы это самое, что называется, возглавим и победим, да, и то есть мы соберем их под одной крышей и будем контролировать.
3: Ну, есть такая версия, да.
2: А какая версия настоящая? Потому что вот ты прям живой свидетель эпохи, ты там не с самого начала рок-клуба, да, но ты был членом рок-клуба, составил группу «Объект насмешек», вас принимали, и вы там выступали на фестивалях, вот это все. Это была романтичная эпоха или не романтичная?
3: Слушай, ну, у меня сложное отношение к Ленинградскому рок-клубу. Дело в том, что в той компании, которой я принадлежал и которая меня взрастила, собственно, своим молоком, было принято Ленинградский рок-клуб не любить.
2: А эта компания панков из Купчино.
3: Ну, панки — это вот довольно условно, мы называли себя битнички. Мы просто спокойно соглашаемся, когда это все называют панками, ну окей, допустим. Потому что это явление было гораздо шире, чем, скажем, какой-то условный панк. На самом деле все это были ребята из каких-то таких нормальных петербургских интеллигентных семей, которые... Вот,
2: по именам назови.
3: Ну, как Андрей Панов, там, не знаю, как Федя Бегемот. Такие ребята, которые имеют классных родителей, как правило, которые не чужды искусства, и знают толк в современной музыке и в литературе, часто в кино и так далее. То есть это, условно говоря, такая ленинградская интеллигенция, проживающая в основном вокруг станции метро «Парк Победы», Московская, Звездная и Купчино. Вот такой район, довольно большой, откуда и Цой, и Леша Рыбин, второй участник первого состава группы «Кино», и Андрей Панов «Свинья», и огромное-огромное количество людей еще. В частности, вот моя бабушка там жила, и...
2: Как ты появился в этой тусовке?
3: Меня брат привел, старший, двоюродный и старший брат, который меня научил всему, включая игры на гитаре, давал мне пластинки, к нему приезжал перезаписывать на бобины всевозможные альбомы. В общем, я появился в этой тусовке по наследству, по пути старшего брата, потому что он играл со «Свиньей», у него была группа с первым барабанщиком группы «Кино», то есть это была одна и та же компания, играли на одних и тех же инструментах в одном и том же помещении.
2: Это какие годы?
3: Это самое начало 80-х годов.
2: Ага.
3: И к тому моменту уже появился Ленинградский рок-клуб.
2: Он появился в 81-м, я просто так скажу.
3: И уже помимо Ленинградского рок-клуба проходили, на самом деле, довольно часто такие подпольные концерты на всяких странных площадках, типа клуб завода «Лентрублит». Довольно часто там проходили концерты.
2: Ну, надо ведь сказать, что это запрещенные вещи были, да?
3: Да, они выдавались всегда за там конкурс самодеятельности или просто встречи каких-то там любителей музыки. Но это много раз уже описано разными историками музыки, давай не будем туда углубляться. Вот. И мы тоже, когда начали, с братом у нас была группа КСК, которая впоследствии стала группой «Объект насмешек». Вот, и вступать в Ленинградский рок-клуб мы не собирались, потому что вот ты сейчас сказал про свободу, абсолютно свободы там же не было. Угу. Там была как минимум необходимость литовать тексты. Литовать — это значит, ты приносишь текст, и так называемая литературная часть, не знаю, как она правильно называется, проверяет текст на соответствие государственной идеологии или, по крайней мере, на отсутствие серьезных расхождений. И ставил свою подпись, что да, эту песню с таким текстом, например, можно исполнять. Только после этого ты мог в рамках Ленинградского рок-клуба эту песню исполнять. Это довольно чудовищная такая мера, и она нам казалась излишней, совершенно неподходящей к нам.
2: Есть фрагмент в фильме «Лето» у Кирилла Серебренникова, где воспроизводится вот как раз этот процесс литования, ну так, в столовой, между делом, так, со смехом, но это правда происходило.
3: Все равно происходило. Ну, в общем, мы, конечно же, с радостью посещали концерты самых важных для нас артистов. Для меня это группа номер один в Ленинградском рок-клубе. Это была группа «Странные игры», uh-huh. потому что она как раз соответствовала тому, что мне хотелось получить от музыки. Это была довольно современная и довольно актуальная в мировом контексте музыка.
2: Можно их назвать пионерами ска в Петербурге?
3: Я думаю, что конечно. Да? Uh-huh. Да, абсолютно точно. Но они гораздо тоньше. Они как раз именно петербургская, такая меланхоличная. Такая, когда у них был Саша Давыдов еще жив, uh-huh. их организатор и главный идеолог, они были гораздо шире, чем просто ска-группа.

0: Вот, ну, естественно, аквариум, естественно, зоопарк, как вот самые главные тогда группы нас интересовали. Мы всячески правдами, неправдами проникали в клуб.
1: То есть, как бы, участники рок-клуба тебе нравились, но сама организация не устраивала?
0: Ну, как-то не хотелось нам туда пробиваться, тем более, что уже имелся опыт подпольных концертов, и мы с группой КСК их делали. Один из которых закончился, по-моему, разгоном студенческого какого-то там клуба в Институте железнодорожного транспорта, где мы играли в общежитии. Что-то там произошло, кто-то настучал и кого-то там отчислили. Ну, в общем, что-то была неприятная история, довольно стандартная по тем временам. Вот. И мы в итоге вынуждены были вступить в рок-клуб, именно вынуждены, потому что уже был объект насмешек, и Рикошет, наш лидер, он очень сильно сдружился с Константином Кинчевым. Ну, и вообще наши как-то пути очень плотно тогда пересеклись, и это были бесконечные вечеринки совместные и так далее, и так далее. И Кинчеву очень понравился наш первый альбом, что мы записали, и мы получили предложение играть вместе на концертах, чтобы Объект разогревал Алису. Ну, короче, играть такие концерты в пару. А у Алисы как раз вышел только этот альбом «Энергия», то есть он был, конечно, революционным для русской музыки в целом, и для меня остается единственным альбомом, который можно слушать у группы Алисы.
1: Люблю его тоже, да.
0: А Алиса уже была членом рок-клуба и уже стала самой новой звездой, самой яркой звездой в этом году. Это был 85-й год. И для того, чтобы играть эти концерты, нам пришлось вступить в Ленинградский рок-клуб. Вот. Ну, мы окей, мы пошли с полным сознанием, что мы сейчас всех уделаем.
1: И уделали.
0: Да, и было заседание жюри, выступало несколько групп в тот же самый день.
1: А, то есть это еще просмотр должен быть, вы должны как бы...
0: Да, мы играем перед жюри, которое состояло из начальников Ленинградского рок-клуба, там Коля Михайлов и прочие важные люди, которые мы впоследствии сильно подружились, и все стало хорошо. Но тогда это были какие-то начальники для нас, и вот сама вот эта процедура тоже вызывала у нас такое раздражение понятное.
1: Ну, конечно, да.
0: Вот, но мы прошли прослушивание с блеском, но вердикт был неутешительный. Ребята, извините, но концерты вот это ближайшие с Алисой, это мы вам не разрешаем, но мы хотим, чтобы вы сыграли у нас на очередном фестивале Ленинградского рок-клуба, и мы хотим, чтобы вы были нашей такой темной лошадкой, сделали всем сюрприз, чтобы вы дебютировали именно там. Вот, в принципе, по нашим временам вполне коммерческое в духе Михаила Козырева решение. Абсолютно.
1: А фестиваль — это главное событие?
0: Главное событие в стране, в принципе, музыкальное. То есть фестиваль, на который съезжались любители музыки и всякие подпольные деятели со всей страны.
1: При том, что рок-клуб на Рубинштейна сколько вмещал человек? 300?
0: Он вмещал, боюсь соврать, я думаю, что максимум, может быть, 200 даже. Вот, но площадка подразумевалась другая, это Дворец культуры Невский, гигантское такое здание, которое сейчас под снос, по-моему, собирается. Ну, неважно. С одной стороны, мы были обломаны, что концерт с Алисой нам играть не дадут. С другой стороны, это, конечно, была невероятная удача, что вдруг первый концерт и сразу на таком мероприятии и на такую аудиторию.
1: Как все прошло?
0: Прошло все. Я практически не помню, как все прошло от страха. У нас, конечно же, к тому моменту был очень маленький концертный опыт, несмотря на какие-то полуподпольные концерты. И эта ответственность мега, то есть у меня руки тряслись. Это был самый нервный концерт в моей жизни там.

0: мы не будем ждать свой звездный час. Ты понимаешь, я понимаю, что тот, кто сегодня не с нами, тот против нас.
1: Вот, и с этого момента мы стали членами Ленинградского рок-клуба и получили возможность получать вот те самые проходки для членов клуба, которые позволяли ходить беспрепятственно на любые концерты Ленинградского рок-клуба. Часто музыканты так и делали, то есть проходили прослушивание, вступали в член клуба и забивали на музыкальную деятельность, просто приходили на собрание, где распределялись вот эти проходки. К сожалению, вот...
2: То есть это как бы рок-клуб не состоял сплошь из всех гениальных групп, которые вот сейчас...
1: Нет, конечно, не состоял. Тем более, что концерты были довольно редким событием, и, конечно же, на этих концертах играли люди, которые уже имели какой-то стаж и свою аудиторию. И с этого момента мы стали ходить и на собрания за этими проходками, как-то примирились с существованием Ленинградского рок-клуба, и, на наше счастье, в принципе, институт литования текстов к тому моменту уже начал умирать, и, по-моему, где-то через год необходимость утверждения текстов, она отпала сама собой, то есть уже не требовали никаких этих бумажек.
2: В стране гласность
1: началась. Гласность, перестройка, и, в общем, мы не застали, будучи членами клуба, вот того периода, когда это все было жестенько в самом начале.
2: КГБ там существовал?
1: Ну, конечно, существовал, то есть они были и в зале, их все знали, их можно было увидеть невооруженным взглядом, то есть они, конечно...
2: Как вы к ним относились?
1: Так же, как к КГБ-нам, которые ходили по Невскому проспекту и вязали нас за прическу. Это было бесконечное количество раз. Например, я выходил, скажем, из метро Московской, чтобы дойти до гостиного двора по Невскому с моей прической и с моими булавками в ушах. Если дошел до гостиного двора, это была уже большая удача.
2: Что, тебя постоянно вязали?
1: Постоянно вязали. То есть подходят и... сотрудники, как правило, милиционеры, а за ними идет один или два еще сотрудника в штатском.
2: Так, и чем все это заканчивалось?
1: Все заканчивалось всегда очень мирно. Тебя ведут в отделение ближайшее, либо 5-е, либо 28-е, по-моему, уже сейчас не помню.
2: Выясняют личность и отпускают?
1: Выясняют личность, ля-ля-ля, делают внушение. В общем, я довольно быстро научился. Мне один раз случайно пришла в голову идея. Я ей воспользовался, и оказалось, что он сработал. Я потом, каждый раз, когда меня вязали, делал одно и то же. Особенно, когда шел призыв, весна или осень. Ага. Я начинал ныть, что, ну вот, мне скоро в армию, вот хожу такой тут вот, бешусь немножко. Они когда слышали слово «армия», говорят, ай, блин, дурак, ну иди бесись, ты все, не ходи тут. Ну, в общем, всякое так делали, какое-то словесное внушение, а учитывая в тот момент, что меня уже выгнали из культпросвет училища, то есть мне было уже все равно, потому что, естественно, сообщили бы по месту учебы. Вот, но у меня с собой все равно была эта ученическая карта вот эта.
2: Просроченная корочка.
1: Корочка, которой я пользовался. И, видимо, они отправляли туда бумаги, что вот примите меры, был задержан такой-то за непотребный вид на Невском проспекте. Но ко мне уже ничего не применялось, потому что меня и так уже выгнали за все вот это в ноябре 83-го года.
2: А какие меры применялись КГБшниками в самом рок-клубе? Что происходило? Они что-то могли сделать?
1: Это нужно спросить у ребят, которые занимаются рок-клубом.
2: Слушай, а вот сама атмосфера такого вот контроля, да, и то, что вот ты рассказываешь, ты буквально выходишь из метро, и тебя вяжут, это, в общем, довольно стрёмная история.
1: Ну, мы довольно нечасто выбирались в центр, так, чтобы погулять по Невскому, это не входило в какие-то наши интересы.
2: В Купчино вас не вязали?
1: Никто там. Ну, там максимум, что было, это какие-то стычки с гопниками, но и то, в принципе, часто все заканчивалось нормально, потому что Свинья хоть и был панк-рокер, сын балетных родителей, но каким-то образом вся окружающая гопота его очень любила, как такого гадкого утенка на районе. И довольно нередкими были получения дюлей от пацанов, которые пришли из Афгана. Прям такие были они. Довольно крепкие ребята, естественно, и очень идейные.
2: Ну, а помимо существования, ну, как бы таких субкультур, да, гопники, неформалы, условные, вы там враждуете, было какое-то еще ощущение дополнительного контроля от государства на бытовом уровне? Я имею в виду, чувствовал ли ты, что какие-то были вокруг левые странные люди, ну, то, что называется стукачами, которые
1: преследовали за вами? Постоянно об этом говорили, все время обсуждали кого-то и справедливо, и несправедливо, и до сих пор всякие споры, когда мы встречаемся, мы вот старперы, кого-то вспоминаем. Очень часто возникает вот эта тема, а правда ли, что вот тот-то или тот-то был стукачом? Правда. А про некоторых говорят, да нет, как оказалось, что это неправда, когда человек обижали, спился и умер. Ну, вот всякие бывают разговоры, всякие бывают истории, но мы это обсуждаем это часто, и с рядовыми ребятами, которые ходили в рок-клуб, остались с моими друзьями, и с тогдашними звездами, типа Бориса Гребенщикова, мы тоже это обсуждаем. А правда ли, что кто-то был стукачом, и какие они были вокруг нас? И часто бывает удивление, что и этот и этот, и так далее. То есть вот все это было. Это...
2: Ну, то есть ты мог расслабиться, грубо говоря, в компании, или всегда вы...
1: Слушай, да мы все, время мы все время расслаблялись, на самом деле. Драйва нашего внутреннего хватало на то, что, в принципе, забивать на эту всю историю. Тем более, что мы были, ты сказал, неформалы, да, то есть вот мы не были никакими такими ключевыми фигурами, то есть мы не были, скажем, активистами Ленинградского рок-клуба или там членами президиума и так далее. То есть нас напрямую эти штуки не касались, а то, что происходит на улицах, ну вот особенно в Андроповский кусок времени, это ощущалось очень мощно. Например, мы со Свиньей любили очень ходить в кино, бутылкой портвейна, в кинотеатр «Планета», он находился ровно наискосок напротив его дома, его тоже снесли уже давно, в дневное время. И тогда просто включался свет, выходили менты или какие-то ребята в штатском и проверяли все документы и спрашивали, а почему не на работе в дневное время в кино? Что вы тут делаете? Вот это была распространенная практика. Но мы как раз весь этот андроповский зажим и прорепетировали, пропьянствовали у Свиньи дома в основном. Довольно редко выбираясь в центр. Чаще всего, если мы выбирались, то это куда-нибудь в гости к Сереже Храбунову, гитаристу зоопарка, который жил в одной квартире с Майком.
2: Я как раз хотел тебя спросить про это, и в том числе потому, что ты рассказываешь это, и я вспоминаю... Ну, я, разумеется, не застал, но я вспоминаю это по кадрам из фильма «Лето».
1: Опять слушай, же, ну вот как, фильм «Лето», который все хвалят и так далее, я посмотрел в 4 приема, по-моему. Ага. При всех художественных достоинствах, которые там совершенно очевидно, они там есть. Мне, конечно, было странновато смотреть на своих, именно что друзей, ага, которых играют молодые красивые актеры. Я просто видел этот диссонанс. Ну, каждый раз я себя убеждал в том, что, ну вот, окей, это же видят люди, которые не видели того настоящего.
2: Разумеется, свидетели эпохи скажут, что все было не так.
1: Да, все
2: что,
1: было не
2: что
1: так.
2: Что там и показывал табличкой, на самом деле этого не было.
1: Ну да, да, всем атмосфера, она в чем-то похожа, да, и формально точно описывает события, но, конечно же, выглядело все это немножко, во-первых, и скромнее.
2: Так.
1: Не так расцвечено красиво. Какая-то общая ленинградская серость была вообще во всем, включая культурную жизнь и так далее, и так далее. И как раз вот эти островки свободы, которые были на концертах в Ленинградском рок-клубе в частности, они как раз рассвечивали жизнь очень сильно. Потому что самое главное же наш свет изнутри, а концерты как раз давали возможность вырваться в какой-то новый космос.
2: Ты же должен был сыграть в этом фильме. Какую-то роль тебя приглашали, по-моему?
1: По-моему, Рома Зверь настаивал, чтобы роль его соседа, алкоголика, играл я. То есть я не должен был играть сам себя, это не должно было быть никакое камео. Но там не получилось, меня никто не утвердил. Я не знаю, даже рассматривался это возможность или нет.
2: В общем, все неправда там, да, но с любовью.
1: Да не то, чтобы неправда, но трудновато на это смотреть, имея крепкую и хорошую память, она у меня крепкая и хорошая.
2: Особенно меня поразила реакция Бориса Борисовича, когда он, значит, прочитал сценарий, сказал, что это все вообще бред полный, вы нарисовали каких-то московских хипстеров, а мы совсем другими были.
1: Ну, но... как сказал один мой хороший приятель, имя из кинобизнеса, ага, такой, ага, он сказал, что это кино написано, придуманное москвичами, снятое москвичами для москвичей.
2: Возможно, возможно. Но чуть в защиту скажу, что некоторые сценарные вещи, диалоги буквально воспроизведены по воспоминаниям жены Майка один в один. То есть я их читал, и диалог просто слово в слово.
1: Ну, может быть. Я же фильм не ругаю, я говорю, что мне было трудно его смотреть.
2: Я понимаю, да.
1: Трудно перебороть вот этот диссонанс.
2: А Майк для тебя важный артист был?
1: Да, конечно, важный. Майк для всех был важный артист. Он был невероятно крутой чувак. И нам всем он казался гораздо более true, чем БГ в тот момент.
2: Wow.
1: Несмотря на то, что БГ все уважали и слушали, а некоторые втихаря даже и любили, для людей нашего круга это был такой guilty pleasure, на самом деле.
2: Тогда вот так, да?
1: Да, то есть он...
2: То есть панкам не дозволено «Аквариум» слушать?
1: Не то, что не дозволено, но я даже не смогу сейчас точно воспроизвести количество оскорбительных даже немножечко прозвищ, шуточек по поводу БГ и так далее. Но это неизбежно, когда ты становишься звездой такого уровня, он был звездой очень большого уровня, это неизбежно приводит к каким-то таким реакциям, тем более со стороны, скажем, радикально настроенных членов общества.
2: А Майк в этом смысле как отличался?
1: А Майк более земной, то есть он о самых простых, понятных вещах пел, то есть вот пиво, вот похмелье, вот ты ушла, и, ну, в общем-то, какие-то вещи, которые происходят с каждым и так далее, и он был как такой старший брат, или там, скажем, любимый дядя, брат мамы, вот как вот такой вот это ощущение от него.
2: На самом деле, этот бытовой реализм, это, конечно, довольно, мне кажется, революционно. Он, возможно, он подсмотрен, как и некоторые его музыкальные стилистические приемы на Западе от его любимых, там, Дилана, Т-Рекс и так далее.
1: Они подсмотрены, и это прекрасно, что они это сделали. Они просто эту прививку русской музыке, русскому року, в хорошем его смысле.
2: Да.
1: Сделали это очень классно. Спасибо огромное за это.
2: Я согласен абсолютно. Да, даже если есть, например, треки, где Майк просто переводит песню Rolling Stones на русский, не меняя музыку, то...
1: Это великая миссия, я считаю. Да. Я не считаю это ни плагиатом, ничем. Это просто такая адаптация.
2: Когда все-таки стал ты слушать, уже не скрывая, как Guilty Pleasure, очень любя БГ и Аквариум?
1: Слушай, там не то, чтобы я так совсем уж скрывал. Просто на вечеринке, на пьянке что-то ругает БГ, я думаю, блин, несправедливо, но рот не открывал. Ну, естественно, я был молодой, мне очень хотелось соответствовать компании. Когда хочешь соответствовать компании, часто ведешься как дурак.
2: Ну хорошо, это мы сейчас говорим, что называется, о грандах, вершинах, но история рок-клуба намного больше и интересней. Я хотел вспомнить бы некоторые такие, может быть, менее очевидные составы группы, которые мне очень милы. Я год два назад, когда был как раз 40-летие рок-клуба, специально составлял на Медузе плейлист такой юбилейный, с удовольствием переслушивал все самое любимое, плюс открывал еще какие-то недослушанные группы, вот, и тогда я просто вдруг открыл прям много чего интересного. Ну, во-первых, я бы хотел упомянуть, на самом деле, группу, которую обожаю. Группа под названием «Мануфактура».
1: «Мануфактура» — прекрасная была группа. У нас был барабанщик в «Объекте насмешек», который играл в этой группе перед нами. Александр Кондрашкин.
2: Александр Кондрашкин, да.
1: Он был один из, может быть, трех тогдашних топовых барабанщиков, по крайней мере, в Петербурге, в Ленинграде. Он еще играл в «Аквариуме». Вот, и для нас это было страшной удачей, что к нам вписался такой человек, уже с таким именем, с таким бэкграундом. Да, и я до сих пор поддерживаю отношения с некоторыми людьми из «Мануфактуры».
2: Но это группа, которая, надо сказать, что называется, единожды блеснула, и они записали совершенно, на мой взгляд, гениальную пластинку «Зал ожидания», это 83-й год.

0: И тогда же они выступили, дебютировали на фестивале рок-клуба. И, что удивительно, на этом же фестивале была презентована «Радио Африка», «Великая аквариума», но гран-при первое взяла тогда «Мануфактура». То есть они тогда были, как выясняется, на голову выше, ну, то есть вот все жюри и все зрители прямо влюбились тогда в
1: «Мануфактуру». Слушай, ну они играли, потому что так круто. По тем временам это казалось, что запредельно крутая New Wave
0: группа. Это новая волна, такая натуральная, там много слышно «Полис», но при этом еще слышно, не знаю, для меня группа «Дорс» такое, там много всего такого очень классного, переливного. Ну, совершенно гениальная пластинка. И, надо сказать, отдельно, конечно, люблю вокалиста Виктора Салтыкова, который там начинал. Потом он стал довольно известным поп-певцом в группе «Форум», «Электроклуб»
1: и так далее.
0: И я, на самом деле, нисколько не смущаясь, в детстве слушал и «Форум», очень любил вот эти все его поп-хиты и так далее. Но группа, странным образом, довольно скоротечно, победив на том фестивале, после него... Главный идеолог группы Олег Скиба, он, по-моему, ушел в армию, произошел перерыв в творческой деятельности. И когда уже вернулся, и Салтыков ушел в поп-музыку, и как-то вот у них, по-моему, ничего не сложилось с тех пор, они больше ничего не издали.
1: Но, тем не менее, я не сказал бы, что это такая недооцененная группа. Просто они прекратили существование, но их прекрасно все помнят, и я вот наизусть могу спеть, скажем, «Миллионный дом» сейчас легко.

0: Миллионный дом, да, это какая-то супер баллада. Я читал какой-то как раз апокриф. По-моему, в книжке у Кушнира описывается про этот альбом, что они когда выступали, во-первых, там он неимоверно высоко поет, там, когда он какую-то ноту берет, которую просто далеко не каждый хороший певец возьмет, он там реально орет просто. И это как-то было особо эффектно показано на представлении в рок-клубе, потому что там он стоял на сцене, потом гас свет, и к моменту наибольшей кульминации он залазил вдруг куда-то наверх, и вдруг... Выключался свет, и он наверху. И как бы тогда публика была дико ошарашена просто. Это еще было очень
1: еще
0: красиво,
1: элементы шоу.
0: Театрально это было подано, и все тогда просто выпали в осадок.

Еще группа, которую хотел вспомнить, мне кажется, ты как-то отмечал, что она для тебя важная и была интересна, ты за ней следил. Группа «Кофе».

0: Робокофе, да, наши приятели были хорошие. Тоже купчинские ребята.
1: Купчинские, да?
0: Конечно. Не все, но отчасти, да.
1: Это тоже, наверное, пионеры синти-попа, нью-вейва.
0: Да, и мы очень ревностно относились к их активности.
1: Почему?
0: Потому что мы с группой КСК, мы же не играли никакого панк-рока. Мы играли такой нормальный, очень странный нью-вейв. Потом, когда мы стали объектом насмешек, все это немножко сдвинулось, учитывая просто харизму и бэкграунд, и стиль жизни Рикошета, сдвинулось в сторону такого, скорее, панк-имиджа и всего такого. И мы стали называться панками. Но мы себя панками не считали. Мы играли New Wave, и нам казалось, что мы играем его круче всех. И когда появилась группа Кофе, мы так смотрели, ну-ка, так, что за фигня, кто тут еще? Да, они нашли классный способ существовать, они играли на дискотеках.
1: А, вот когда.
0: Да, и это было очень уместно, они были такие такими последователями, что-то условно между Duran Duran и Spandau Ballet. Эту музыку мы тоже очень любили. Duran Duran заслушали до дыр. Соответственно...
1: В купчинской компании. Это было не мавитон послушать?
0: Duran Duran? Нет. Не мавитон совсем.
1: Окей, ага.
0: Это была одна из самых любимых групп. Было не зазорно, попса вообще никакая. Да, и со многими мы дружили с ребятами этими, просто так вот встречались с радостью, обсуждали наши текущие какие-то дела музыкальные. К сожалению, потом тоже все разбежались. Эдик Нестеренко активно стал дальше. Уже в группе Петля Нестерова.
1: Петля Нестерова, да, я хотел следующую про него поговорить. Но, мне кажется, супер хит у группы Кофе Зеро, ставлю на Зеро, да. Это прямо какой-то, ну, до сих пор сейчас его включи, он офигенно звучит.
0: Да, отличная, супер модная штука, да. А учитывая сегодняшнюю моду на 80-е, так она просто очень актуальна.
1: Да, это просто такая ролевая модель должна быть.
2: Улица, но плащ мой промок.
1: Вот ты говорил, что они играли на дискотеках, да?
0: Да.
1: Что это как бы довольно же модно, потому что...
0: Да, тогда стали...
1: Они собирают больше, чем рок-концерты, наверное.
0: Да, и там дискотек. Классная аудитория, там девчонок много. Ну, это вообще очень супер, такой гламурный, ну, гламурный в том смысле, в смысле глэм, а не гламур.
1: Я просто вспомнил, что эта песня, видимо, была настолько популярна, потому что я ее знаю еще в другом исполнении. Была какая-то певица Наталья Сорокина, и она просто ее отдельно пела, это помню, какой-то телесюжет, условный видеоклип на ленинградском телевидении. Она пела эту песню.
0: Может быть.
1: Сначала не знал, что это группа Кофе, наверное, вот так.
0: Ну вот, Кофе классные ребята были, да.

0: Для Нестерова, да. Вот для меня, ну, то, что я услышал, это прямо короли постпанка в рок-клубе.
1: Это вот короли такого британского, такого лощеного, такого классного, манерного. Они и красавцы все невероятные были. Просто они приятно посмотреть. Да, это классная была группа. Но
0: Тоже завидовал им?
1: Ну, завидовал, может быть, да, в хорошем смысле. Ну, то есть это конкуренты, ценность которых и значимость ты ощущаешь. То есть это не то, что какой-то пришел лошок и занял твое место. Нет, это было совершенно очевидно, что мега талантливые ребята.

0: Ну да, это стоит включить просто их альбом, по-моему, единственный, который был официально издан, и ты прям слышишь этот уровень, ты вот можешь поставить пластинку, сравнить там с тем же, что выходило в это время в Британии, действительно тот же постпанк, и это тот же уровень. Но слушай, ну мне кажется, по моим ощущениям, что они были все-таки, ну, менее заметными. Они же не выступали, как вы там на стадионах в конце 80-х.
1: Нет,
0: у них не было такой, к сожалению, судьбы, да. То есть они не выстрелили, не были поняты массовой публикой, что называется.
1: Да и мы-то особо не были. То, что мы выступали на стадионах, это не значит, что мы были востребованы массовой публикой. Просто такого рода концерты были востребованы массовой публикой. Тогда вообще, в принципе, любой юноша, который идет по городу с гитарой, воспринимал как герой. То есть это такой герой нового типа. То есть человек, несущий музыку, а значит свободу, значит новый взгляд, а значит будущее. То есть, в принципе, достаточно было идти по улице с гитарой, с электрической именно, для того, чтобы беспрепятственно познакомиться, ну, с любой, наверное, девушкой и классно провести время. То есть ты был просто герой, уже просто имея в руках инструмент.
0: То есть два года назад ты выходил, тебя вязали менты, а через два года ты уже...
1: Да, и вот этот интерес к музыке, он как раз и набивал вот эти стадионы, а не качество музыки, которую мы исполняли, например.
0: Ну, не принижай себя, вы же нормально играли.
1: Да криво мы играли. Дело не в качестве, не нужно строить иллюзии. Мы и тогда понимали, что мы не являемся звездами какого-то масштаба. Просто это такая вот воля случая исторического какого-то момента, что мы играем...
0: Слушай, ну, мне кажется...
1: Спортивно-концертный комплекс, где спустя там несколько лет я наблюдал на той же сцене концерты группы Depeche Mode или Massive Attack и так далее. Тот же самый зал.
0: Ты вот правильно говоришь, что когда мы называем там типа купчинские панки, да, ты говоришь, что какие мы панки, битники там, как мы себя по-другому называли, потому что действительно, да, там, если сравнивать там типа с каноническим британским, американским панком, это, конечно, другая история, но мне кажется, что в масштабах истории музыкальной России это, конечно, внесло свой вклад, потому что есть точное, ну, как бы, понятие ленинградский панк и сибирский панк, да, там школа Летова, и то, что было в Купчино, то, что было вами создано, группа «Объект насмешек», «Народное ополчение», «Автоматические удовлетворители».
1: В котором я играл, в «Автоматическом
0: удовлетворителе». Вот тот тоже играл, да. И, окей, можно не называть это не панк, но это была своя волна, которая тоже, в общем, оставила заметный след, на мой взгляд.
1: Конечно. «Народное ополчение» очень активно во всех фестивалях Ленинградского рок-клуба участвовала. Алиса Галтелый, это был полный рост, был большой очень человек для нас.

0: Я очень еще нежно люблю уже упомянутого тобой Федю Бегемота Лаврова. Но я его ценю уже за то, что он делал в 90-х. Это его группа «Бегемот». Для меня такое, это вот guilty pleasure, как я прям обожаю.
1: Ты понимаешь, какой в виду период? У них столько разных периодов.
0: Ну да, не guilty, конечно. Нет, я искренне люблю альбом «Герои снов». Вот там у него там есть такие... какие-то настолько сумасшедшие, талантливые и в то же время немножко не хочу ругать, нет, но мне нравится очарование этих песен. То есть они и наивные, и гениальные одновременно.
1: Ну, Федька очень крутой, это правда.

0: Санкт-Петербурге. Это такая, как бы, такая записная книжка, которая считается легендарной, потому что через нее многие музыканты, ну, просто друг друга узнавали. Как выясняется, в том числе через эту тетрадочку, в общем, и Текила Джаз как-то немножко создалась.
1: Нет, неправда. А через эту тетрадочку в нашу группу попал Костя Федоров.
0: Как это произошло?
1: Потому что Дюша, мой брат, он покинул объект насмешек, вот, а я остался в объекте. Была такая личная наша драма. Я не видел никого, способного заменить Дюшу вообще. Потому что на его уровне, на мой взгляд, вот такую музыку New Wave не играл, ну, никто из наших каких-то близких людей. Вот. А Рикошет позвонил Феде, нет ли у него в тетрадочке какого-нибудь гитариста. Он говорит, да, вот есть.
0: Вот. То есть вы все знали про эту тетрадочку, да?
1: Я про нее не знал, знал про нее Рикошет. Я вот тогда про эту тетрадочку узнал.
0: А с Дусером ты не через эту тетрадочку познакомился?
1: Нет, с Дусером мы познакомились в 88 году, когда он играл в группе «Ноль». Мы играли вместе на фестивале в городе Киев, с которого нас выгнали. Двухдневный фестиваль, двухдневная одинаковая программа.
0: Почему выгнали?
1: А потому что мы спели «Батьку Атамана» песню, которую, типа, все знают по исполнению «Чужом», но...
0: Но первые-то были, наверное, Кинчев? Нет, Панов,
1: нет,
0: наверное.
1: Первые были мы... То есть публично исполнили первый «Объект насмешек», на самом деле. Эту песню написал человек из нашего же окружения, из Свиновского, из Свиновской тусовки.
0: Помнит историю, нет?
1: Его кличка была «Солидный».
0: «Солидный».
1: Угу. Михаил. Вот.
0: И... Тебе сейчас стыдно за эту песню?
1: Не знаю. Не стыдно. Тогда это был такой гимн анархии. Вот. И мы играли все наши песни. И под занавес Рикошет любил взять гитару и эту песню исполнить.

0: И когда мы исполняли в 1987 году на Киевском стадионе, вдруг в воздух взметнулось два или, может быть, три даже желто-голубых флага.
1: Угу.
0: А это было советское время. В Ленинграде мы исполняли эту песню к тому моменту уже без всяких проблем. То есть она звучала и проходила на ура. Но украинский КГБ был строже в тот момент, и нам тут же запретили выступление на следующий день.
1: Угу.
0: Выселили из гостиницы с позором. Да, и мы сделали попытку на следующий день под видом других музыкантов проникнуть на территорию. Друзья как раз из группы «Ноль»
1: угу.
0: протаскивали наши инструменты. Вот, но все равно нас на входе вычислили сотрудники и не допустили. Директор гостиницы нас даже вызвал на ковер, оказался какой-то бывший там то ли полковник, то ли подполковник КГБ, и просто устроил нам политический выговор, что вот вы там такие, что вы себе позволяете, там, да-да-да, националистические всякие штуки. Это было расценено как сепаратистский такой выпад, и, в общем, появление в воздухе желто-голубых флагов, вот я видел в первый раз в жизни. И вот я здесь. Вот, и так и там мы познакомились с Дусером, он тогда играл в группу «Ноль», и когда у нас ушел барабанщик очередной, и, кстати, он ушел тоже в группу «Форум», Сережа Шарков, да, зарабатывая деньги в поп-группе, и я встретил в метро академическое Федю Чистякова, лидера группы «Ноль». Он сказал, вот такая фигня, барабанщик ушел, ищем барабанщика. Говорит, а что вы, посмотрите, возьмите Дусера, потому что наш старый барабанщик пошел из армии, а он замещал на время армии Николса. Вот, и он сейчас сидит без дела. Но это уже история, которая уже захлёстывается в 90-е.
1: Ага. Вернемся в еще 80-е.
0: Да, ты какие-то группы хотел вспомнить.
1: Да, да, я вспоминаю. Ну, все-таки еще очевидная глыба и для меня очевидная вершина рок-клуба — «Аукцион», разумеется.
0: Мы вступали в рок-клуб то ли в один, то ли с разницей в два дня. То есть прослушивание мы проходили одновременно.
1: Обоих взяли.
0: Да. «Аукцион», да, «Аукцион» выстрелил очень мощно, сразу же, моментально, они были очень яркими.
1: Потому что было, в свой счет, театральное шоу отдельное.
0: Театральное шоу, такое странное, перверсивное немножко.

0: конечно.
1: Хороший был певец.
0: При том, что он из Украины. Ну, ладно. Бог на суде.
2: Да, но я вспоминаю, конечно, многие хорошие альбомы. Не знаю, «Как я стал предателем», по-моему, там это вершина просто 80-х. Ну, дальше мы уже знаем «Птицу» и все такое прочее. Это все наше навсегда, что называется.
3: И все?
2: Нет, я, знаешь, что хочу? «Странные игры» мы назвали.
0: «Странные игры» мы назвали, действительно, вершина. Это была самая, может быть, модная тогда группа среди вот нашего народа, с которым мы тусовались. Мы ходили на «Странные игры».
2: Но группа, которая тоже довольно скоротечная, она же потом быстро распалась, потому что умер Давыдов, да?
0: Нет, они довольно долго существовали, она потом распалась на две тоже прекрасные группы, одна из которых стала называться просто «Игры», и стали играть такой нормальный постпанк, очень качественный. И сейчас я понимаю, что он был, как и все у нас, довольно вторичный. Но у них было такое все равно свое очарование.

И на вторую группу, которая была очень крутая, на группу «Авиа», как раз в которой и играл Саша Кондрашкин в тот момент, когда мы пригласили его к себе. Они еще тогда играли втроем, Кондрашкин, Рахов и Гусев. Играли в нечто напоминающую группу «Трио». Минимал Вейв, какую-то такую музычку, очень странную, очень веселую.

0: Так что группа «Страна игр» дала два коллектива, каждый из которых был очень крутой по-своему.
1: Слушай, а вот точно, может быть, «Guilty Pleasure», а группа «Секрет» была в руках?
0: Группа «Секрет», она очень быстро стала филармонической группой, и я даже ходил на прослушивание группы в Ленконцерт. Сидела комиссия ленконцертовская, филармоническая, и прослушал их программу целиком, то есть это был отдельный концерт только для членов комиссии.
1: И чтобы их потом взяли в, да, типа, их, в советский шоу-бизнес.
0: Да, их взяли, они пошли вот по филармоническому пути и очень успешно. Но... «Секрет» — прекрасные песни были. То есть мы, во-первых, группу «Секрет» любили и за песню, и это не являлось даже guilty pleasure. К тому же все они были друзья детства Рикошета. Рикошет тоже из театральной семьи, у него папа режиссер, и Рикошет вырос в закулисье Большого драматического театра. Вот. И в один пионерский лагерь ездили с Максом Леонидовым и так далее. То есть это одна была тусовочка, только мы играли New Wave, там, скажем, окей, мы играли панк-рок. А эти играли там, вот такую штуку, они косплеили Битлз у себя, да, в театральном, конечно, институте. Конечно.
1: А была целая, можно сказать, что была такая практически как битломания, секретомания.
0: Конечно, они ее как бы так пестовали, эту манию, то есть у них были красные галстуки, общество с красными галстуками, их можно было видеть на улицах, поклонниц и поклонников. По узенькому красному галстучку их можно было определить.
1: Я бы носил, наверное.
0: Это прекрасные были песни.
1: «Моя любовь на пятом этаже».
0: У меня там другая любимая, но ее есть. Пусть будет так всегда, как бы «Let it be», да?
2: Пусть нас ждут холода, огонь и вода. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче, когда ты рядом со мной, я рядом с тобой. Как будто пустяк, но пусть будет так всегда.

0: то если беда.
1: Да нет, там что не песня, то хит. Они, конечно, очень крутые ребята.
2: Тоже очень талантливые сочинители, это правда.
1: У тебя кончились незамеченные группы?
2: Да, если хочешь...
1: Конечно. Я сразу... Мои самые главные, с точки зрения даже вот не рок-поэтики, не всего-всего, а именно уровень музыкальный, и группа, которая была абсолютно мирового уровня, так, абсолютно. Так. Это была группа «Джунгли».
2: Черт возьми, я хотел сказать, да.
1: Это было потрясающе, и там тоже играл барабанщик Кондрашкин.
2: Расскажи, объясни, потому что группа, конечно, затерялась в истории, к сожалению.
1: Она затерялась в истории. Там играл Саша Кондрашкин на барабанах. На бас-гитаре играл Игорь Тихомиров, который впоследствии стал басистом группы «Кино».
2: Да.
1: И Андрей Отряскин эмигрировал в Соединенные Штаты. В каком-то уже очень лохматом году группа прекратила свое существование.
2: А еще в 90-х?
1: Да, они играли такой инструментальный арт-рок, я не знаю, как это назвать, что-то очень по духу близкое, может быть, группе Japan и к Дэвиду Силвину, но без голоса. Такая инструментальная, странная музыка очень крутого уровня.

0: если были открыты границы, и если бы людям хватило бы сил, то вполне возможно, что они стали бы звездами мировой величины. Я уверен, что Питер Гэбриэл не прошел бы мимо.
1: Взял бы их точно на свой
0: абсолютно
1: лейбл.
0: Точно. Абсолютно. Ну, просто до этого чуть-чуть не дошло, не хватило времени, и часто, конечно, сил и так далее. Потому что появляются семьи, дети и все такое. Это часто, конечно, обрубает всяческие возможности.
1: Есть, по-моему, единственная виниловая пластинка на мелодию выходила. Вот она у меня есть в коллекции, а в стримингах это все, к сожалению, не найти.
0: Была группа «Сезон дождей» великолепная.
1: Тоже их
0: инструментальная,
1: слушал
0: немножко,
1: да. Они не связаны? Это разные люди?
0: Это разные люди. Ага. «Сезон дождей» более такая new age, скажем, условный.
1: Угу, угу.
0: И тоже прекрасного уровня, абсолютно мирового, абсолютно тоже в сторону Питера Гэбриэла, вот в сторону Real World, угу, вполне угу. Могла бы стать группой.

0: была прекрасная, очень смешная, с дико смешными текстами и крутыми музыкантами группа «Дети».
1: Всего лишь Пол Маккартни.

0: Мы очень выражали, когда ходили на их концерты. Это было всегда очень...
1: Ну, это какая-то... Такое, у меня ощущение было, что это группа «Шутка». Нет?
0: Слушай, ну, не так круто играли, на самом деле, при этом. Группа «Шутка», но такая юмористическая... Это нью-вейвовский как раз вот этот прикол.
1: И тоже они издавались на мелодии. По-моему, довольно популярная была пластинка, которая хорошо расходилась.
0: Наверняка.
1: Я помню, что как, ну, ее, потому что она, наверняка я ее впервые услышал на виниле у родителей в коллекции.
0: Мне очень нравилась группа, и тогда даже было обидно, и басист и группы Вадик тоже ходил всегда смурной, потому что очевидно, что они рассчитывали на большую какую-то реакцию зрителей, большую любовь. Но, видимо, не доставало как раз вот этого юмора, о котором только что упомянули в группе «Дети». И просто какого-то более легкого подхода, не в смысле музыки, а просто, видимо, в жизни, они могли бы пробиться очень круто. И такой был абсолютно пост King Crimson-ский состав. И музыка была такая в сторону King Crimson. Группа называлась «Корпус 2».

0: Ух ты, это я первый раз слышу.
1: Они довольно часто выступали, потому что, конечно же, пройти мимо них было невозможно, потому что они играли очень качественную музыку, как раз с большим таким приветом Роберту Фрипу и прочим великим людям.
0: Такого, блин, хочу уже найти
1: прогрессива такого. Но в силу своей угрюмости они, конечно, теряли какое-то обаяние сценическое, а угрюмость была их только из-за недооцененности, к сожалению. Вот, вот это реально недооцененная группа была.
2: Понятно. Все? Из тех, что я вспомнил.
1: Ну, например, группа «Ситуация» была. Она мне не нравилась в музыкальном смысле совершенно, но это была такая протофеминистическая группа. То есть, когда одни девчонки на сцене, включая барабаны, включая бас-гитару, они играли такой хард, хард-рок такой.
2: Скучно, да.
1: Да, но вот, играли они его весело, конечно. Да? Визжали, как полоумные. Это было очень классно. И это было тогда очень новое, потому что девушки на сцене, это была редкость. Никто девушек, естественно, не зажимал, и какие-то артистки были. Но больше, наверное, в Москве, я не припомню, у нас тут никто.

0: Ну, короче, было первое явление вот абсолютно женского коллектива на сцене. Это вызвало, естественно, интерес, и такой даже микрофурор. Вот, так что это было классно.
1: Спасибо за внимание. Это был музыкальный подкаст «Кроме звезд». Все песни, которые мы сегодня обсуждали, вы можете послушать в нашем плейлисте. Ищите его в описании этого эпизода. И не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы есть на всех основных платформах для подкастов. А самый надежный способ нас слушать и читать – это приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN, так что скачайте его обязательно. И в нем гарантированно есть все эпизоды. А еще нам очень нужна ваша поддержка. О том, как помочь «Медузе», даже если вы в России, читайте по ссылке в описании. До встречи через неделю в подкасте «Кроме звезд».
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве остался.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

0: Грусть уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево, я другое дерево, другое, другое дерево, другое, другое, другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто, просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево, другое.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. А гостем нашей студии в Берлине был театральный художник Александр Барменков. Сначала мы хотели обсудить с Барменковым то, как театр работает с видео. Но наш разговор получился гораздо объемнее.
1: Мне кажется, что мало кто вообще, и я сам в том числе, понимает, что значит слово «театральный» и что вообще значит «театр». Потому что это, пойди разберись, что такое театр. Со словом «художник» чуть-чуть проще. Потому что кто такой художник? Художник — это тот, кто создает... И дальше что? Там, картину, произведение, что-то, что чего не было, в конечном счете создает образ. Вот можно сказать в общих словах, он создает образ. И если это попытаться разложить деятельность художника, и надо все время упрощать, чтобы стало совсем ясно и понятно, что делает художник. Мы сказали, он делает картины. То есть образ мне больше нравится, но картины... тоже подходят. И какие жанры картин существуют. И тут мы просто подходим к трем классификациям. Портрет, пейзаж и натюрморт. И мне кажется, что с этой точки зрения ужасно интересно посмотреть на работу современного театра и работу авторов в современном театре. Кто создает на сцене, кто занимается на сцене созданием пейзажей. Мне кажется, это ужасно увлекательная, ужасно сложная задача создать на сцене пейзаж. Как правило, режиссеров больше интересуют портреты, потому что режиссеры работают, как правило, и больше работают. Хотя не всегда, на мой взгляд. Но часто я вижу, что режиссеров интересуют портреты. Они работают с персонажами, они работают с человеком говорящим, человеком произносящим текст какой-то. Интересно, когда... Не знаю, я, например, себя больше всего отношу к художнику предметному. Меня интересует жизнь предметов. И жизнь предмета, и соединение предметов с предметами, и предметов с людьми. И там предмет — это натюрморт.
2: Но предмет ведь... Хотя я хотел сказать, что предмет никогда не... Тем более в театре не равен сам себе. Предмет тоже рассказывает какую-то историю. Но тут я вспомнил, что вообще-то существуют спектакли, где нет белковых персонажей, где есть только предметы.
1: Конечно. Конечно. Но вообще на сцене ничто не равно само себе. То есть человек на сцене от человека не на сцене отличается тем, что человек на сцене есть образ человека. А человек не на сцене, стоящий на полу, он равен сам себе. И как только он совершает этот шаг и встает на возвышение над полом, которое называется сцена, он становится образом человека, на мой взгляд. И то же самое действует и с предметами. Предмет становится образом предмета. Или образом человека, или образом дальше всего, там, вселенной, чего угодно. То есть вообще, у меня, кстати говоря, не случайно здесь лежит эта книжка, потому что...
2: У Александра Барменкова в руках одно из изданий сборника Бродского «Конец прекрасной эпохи».
3: Пора. Я готов начать. Неважно с чего. Открыть рот. Я могу молчать, но лучше мне говорить. О чем... О днях, о ночах, или же ничего, или же о вещах. О вещах, а не о людях. Они умрут. Все. Я тоже умру. Это бесплодный труд, как писать на ветру. Вещи приятней. В них нет ни зла, ни добра внешне. А если вник в них и внутри нутра. Внутри у предметов пыль, прах, древоточится жук, стенки, сухой мотыль, неудобно для рук. Пыль. И включенный свет только пыль озарит, даже если предмет герметично закрыт. Старый буфет извне, так же, как изнутри, напоминает мне Нотр-Дам-де-Пари. В недрах буфета тьма, швабра, епитрахиль, пыль не сотрут, сама вещь, как правило, пыль. Не чтится перебороть, не напрягает бровь, ибо пыль — это плоть времени, плоть и кровь.
1: Старый буфет извне, так же, как изнутри, напоминает мне Нотр-Дам-де-Пари. Ну, как бы Бродский очень театрален в этом. Он берет старый буфет и превращает его в образ. И разбирает его как образ. То есть перед ним стоит старый буфет, а он видит Нотр-Дам-де-Пари. Хотя Бродский совсем не театральный писатель, и мне кажется, вот там его 2,5 пьесы, которые там он написал, они антитеатральны в чем-то. Но вот в образе мышления, как художник, который создает образ, он, конечно, ну, мне кажется, его можно назвать театральным.
2: Невозможно не отреагировать на именно эту цитату, потому что, помимо всего прочего, она идет вразрез с другой традицией восприятия предмета мебели как чего-то осуществленного. Русский театр жил в парадигме дорогого, многоуважаемого шкафа, который уподоблялся человеку.
1: Да,
2: Бродский отсекает эту возможность и сопоставляет один небольшой объект, созданный человеческими руками, с большим объектом. Тоже созданными руками человеку нет места в этом сопоставлении. Он где-то рядом. Но когда ты говоришь про эту триаду, портрет, пейзаж, натюрморт, мы же не должны воспринимать ее буквалистски, безусловно. Поэтому тут бы хотелось какого-то некоторого объяснения. При том, что когда ты сказал пейзаж, я почему-то вспомнил совсем не пейзаж, я почему-то вспомнил довольно давнюю работу Дмитрия Чернякова, поставленную им в Большом театре, я уже не помню в каком году, в 2000, может быть, четвертом, «Похождение повесы».
1: Я не видел этого, к сожалению. Нет.
2: Ну, как водится, Черняков там был художником, и он там тщательно проработал уже второй, третий план, и поэтому очень часто, практически всегда, зритель оказывался перед неприсущим для театра визуальным выбором. Что-то происходило на самых разных планах.
1: Да.
2: На первом плане, на втором, на третьем, и все это были важные элементы действия. Это не было, так сказать, сольным номером примы на фоне кордебалета. Это совершенно другой образ я использую. Это было совершенно органической частью такого сложно придуманного действия, где визуальные элементы были точно таким же естественной частью этого сложно придуманного и сложно воплощенного действия.
1: Я, к сожалению, не видел этот спектакль, и хотя я видел вообще другие спектакли Дмитрия, и, конечно, это я их помню и люблю. Этот спектакль конкретно я не видел, но я просто, ну, это ужасно интересно, то, что ты говоришь про три разных плана, но это, ну, для меня это все еще укладывается в вот эту трилогию, что в эти три жанра, про которые мы начали говорить, потому что вот как раз-таки самое интересное наступает не там, где существует один отдельный жанр. То есть это как бы хорошо. Вот портрет, парадный портрет, да, встречающий гостей, висящий на самом видном месте, на фоне драпировки, это замечательно. «Мона Лиза» написана немножко не так, например. И у «Моны Лизы» за спиной пейзаж. И там тоже есть много, то есть как бы там не один слой. То есть она заслоняет собой какой-то пейзаж, который ужасно интересно рассмотреть. И этот пейзаж ее дополняет. Она на переднем плане, она главный герой этой картины, но она не на пустом, не на черном фоне. Она где-то. И эта многослойность, конечно, это одна из возможностей театра. Не каждый театр, не все театры, но какие-то важные для нас примеры, какие-то важные для нас герои пользуются этим, вот этой многослойностью, которую театр может... И видео в этом смысле позволяет просто это, как очень удобный, очень пластичный инструмент, позволяет эту многослойность находить и создавать. Я как художник, ну, с удовольствием пользуюсь этим часто. Хотя это значит отдать некоторую часть моей епархии в сторону, ну, то есть человеку, который будет заниматься видео, поскольку я считаю, что я занимаюсь образом спектакля, для меня как бы это не трагедия отдать что-то в другую епархию, чтобы цельный образ спектакля стал богаче и чтобы в нем появилась вот эта самая многослойность. Но, конечно, это не единственная возможность, мне кажется.
2: Мы сейчас поговорим про единственные возможности, но чтобы и нам с тобой было проще говорить, ты мог бы как-то проиллюстрировать что-то, ну, какие-то понятные примеры, названия, да, вот что такое спектакль-портрет, что такое спектакль-пейзаж, что такое спектакль-натюрморт. Я очень хорошо понимаю, и тут есть довольно чистые примеры, когда мы говорим про спектакль-натюрморт, это спектакль, где действительно действует только предмета. Самый, наверное, яркий пример – это Хайнер Гебт. И он в этом смысле не одинок. Но портрет или, скажем, автопортрет, который тоже под жанром портрета, что ты имеешь в виду, когда говоришь об этом?
1: Давай начнем с натюрмортов и пойдем дальше. Действительно, Гебельс такой важный художник в этом жанре. Но, например, сразу я думаю, можно ли из натюрморта составить портрет? Думаю, да. Мы, не знаю, вспоминаем Арчимбольда, портреты из овощей, из вот эти портреты его. И сразу я думаю про, не знаю, Уильяма Кентриджа, который, конечно же, занимается автопортретом в театре. Он не только театром занимается, но только когда он занимается театром, мне кажется, это он занимается автопортретом.
2: Речь идет о серии из 9-30-минутных видеоэссе Уильяма Кентриджа «Автопортрет в виде кофейника». По ссылке в описании вы найдете короткий ролик с Венецианской биеннале, потому что пересказывать это или описывать словами крайне затруднительно. Let us be sensible.

0: спектакль, к которому я имею некоторое отношение, «Кремулятор», я считаю, что это портрет. Но в то же время он составлен из натюрморта, и поэтому я бы его назвал «Портрет-морт». Потому что он уже и тема там, да, довольно погребальная. Мы составляем портрет, конечно, пользуемся, кстати говоря, видео там активно, и возникает портрет главного героя, но это портрет-морт. Он это между натюрмортом и портретом, и это такой уже погребальный портрет. Переставляем кубики из других, вот как бы портрет-морт, натюр-трет и так далее. Мне кажется, один из самых ярких портретов, которые я видел и запомнил, это концепция лика Христа Ромео Костеллуччи. Это, конечно, портрет, но это портрет такой человека, с большой буквы, человечества, всего человечества. Но это портрет, и он работает с портретом.
1: То есть это такой Филонов, портрет человечества.
0: Да, да.
1: А когда в 2025 году ты используешь три очень традиционных определение портрет, пейзаж, натюрморт, и в своем объяснении о том, что это такое, сам указываешь на практически отсутствующую жанровую частоту, насколько эти примеры... Ну, то есть, я понимаю, эта триада может быть хороша как некоторый рабочий инструмент для локализации того или иного явления. Насколько эти три метафоры, потому что действительно метафоры, насколько эти три метафоры описывают театральную реальность, которая существует в мире, где уже есть, ну, если мы уже начали говорить о видео, там, значит, на одном полюсе не театральный Намджун Пайк, который научил нас немножко иначе воспринимать то же видео, а на другом полюсе находится, ну, какой-нибудь вполне традиционный театр, где есть традиционная работа художника, делающего традиционные декорации, например. Насколько портрет, пейзаж и натюрморт могут определить и объяснить вот эту театральную реальность. И, кроме того, поскольку мы сегодня говорим странным образом, в том числе и о поэзии, а ты начал с Бродского, я не могу не вспомнить одно очень важное стихотворение автора, который был важен Бродскому. Это в Музее изобразительных искусств Уинстона Хью Одена в переводе Павла Грушко. На страдание у них был наметанный глаз. Старые мастера точно не замечали, где у человека болит, как это в нас, когда кто-то ест. Отворяет окно или бродит в печали, как рядом со старцами, которые почтительно ждут божественного рождения, всегда есть дети, которые ничего не ждут, а строгают коньками пруд у самой опушки. Художники эти знали, страшные муки идут своим чередом в каком-нибудь закоулке, а рядом собаки ведут свою собачью жизнь, повсюду садом, а лошадь истязателя спокойно трется о дерево задом. В икаре Брейгеля в гибельный миг все равнодушны. Пахарь словно незрячий. Наверное, он слышал всплеск и отчаянный крик, но для него это не было смертельной неудачей. Под солнцем белели ноги, уходя в зеленое лоно воды, а изящный корабль, с которого не могли не видеть, как мальчик падает с небосклона, был занят плаванием. Все дальше уплывал от земли. Это стихотворение Уинстона Хью Одена в Музее изобразительных искусств, где как раз описывается такого рода картина, картина Брейгеля «Падение Икара», где, собственно, Икара-то почти и не видно, пока ты не будешь долго вглядываться в это полотно. Мы видим огромную какую-то жизнь, воду, бухту, корабли, а главное событие этого рассказа, оно где-то, ну, практически маргинально. Это я к тому, что жанр брейгелевской картины, на что нам указывает Оден, говорит, что на страдании у них был наметанный глаз. И именно наметанность такого взгляда позволяет страдание поместить практически на поля, но, тем не менее, оно будет как бы конструктивным элементом этого рассказа. Каков жанр брейгелевской картины? Это вполне сопоставимо с тем, что ты сказал про Босха. Ну, да, в общем, да, да. Современники и так далее. Как это работает применение к театру? Твой учитель Крымов, он... хотя, ну, нельзя сказать, это твой учитель Крымов. Крымов вообще-то сделал невероятное количество спектаклей, и они все разные. А может быть, нет?
0: Они, безусловно, разные. Мне кажется, я так сейчас не готов препарировать мастера, но мне кажется, что Дмитрий Анатольевич сам начинал свой путь с автопортрета в театре. И вот, начиная с «Гамлета» и с каких-то других последующих, но тоже работ раннего периода, «Дон Кихот», «Смерть жирафа», безусловно. Да и в «Демоне» там, в общем-то, есть фотопортрет. Там вот много есть чего еще. Там есть вот эта оптика брейгелевская вот из этой картины «Из падения Икара». Там много есть. Там есть демон, летящий над этим миром, и он пролетает. Одно событие, другое, третье. Это огромное тоже полотно, но зум наводится, потом вот возникает этот зум. И он возникает, кстати говоря, не через видео. Хотя это, да, это термин из мира видео. Но этот зум наводится на какую-то судьбу. Такую вот вдруг случайно выбранную. Вот по просто прихоти этого самого демона. Или по прихоти автора. И оказывается, что мы видим какой-то автопортрет в этой девочке случайный. Да, это же лермонтовское стихотворение все еще. То есть он вот просто летел над миром, и вдруг кого-то увидел, как бы там туда как спикировал, как орел, и схватил. И вот. И вдруг оказалось, что эта девочка — это какой-то автопортрет Дмитрия Анатольевича, возможно. Да, вот эти родители, вот момент с родителями, руки остаются, там велосипед, вот это платье улетающее. Но Дмитрий Анатольевич мастер по смешению этих техник, и мне кажется, что, собственно, так он нас и учил начинать с того, что тебе близко, и вот как бы вот по спирали вот как бы раскручивать этот камушек, то прощу, раскручивать, и постараться как бы закинуть его максимально далеко, и постараться вот куда-то попасть в лоб какого-то Голиафа. Будь то «Война и мир» Толстого, или будь то сказка, не знаю, сказка любая, вот я сейчас «Черную курицу» делал, или любой другой материал. Его нужно, вот нужно посмотреться в него, нужно в него посмотреться и понять, есть там твое отражение или нет. Наверняка есть, скорее всего, есть, потому что иначе, ну, так устроено искусство, что оно тебе дает возможность увидеть свое отражение. И, конечно, самое интересное возникает там, где ты находишь, как в картинах Веласкеса, «Менины». И вот там и девочка, и фрейлины, и собака, и еще кто-то еще, и черт вступит. Ну, там просто вот много-много-много. И в середине зеркало, отражающее художника в момент создания этой работы. Ну, это же очень театральная оптика. Это же бесконечно театрально. Что это портрет? Да, групповой портрет. Что это автопортрет? 100% автопортрет. А является ли это натюрмортом? Ну, спроси Пикассо, который эту картину переписал, просто из нее какой-то винегрет сделал. Пикассо скажет, конечно, это натюрморт. Наверняка кто-то сможет увидеть в этом и пейзаж. Наверняка в этих складках платьев и в этих ожерельях, наверняка, как бы там геометрии комнаты. Главное доказать. Главное ведь доказать, что вот геометрия этой комнаты — это пейзаж. И если найдет человек, который это докажет, как Пикассо доказал, что вот если разобрать «Менины» и сделать из этого что-то, то получится... Вот, ну, я же огрубляю, да, сильно, но тем не менее.
1: Это самое интересное.
0: Но он это доказал, на мой взгляд. Он это доказывает. Вот главное увидеть что-то и постараться это доказать.
1: И в таком случае, на самом-то деле, не очень важно, с чем именно работает художник. Неважно, художник в более традиционном смысле или театральный художник. Как бы набор инструментов не принципиален. Это может быть видео, а это может быть что-то совершенно другое. Я, по-моему, за 2,5 года существования этого подкаста я эту цитату из Ксении Перетрухиной повторил примерно 8 раз, но это тот самый случай, когда ее надо процитировать. Снова когда-то Перетрухина 100 лет назад, читая лекцию в Сахаровском центре, когда еще был Сахаровский центр, и мы все были в Москве, он сказал, что главная задача театрального художника – сделать так, чтобы зритель покидал спектакль в новом состоянии, не в том, в котом он вошел в этот зал. И мне кажется, это не просто довольно точно, это блестящее определение, потому что речь идет о сути работы, а не о конкретном наборе палитр кисточек, карандашей или сценической машины, на самом деле, ты можешь пользоваться ну, всем, чем хочешь, и при этом ты остаешься театральным художником.
0: 100%, да. Пользуясь случаем, хочу передать привет Ксении Перетрухиной. Перетрухина, привет тебе. Вот, кстати говоря, мне кажется, что Ксюша работает часто. Вот давайте, интересно. Мне кажется, что вот человек, у которого все кисточки под рукой, и создавая портреты, и она попутно создает пейзажи, в которых сидят зрители, зачастую просто в зрительном зале, да, вот эти деревья любимые. Но при этом, да, она держит как бы перед глазами суть и не упускает ее. Да, это Ксюша хорошо сказала.
1: Я мог ошибиться в предельно точной формулировке, но мне кажется, что суть была именно такой. Но в таком случае я буду периодически возвращаться к тому предмету, с которого мы начали обсуждать. Бесконечно модное видео, которое может выполнять самые разные функции. Вот что хочется понять. У него есть какая-то самостоятельная функция сегодня? Или после того, как его стали использовать все, кому не лень буквально, оно стало одной из тех самых кисточек, которых довольно много в чемоданчике театрального художника?
0: Ну, конечно, есть. Я думаю, что есть, конечно. Просто потому, что этой кисточкой можно написать целое полотно. И многие авторы этим занимаются. И это полотно может остаться вполне самостоятельным и самостоятельным произведением. И оно может быть включено в спектакль и стать его ингредиентом, и стать его неотъемлемой частью. Ну, может быть, точно так же из этого спектакля вытащено и помещено в другое пространство. Я, например, в прошлом августе я видел работу фотографистки берлинской. Правильно ли я произнес название этого музея?
1: Я думаю, что да, но я тоже не знаю, как это правильно произносится.
0: В общем, вот в этом самом мультимедиа-музее в Берлине я видел работу, которая называлась «We will slam you with our wings». «Мы сметем тебя взмахом наших крыльев». Это видеоработа театральной перформерки Джоанны Дадли. Видеоработа, представляющая собой вот несколько портретов общего плана, не крупного плана, портрет девочек, женских персонажей. Их было 8-10. И они все представлены в отдельном пространстве, и они все работают одновременно. Ты заходишь в темную комнату, в которой ты видишь несколько одновременно портретов, видеопортретов, которые живут, развиваются, и что-то с ними происходит. А с ними происходит в каждом отдельном портрете звучит отрывок из какой-то всемирно известной оперы. И вот от Дидоны и Иней до Тоски там происходит в этих портретах с этими девочками. Ужасно любопытная работа. Абсолютно, вот она длится 15 минут, вот эти отрывки сменяются, девочки остаются, но что-то с ними происходит. Ужасно полноценное впечатление я оттуда вынес. Я вот оттуда вышел, как сказал классик Ксения Перетрухина, другим, ну, как бы пережив какой-то опыт, и вышел другим, чем я туда зашел. При этом у видео есть такой лайфхак, что оно очень быстро входит, моментально входит как бы в наше внимание, в наш как бы в зрачок и моментально воспринимается. Я могу назвать любой еще другой пример, когда я испытал абсолютно театральное переживание от любого другого медиа. Например, я помню в 2015 году, будучи еще студентом Дмитрия Анатольевича, с нашим курсом я участвовал в Пражской квадриеннале, и у нас был наш студенческий павильон, но мы, конечно же, бегали к коллегам по всей выставке и смотреть, кто что делал. Там был павильон студентов из Латвии. Мы взяли в том году гран-при, такой приятный приз, но не главный, а они, по-моему, взяли студенческую квадригу. Значит, это были студенческие работы, посвященные одному конкретному образу. Они проходили в тот год Шекспира, и вот они как бы свои студенческие работы, связанные с Шекспиром, представили. Это были очень традиционные такие кубические витрины, ну, вот просто подставки, накрытые стеклянным таким кубиком, колпачком. И под ним вот что-то вот стоит, один предмет. Кто-то сделал, вот, значит, там граненый стакан, и в нем вода, которая, ну, не вода, на самом деле, а какая-то эпоксидная смола или что-то, которая вот как бы имитирует какой-то, вот стоит стакан, а там в нем какая-то волна, и вот там это буря. Ну, то есть были вот какие-то образы такие, скажем так, простые, у кого-то там что-то было выкопано, какая-то могила, что-то, ну, это Гамлет, конечно. Я запомнил, в меня вот так же, как видео легко влетает, в меня влетел просто, вот, просто на вылет. Вот стоит этот кубик, а под ним мотоциклетный шлем, такой черный, вот с таким стеклом, вот как бы закрытым забралом, весь усеянный мухами. Такие... Вот как бы, ну, то есть вот едет мотоциклист через какую-то, значит, ночную дорогу, видимо, летнюю, и как бы эти мошки просто разбиваются об его стекло, вот как просто... И он весь обклеен, и подписано «Макбет». Я моментально посмотрел спектакль, я увидел этот спектакль целиком, как бы все, мне все, ну, вот этот образ мне все рассказал моментально, как видео. То есть это видео здесь не уникально, оно просто очень легко входит.
1: Но тогда нужно в 154-й раз задать чудовищно банальный вопрос, но он снова возникает на каком-то ином уровне рефлексии по поводу мести и функции. Точнее, это же не функция, а как раз о месте художника в театре. А насколько художник самостоятелен, насколько режиссер самостоятелен? Вы же делаете это не... Ну, как бы, театральные художники больше не делают иллюстрации. И, мне кажется, в этом одно из как бы важных свойств современного театра, что работа театрального художника несводима к тому, чтобы проиллюстрировать некоторое режиссерское решение или некоторый фрагмент текста того спектакля, тем более, что есть спектакль без текста. Точно так же, как, в общем, хороший театральный композитор тоже не пишет иллюстрации, что вот музычка в тот момент, так сказать, драматически нам, так сказать, указала на переживание главного героя и его несчастной любви или героини. Совсем другая картинка, да, есть какое-то более сложное взаимодействие. Я понимаю, что это тоже меняется от конкретного союза всех создателей конкретного спектакля, но есть ли тут какое-то сегодня общее правило, безотносительно к тому, что мы пишем, портрет, пейзаж или натюрморт?
0: Ну, а насколько свободен, не знаю, артист спектакля вот в этой обсуждаемой нами модели? А насколько свободен продюсер спектакля или любой другой участник и создатель этого процесса, который в итоге становится спектаклем? Мне кажется, тут нету и не может быть какого-то единого решения. Ну, мне кажется, то есть вот лучшие примеры из моего опыта мне подсказывают, что это всегда диффузия, какое-то взаимопроникновение и движение навстречу друг другу. Ну, и просто как бы это искусство общения в первую очередь. Мы же, в общем-то, нацелены на то, чтобы обращаться к зрителю и с ним говорить. И мы хотим общения. И вот таков и театр, мне кажется, он создается вот в общении, не в диктате воли одного другому, ну, просто в общении. И там в какой-то момент наступает иерархия. Она может наступить. Но ты ее принимаешь или не принимаешь? Тоже вопрос. Вот сейчас мы говорим, я не знаю, наверное, когда выйдет этот выпуск, уже и спектакль выйдет. Мы готовим перевыпуск спектакля «Человек без имени», созданный когда-то в 2020 году в стенах Гоголь-центра мной, Никитой Кукушкиным, Петей Айду и Кириллом Серебренниковым. Этот спектакль создавался анархически. Одним из его принципов, и инициатором, конечно, идеи был Кирилл Серебренников, то есть он запустил этот импульс, и он его передал Никите. И Никита как бы был инициатором уже дальнейшим. И Никита, как весьма анархический человек, он так и сказал: ребят, давайте как бы мы на одном уровне. И хотя как бы в итоге Никита был на сцене, я сидел в зале, Петя создавал музыку, и получается, что да, что он занимал роль артиста, я занимал роль человека из зала, который смотрел, то есть это кто, это режиссер. Ну, в общем, это создавалось вот в таких условиях. Мы были равны все. И в какой-то момент даже Кирилл, желая навести порядок, вот когда мы уже готовились как бы к выходу на сцену, сказал: «Саш, пожалуйста, может быть, ты будешь режиссером этого спектакля?» Так не произошло, и как бы я на это не пошел тогда, потому что важно было сохранить и довести до конца этот анархический принцип. Для нас было важно. И к моему большому удивлению, и для меня большой чести для Кирилла Семеновича, когда он вошел также как бы в этот спектакль, он принял этот принцип, и на афише не было написано там «режиссер Кирилл Серебренников», хотя этого можно было бы ожидать. И сказал: «Хорошо, тогда мы все пишемся через запятую, мы не выделяем главного». И так это до сих пор и продолжается. Кстати говоря, возвращаясь к началу разговора, как бы я классифицировал, что есть этот спектакль, конечно, для меня это портрет, сложенный из предметов тоже. Портрет персонажа, сложенный из вот этих молоточков, звоночков, вот этого всего, вот как бы, что мы смогли накопать тогда.
1: Поскольку ты сказал, что спектакль снова появляется, два слова о том, где он появляется, когда...
0: Стартуем европейский тур этого спектакля в Таллине. И март, апрель, май у нас гастрольный план по... в основном Германии, но мы планируем заехать в Прагу, мы ведем переговоры еще. Вот у нас какой-то немецко-европейский тур этого спектакля начинается в марте и длится до мая. Мы будем в Берлине, мы будем во Франкфурте.
1: Последнее время ты работал над спектаклем по «Черной курице» Антония Погорельского. Перец, кавалер, in armuri strălucitoare, iar în fundul sării era o ușă mare și galbenă. Nici nu s-a apropiat bine de ușă, că doi cavaleri au sărit de pe perete și au zbis sulițele de scuturi și s-au aruncat spre găină. Negruța și-a învoiat moțul și-a desfăcut aripile și s-a făcut dintr-o dată mare, mare și mai mare decât.
0: Это был эскиз моего спектакля. Я переписал сказку. Меня ужасно интересовала сама сказка. И на самом деле идея как бы заниматься вообще сказками возникла как раз-таки из работы над городком в Табакерке, из которого вырос «Человек без имени». И мне казалось, что вот интересно продолжить цикл спектаклей по русским авторским сказкам XIX века, пропитанным духом романтизма, отражающим европейскую культуру, немецкую культуру, немецкую традицию волшебной литературы. До сих пор продолжает казаться это ужасно интересным материалом. И «Черная курица» здесь как первая авторская сказка, написанная в русской литературе, меня заинтересовала в том числе просто как бы что это такое, когда вот не существовало жанра. Как бы в русской литературе до этого момента не существовало жанра детской сказки авторской. И кто-то, ему захотелось, этому Алексею Перову, захотелось придумать писателя Антония Погорельского и от его лица поговорить с ребенком. Это какая-то же революция произошла в голове у человека. Ну и дальше я стал вчитываться и заметил, что там нет ни одного местного героя, как бы там все герои-эмигранты какие-то. Откуда взялся мальчик Алеша, у него учитель немец, кухарка эстонка, и сама черная курица — это переселенцы, они вечные переселенцы, вечные скитальцы такие. И как бы и сам Петербург, и тоже вот к вопросу о портрете и пейзаже. Портрет на фоне пейзажа. Вот портрет маленького мальчика на фоне нового города, которого здесь не было. Вот здесь вчера было болото, а сейчас город. Они же жили тогда в этом. Это сейчас для нас Петербург, там вот это вот там 300 лет, мы уже как бы все. А тогда вот это еще была свежая новость. Ничего себе, город отгрохали. Его не было, и вдруг появился, и вдруг стало. А может, скоро опять не станет. Ну, так случилось. Все эти мотивы меня ужасно занимали. Я пытался найти там свое отражение, и я его туда постарался вписать. И получился такой автопортрет, конечно. Вот пока, на данном этапе, я сделал эскиз будущего спектакля, потому что театр, который меня пригласил в румынском городе Сибиу, у них было время на эту работу, одна неделя, и они мне предложили сделать читку. Просто читку этого материала. И мы собрались с актерами, прочитали, поговорили, и я говорю: ну, а чего мы будем еще всю неделю продолжать это читать, сидя на табуретках? Давайте, может быть, мы попробуем какие-то ситуации найти. Ситуации, вот о которых я говорил, вот этого постоянного переселенства, постоянного с места на место, утраты места, что это? И еще ребенок здесь какой-то затесался. Что это все такое? В общем, мы попробовали найти какие-то ситуации, мы их нашли. И мы за неделю сделали почти 1,5 часа, 80 минут, 1,5 часа почти театра. И там никто, конечно, не ожидал, такого, потому что они думали, что они придут и будут слушать читку. А они пришли, и у них там по головам кто-то передавал какие-то коробки, кто-то откуда-то выселялся, куда-то переезжал, их еще мы повели через черную лестницу. Понятно, я ни от кого не требовал выученного текста, ничего, все были с текстом в руках, но, тем не менее, мы ходили, общались, двигались и затаскивали зрителя в какую-то ситуацию. И мне кажется, это получилось тогда.
1: И все же мы не могли не вернуться к той теме, о которой хотели говорить изначально, о видео в театр. Есть ли разница между традиционными и новыми визуальными образами? Что такое сегодня видео? Какое-то совершенно новое измерение или просто очередное изобразительное средство?
0: Но здесь работает эффект Кулешова. Мы говорим о записанном видео, как существующем каком-то видеофрагменте. Во-первых, попадая в живую ситуацию спектакля, который действительно каждый раз разный, видео тоже становится разным, как в том эффекте Кулешова. Мы смотрим все время на человека одного и того же, после этого мы видим тарелку, после этого мы видим еще что-то, и там женщину, детей. И это все время окрашивает. В интересной роли начинает выступать, обрамляя этот видеофрагмент, он вступает с ним в диалог, и, мне кажется, меняет его тем самым. Последовательность кадров, хронометраж, цветопередача остаются теми же самыми, ничего не поменялось. Но мы же говорим не о самом видео, а о восприятии и о том, как его воспринимает зритель. И зритель его видит по-разному. Даже зритель не из раза в раз, а из ряда в ряд, я бы даже сказал. Сидящий два рядом человека видит его совсем по-разному. Мне кажется, так это работает. А в случае онлайн-трансляции здесь намного больше элемент этой самой перформативности, в которой театр просто, ну, это его стихия. И тут можно вспоминать, да хоть кого, хоть говорить про Кэти Митчелл, хоть про того же Костелуччи. Я никогда, наверное, не забуду спектакль Костелуччи, фрагменты из «Цезаря», шекспировской трагедии, которую я видел в Москве на фестивале NET. Спектакль, в котором ты не ожидаешь встретить видео, а видео там существует в виде трансляции с камеры, которую артист, в общем, засовывает себе в гланды практически. И мы видим его голосовые связки. Он произносит монолог Брута, и при этом сзади него мы видим его голосовые связки. Мы видим, как рождается этот звук. И рождается эта речь, речь этого предателя. При этом мы видим абсолютно стопроцентную животное начало человеческое. Это то, что как бы остается в памяти. Сколько лет прошло, я это помню. Вот этот вот портрет изнутри. То есть можно сказать, что это уже и не совсем портрет. Куда-то въехала камера внутрь, и уже это просто препарация какая-то, трупа. Но, тем не менее, это персонаж перед нами.
1: Ну, в каком-то смысле анатомический атлас. Тоже набор портретов.
0: Абсолютно, да, абсолютно.
1: Большой анатомический театр. Многое из того, что ты говорил, особенно последний пример, почему-то заставляет меня думать про Гринвея. Потому что... что Z и 2.0 – это тоже, конечно, превращение натюрморта в портрет, ну, доведенное до принципа. Да. А, скажем, Буря, которую ты упомянул совершенно в другом контексте, но, и, конечно, не Буря, а книги Проспера, ну, это, собственно, тоже натюрморт высший, так нельзя сказать по-русски, так нельзя сказать ни на каком языке, натюрморт своим высшим портретным проявлением.
0: Абсолютно. Ну, Гринвей просто такой мастер уровня там, того же Веласкеса или Рембрандта, чей «Ночной дозор» он так внимательно изучил. И, конечно, да, конечно, он создает эти полотна. Но вот это тоже интересно. Вот сейчас можно в интернете, я на самом деле очень люблю этот жанр, нарыть благодаря там, многократному зуму и благодаря суперкачественному сканированию картин. Многие музеи мира отсканировали произведения, и вот можно найти кусочек картины, отсканировать,

0: Сжав уста, стигматы завернув свои в дерюгу, идешь на вещи по второму кругу, сойдя с креста. Здесь, на земле, от нежности до ума иступления, все формы жизни есть приспособление, и в том числе взгляд в потолок и жажда слиться с Богом, как с пейзажем, которым нас разыскивает, скажем, один стрелок. Мне кажется, опять это ужасно театральные строки, хотя, наверное, я бы запретил вообще ставить Бродского, наверное, это просто нельзя делать. Но инструментарий, которым он пользуется, и как он говорит, все формы жизни есть приспособление. Приспособление — это вообще театральный термин. Надо найти пристройку, надо найти приспособление. Актеры часто говорят. Но вот дальше, как он просто работает с моей зрительской оптикой, и в том числе взгляд в потолок и жажда слиться с Богом, как с пейзажем. То есть пейзаж — это Бог, а я смотрю в потолок. Я вспоминаю, как я лежу в детстве на даче, смотрю в потолок перед тем, как заснуть, и потолок выложен фанерой. Я смотрю просто на эти фанерные вот эти разводы древесные и вглядываюсь в них, и вижу в них уже пейзаж какой-то. И вот уже вот этот вот сучок торчит, это как солнце какое-то, и линия горизонта. Вот это детство без интернета, детство без гаджетов. Смотришь на лист фанеры перед собой и в него погружаешься. И это пейзаж, и это Бог. Пейзаж, в котором нас разыскивает, скажем, один стрелок. И то есть и там, в этом пейзаже, может быть, этот Бог и есть, есть какой-то стрелок, есть уже наша смерть. И, да, и, соответственно, натюрморт.
1: С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод сделали Полина Филиппова и я. До новых встреч. Мы выйдем в эфир через 2 недели.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. И действие этого эпизода начнется около 100 лет назад в Лондоне. Я буду говорить о том, что сегодня нам кажется совершенно неприемлемым. Впрочем, это и тогда казалось неприемлемым просто по другим причинам. Обнаженное женское тело на сцене для еще довольно пуританской Англии было неприличным просто потому, что оно было обнаженным. Сегодня ассоциация первого порядка у прогрессивных зрителей скорее объективация и эксплуатация женщины. В обоих случаях возникает критерий моральной оценки. И это повод поговорить об изменении морали и готовности ее формализовать, может быть, даже возвести в ранг закона. Это повод поговорить о том, в какой мере моральная оценка применима к происходящему на сцене. И тут я не могу не напомнить о вышедшем в прошлом сезоне «Закати сцену» мини-сериале про оперетту. Там, в частности, шла речь о том, как появление на узкой сцене женщины, которая была не пассивным объектом соблазнения, а сама решала, кого и как она может соблазнить, стала предметом ожесточенной дискуссии в тогдашней прессе и не только об оперете, а о театре в целом. Тогда подчеркнутая эротизация позволила женщине на сцене приобрести агентность. 70 лет спустя в Британии происходил прямо противоположный процесс. Но случай театра «Windmill» куда больше и сложнее, чем история про объективацию обнаженного женского тела, потому что в нем есть и другие обстоятельства. Это цензура и война.

0: В 1919 году Лора Хендерсон осталась совсем одна, когда умер ее муж. Ее сын погиб на Первой мировой. Горе и одиночество Лоры Хендерсон скрашивало наследство. Большая сумма – 83 тысячи фунтов стерлингов. Это больше, чем 3,5 миллиона фунтов в пересчете на нынешние деньги. Хендерсон стала известна как эксцентричная светская дама, но постепенно ей надоело тратить деньги на пустяки. И она решила обзавестись театром. В 1930 году, ей было почти 70 лет, она купила здание кинотеатра «Пале де Люкс», чтобы переделать его в небольшой двухъярусный театр на 320 мест. Новый театр, он назывался «Windmill», открылся в июне 1931 года. Премьерой пьесы популярного в те годы британского драматурга Майкла Беринджера, это был детектив «Дознание». Но даже с популярными пьесами прибыли новый театр не приносил, и Хендерсон снова стала показывать там кино. Почему так получилось? Классическое сочетание места и времени. Театр «Windmill» был так назван, потому что был расположен на небольшой Great Windmill Street. Если выйти из метро Piccadilly Circus и пойти по Шефтсбери Авеню, второй поворот налево – это как раз Great Windmill Street. Это лондонский район, который называется West End. Район, название которого стало метонимически обозначать лондонский коммерческий театр. Точно так же, когда мы говорим «Бродвей», мы имеем в виду нью-йоркские мюзиклы, нью-йоркскую версию коммерческого театра. Вест-Энд и 100 с лишним лет назад и сейчас – место, где сосредоточено большинство важнейших лондонских театров. Их около 40. Эти театры показывают и мюзиклы, и современную драму. Здесь расположен, например, старейший лондонский театр, Королевский театр Drury Lane, или просто Drury Lane. Он создан еще в 1662 году. Здесь же, в Вест-Энде, например, работает театр Сент-Мартинс, остановка которого побила все рекорды сценического долголетия. Мышеловка Агаты Кристи идет на его сцене с 1952 года. Вест-Энд сегодня в значительной степени туристическое развлечение. Чтобы понять масштаб интереса к Вест-Энду, достаточно сказать, что 2 года назад в 40 театрах Вест-Энда побывало больше 17 миллионов зрителей. Но в начале 30-х в Лондоне, только приходившем в себя после экономического кризиса, предложение превосходило спрос. Даже варьете было на последнем издыхании. Зрителей было мало. Неработающих артистов было гораздо больше, чем трудоустроенных. Лора Хендерсон пришла на этот рынок с не самым конкурентоспособным, как бы мы сказали сейчас, продуктом. К тому же зал на 300 мест считался по вестэндским меркам маленьким и элементарно не отбивал расходы. Но миссис Хендерсон все же хотела, чтобы у нее был театр, развлекательный театр, варьете. Для нее это был важный выбор и очень важный личный опыт. Через пару лет она написала в программке «Windmill».
1: Довольно забавно, что у меня есть варьете. И я расскажу вам, почему. До замужества меня вообще не пускали в театр. Поэтому я не имела ни малейшего представления о том, что это такое. Мой муж, обожавший бурлеск, взял меня в качестве первой попытки в Gaiety Theatre. Я, как и большинство девушек того времени, была приучена относиться к ногам как к чему-то, что можно встретить в ванной, но никак не в другом месте. И свой ужас перед ногами на сцене, их рядами и рядами, я никогда не забуду. Правда, они были в чулках, но это, несомненно, были ноги. Я испытала шок всей жизни. Мое театральное образование проходило в различных мюзик-холлах, при условии, что я оставалась за занавесом в ложе, и меня никогда не видели. В те времена считалось ужасно неприличным, чтобы замужнюю женщину видели в мюзик-холле. И, думаю, моя мать скончалась бы, если б я ей призналась, до каких глубин опустилась ее прекрасно воспитанная дочь. В те времена варьете процветало, но я никогда не получала от него удовольствия, поскольку в них выступали парочка блестящих звезд, а остальные труппы обычно были плачевны. В моей нынешней компании все звезды, и мне никогда не бывает скучно. Разве это не прекрасно? И знаете, у меня никогда не было артистов, которые не были бы британцами. Я сама британка до мозга костей и слишком патриотична, чтобы британский талант заменили иностранным, каким бы восхитительным он ни был, несомненно. Я радуюсь, думая о том, как много талантов в Англии, и какая я счастливая женщина, что в моем крошечном театре работает 130 человек. Меня воодушевляет тот интерес, который все проявили к моему приключению.
0: Но это было написано уже после того, как на помощь к миссис Хендерсон пришел Ван Дамм. Вивиан Ван Дамм, потомок переселившихся в Англию голландских евреев и бывший автомеханик, был театральным менеджером, и у него была масса идей. Он предложил Лори Хендерсон концепцию безостановочного водевиля. Это варьете из 18 номеров под названием «Ревю де Виль» начиналось в 2:30 дня и заканчивалось в 11 вечера.

Ревью Девиль стартовала в феврале 1932 года, и эта нон-стоп-ревью оставалась на сцене театра Windmill 32 года. Правда, с одним существенным изменением, о котором мы совсем скоро будем говорить. Сначала новая программа театра была принята, в общем, благосклонно. Через несколько дней после премьеры, в феврале 1932 года, 4 февраля 1932 года, газета «The Times» писала: «Вчера вечером театр Windmill перешел от звукового кино к варьете и ревью. Они будут начинаться каждый день вскоре после обеда и продолжаться до ужина. Миссис Лора Хендерсон надеется таким образом дать работу британским артистам и положить британские карманы деньги, которые иначе ушли бы в Голливуд. Это достойное предприятие, и вчера вечером зрители от души аплодировали его галантности. Но у него было бы больше шанса на успех, если бы имеющийся материал был взят в руки продюсером с идеями. Он мог бы сделать ревью скорее остроумное, чем зрелищное. Или попытаться создать программу варьете с собственным характером. Сейчас развлечение зависит от трюков, а не от идей. От трюков и от танцующих девушек. Девушки достигают некоторых красивых эффектов, но сцена слишком мала для такого рода зрелищ». «Таймс» была права. Первой версии «Ревью Девиль» оказалось не очень много шансов на успех. Усилий Ван Дамма было недостаточно, чтобы вывести театр в плюс. Переименование или удлинение программы, но, по сути дела, Windmill не делала ничего нового. Это по-прежнему было просто очередное театральное ревью. И тогда Ван Дамм предложил совершенно революционную для британского театра идею – раздеть актрис и показать на сцене обнаженное женское тело. Ведь не случайно Windmill, ветряная мельница, назывался так похоже на парижское кабаре «Мулен Руж» – «Красная мельница». Британская театральная цензура строго защищала нравственных зрителей. Поэтому воплотить идею Ван Дамма было сложнее, чем кажется на первый взгляд. Для того, чтобы на сцене появилась обнаженная или полуобнаженная актриса, нужно было разрешение лорда камергера, по-английски называется «Лорд Чемберлен». Эта должность появилась в конце XIV века. Лорд камергер фактически министр двора, высший сановник, который назначается королем. Лорд камергер отвечает за протокол, государственные визиты, церемонии, садовые вечеринки, королевские свадьбы и похороны. В его ведении находятся придворные священники и врачи, смотрители картин, произведения искусства, королевский библиотекарь, поэт-лауреат, музыкальный мастер, а также хранитель королевских лебедей. Но так получилось, что на протяжении 230 лет лорд камергер был главным театральным цензором Великобритании. Почему так вышло? У этого странного, как кажется, явления была своя логика. И чтобы ее понять, нам нужно вернуться в более давнюю историю, еще во времена Шекспира, и мы это сделаем, но в одном из следующих эпизодов. Английская театральная цензура – такой значительный увлекательный сюжет, что о нем стоит говорить отдельно. А мы пока останемся в середине 30-х годов 20 века.

0: Про историю театра Виндервилл написано много книг и сняты фильмы. Уже в 1945-м вышел голливудский фильм «Сегодня вечером и каждый вечер» с Ритой Хейворт. Но сейчас куда более известнее лента Стивена Фрирза «Миссис Хендерсон представляет» 2005 года. В нем Лора Хендерсон уговаривает лорда Кромера, тогдашнего лорда Камергера, разрешить новое шоу «За великолепным обедом в парке». В очень обаятельном фильме Фрирза, где миссис Хендерсон играет великая Джуди Денч, а Вивиана Ван Дамма Боб Хоскинс, далеко не все исторически точно.
1: And what about the foliage?
2: Foliage?
1: The Midlands.
2: Well, you needn't worry. The disputed area will be barely visible. And anyway, we'll have a barber.
0: Но, так или иначе, лорд Камергер был вынужден разрешить принципиально новый тип представления. Потому что Хендерсон и Ван Дамм нашли юридическую уловку. Поскольку цензура признавала морально приемлемыми обнаженные статуи, театр представлял своих обнаженных актрис в неподвижных позах, как будто живые статуи или то, что называется табло виван, живые картины. Все, что по этому поводу мог сказать лорд Камергер, если они будут двигаться, то это будет признано неприличным. Ван Дамм создал серию обнаженных живых картин. Как правило, полураздетые актрисы собирались на сцене при опущенном занавесе, то есть вне поля зрения зрителей, а затем принимали позы перед поднятием занавеса и сохраняли эти позы, оставаясь совершенно неподвижными, пока занавес снова не опускался. Или же череда полуобнаженных исполнительниц стояла в кулисах на тележках, а на сцену из кулис вывозил полностью одетый сценический помощник. Иногда на сцене появлялась полураздетая актриса, держащаяся за вращающийся канат. Поскольку двигался канат, а не женщина, цензура разрешила и это, хотя тело актрисы было показано в движении. Позже появился один из самых знаменитых номеров Виндмилл – танец вееров. Обнаженное тело танцовщицы было скрыто веерами, которые держали она сама и четыре других актрисы. В конце номера танцовщица замирала, а ее сопровождающие убирали веера, чтобы обнажить ее тело. Это длилось несколько секунд. Актрисы превращались в эротическую картинку, в пинап. Мужская аудитория была в восторге. К обновленной версии «Ревю де Виль» пришел огромный коммерческий успех. Конечно, Виндмилл немедленно обвинили в вульгарности. Ван Дамм и Хендерсон отбивались как могли. В рассылках театра и газетах они продолжали говорить о том, что это искусство, что актрисы защищены от всяческих домогательств, а лорд Камергер не допустил бы никаких непристойностей. И вообще, пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает.

И был бы рассказ о театре Юнмил исключительно рассказом о том, как цензура была побеждена ради объективации женского тела, но тут началась война. В отличие от всех остальных лондонских театров, Юнмил работал на протяжении всей Второй мировой войны, даже в разгар Блица, за исключением принудительного закрытия, которое коснулось всех лондонских театров на 13 дней с 4 по 16 сентября в 1939 году. Именно тогда появился знаменитый девиз театра «Мы никогда не закрывались» – «We never closed». Конечно, лондонские остряки немедленно переделали его в «Мы никогда не одевались» – «We never closed». По мнению Ван Дамма, Windmill должен был стать единственным местом в Лондоне, где никогда не гаснет свет, несмотря ни на что, несмотря на бомбардировки, несмотря на то состояние, в котором была вся Великобритания в первые годы войны. Ван Дамм, не отменяя представлений, милитаризировал персонал Windmill, и актеры, актрисы и все сотрудники театра были поставлены на вахту наблюдать за бомбами, тушить пожары. Снаружи театра укрепили мешками с песком. Большая часть труппы переехала жить в театр. И для того, чтобы давать больше шоу, ну и также в целях безопасности, для этого был оборудован аварийный бункер. Туда во время Блица, 8 месяцев самых сильных атак Люфтваффе, 7 сентября 1940 по 11 мая 1941 года, перебрались и труппа, и службы. Здание пострадало от нескольких бомбардировок, и была очень сильно повреждена стена в зрительном зале. Программа шоу была изменена. В них включили тематические номера и театральные постановки военного времени, созданные прямо тогда же. Около 500 бесплатных билетов в неделю выдавались солдатам. И вскоре аудитория театра стала меняться. Зрителями «Рю-де-Виль» стали британские военнослужащие и союзники. По воскресеньям «Windmill Girls» отправлялись на военные базы, выступали в самолетных ангарах, учебных классах, столовых, на импровизированных сценах, освещенных фарами армейских грузовиков, и один раз даже на подводной лодке.

0: Постановочные фотографии повседневной жизни актрис в новых подземных общежитиях, конечно же, стали достоянием общественности. Windmill Girls стали своего рода средством внутренней пропаганды, давая Британии столь необходимое напоминание о том, что жизнь продолжается. Одна из актрис театра, Джилл Миллард Шапиро, позже писала.
1: Когда в 1942 году 17-летняя Пегги Мартин вошла в дверь лондонского театра Windmill и прошла прослушивание импресарио Вивиана Ван Дамма, она и представить себе не могла, что войдет в историю как участница военных действий. Но эта маленькая труппа девушек из Windmill с жестяными шляпами наготове сделала для боевого духа не меньше, чем Вера Лин. Они тоже были возлюбленными армии, отвечали на письма военнослужащих, отправленных в дальние части по всему миру, подписывали фотографии у дверей сцены, несмотря на постоянно присутствующую угрозу очередного налета. Молодые люди в военной форме так далеко от дома, мальчики, не знавшие, будут ли они живы на следующий день, прикрепляли фотографии Windmill Girls на стены казарм и мечтательно смотрели на них ночь за ночью.
0: Фривольность стала символом несгибаемости и витальности, обнажение на сцене, актом патриотизма. Вот что говорит о роли театра Windmill во время войны Джуди Денч, игравшая миссис Хендерсон в фильме Стивена Фрирза.
2: Well, I love it. I love this story because it is shown about the courage that they showed.
1: Обожаю эту историю, потому что она показывает ту смелость, которую они проявляли. Все в Англии знали, понимаете, театр Windmill. Он никогда не закрывался. Все это знали. Но когда ты слышишь саму историю, я видела и фрагменты старых новостей, старые записи, как они все оставались в театре и продолжали работать во время блица. И все эти выступления шли, несмотря ни на что. Извините, это невероятно храбро. И здорово, что мы рассказываем эту историю.
3: Я думаю, что в людях, ищущих безопасности, чтобы избежать суровой реальности, тоже есть что-то невинное. Согласны?
1: Я полностью. Все, чтобы отвлечься от того, что с ними происходило. Они возвращались в отпуск, не знаю, на сколько, на 2-3 недели, может, и меньше. И мне кажется, это крайне важно, иметь что-то, что может хоть ненадолго отвлечь от происходящего.

0: First time that I'm in love with you. Миссис Хендерсон умерла в 1944 году и завещала театр Вивиану Ван Дамму, который еще через 15 лет приобрел право собственности на здание. Это было в 1959 году, через год он сам умер, и руководство театром перешло к его дочери Шейле, профессиональной автогонщице. Отец научил ее водить, когда Шейла была еще подростком. Во время войны она была армейским шофером, наверное, можно было бы сказать, армейской шоферкой. Шейла Ван Дамм закрыла Виндмилл в 1964 году. Настали новые времена, и у театра не было ни одного шанса. Сохо, Вест-Энд, стал центром стриптиза в Лондоне, и каждый вечер более тысячи девушек раздевались перед тысячами вуайеристов. Шейла Ван Дамм объявила прессе.
1: «Из-за новых веяний, стриптиз-клубов и сексуальных фильмов мы стали слишком респектабельными для разочарованных стариков. Мы разочарованная нация». В нашей аудитории было много разочарованных джентльменов. Я предпочитаю называть их так, а не грязными старикашками, каковыми они были на самом деле.
0: Виндмилл, как позже писала Шейла Ван Дамм в своих мемуарах «Мы никогда не закрывались», не был тем притоном безнравственности, каким его представляли посторонние.
1: Наш танец с веерами был таким шедевром к синхронизации, что его можно было исполнить на церковном празднике. Едва ли это вызвало бы смущение.
0: Актрисы Виндмилл, многие из которых стали знаменитостями, продолжают собираться на реюнион, пишут друг по другу трогательные некрологи. И если звезда оперетты Оффенбаха Гортензия Шнайдер наотрез отказалась делиться воспоминаниями с внуком Оффенбаха, то Windmill Girls с удовольствием рассказывают о том, как они выходили на сцену и считают это лучшим временем своей жизни. Никто не имеет права отказать им в этом. Тем более, что это, кажется, самая здоровая реакция переживших страшную войну. С вами были подкаст «Закати сцену» и Михаил Калужский. Этот эпизод мы сделали вместе с Полиной Филипповой. Хочу сказать большое спасибо знатоку Лондона Илье Файбисовичу за ценные советы. Мы встретимся через 2 недели.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий Радио Сахаров.
2: Привет, меня зовут Илья Винявкин, я историк и исследователь в проекте Russian Independent Media Archive, и сегодня я хотел поговорить о том, как Россия встала на путь войны со всем миром. Давайте начнем с апреля 2020 года. В этот момент главные медиа России опубликовали фотографии мозаик из главного храма вооруженных сил России в парке «Патриот». На этих мозаиках были изображены участники парада Победы на Красной площади, которые держали в руках большой транспарант с портретом Сталина. А на еще одной мозаике были изображены Владимир Путин, Сергей Шойгу и другие руководители страны на митинге в честь, как это было названо, бескровного присоединения Крыма в 2014 году. Все они были окружены ликующей толпой, а в руках у людей был транспарант «Крым наш». А мозаики это вызвали возмущение в тогда еще работавших в России либеральных медиа, но не только у них. Также возмутились православные верующие, по крайней мере, какая-то их группа. Строителям храма пришлось защищаться. Так глава художественного совета по строительству храма Леонид Калинин стал оправдываться. Сегодня часть людей потребует убрать Сталина, завтра Жукова, потом Конева, потом скажут, что победили не мы, а коалиция во главе с США. Тем не менее, после этого скандала пришлось в ситуацию вмешаться Владимиру Путину, и он дал, как он часто это делает, немного расплывчатый комментарий и сказал, что еще время до таких изображений не пришло. В итоге мозаики отредактировали, значит, Сталина, Путина и Шойгу убрали и заменили их просто на лица людей в массовке. Тем не менее, сама ситуация и с мозаиками, и со строительством храма вооруженных сил мне кажется важным символом. Дело в том, что сам храм был построен в очень быстрые сроки, меньше чем за 2 года. При этом храм этот огромный, вокруг построен такой же грандиозный интерактивный музей Великой Отечественной войны. Строительство храма лично курировал министр обороны Шойгу и просил сделать так, чтобы каждая деталь в храме что-нибудь да значила. Звонницу сделали высотой в 75 метров, это число лет со дня победы во Второй мировой войне. Диаметр барабана главного купола был 19 метров 45 сантиметров, да, то есть это 1945 год. Диаметр самого купола 22 метра 43 сантиметра, потому что капитуляция Германии была подписана в 22 часа 43 минуты, ну и так далее. Все это, кажется, говорит о том, что этот храм можно воспринимать как достаточно сложное и насыщенное смыслами культурное высказывание. И явно оно не могло возникнуть на пустом месте. Главный посыл этого храма не случайно потом был как бы суммирован газетой «Коммерсант», которая вышла с рецензией и обозначила заметку «Храм будущей войны». Многие люди, которые в этот храм попадали, почти в один голос говорили о том, что храм этот выглядит скорее не как место памяти, да, не как место покаяния или не как место, где нужно вспоминать о жертвах Второй мировой войны или Великой Отечественной войны, а как место, которое настраивает прихожан или посетителей на идею будущей войны и будущего героического противостояния. Через 2 года после открытия храма началось полномасштабное вторжение России в Украину, и многие образы и идеи, которые были в этом храме использованы, стали широко использоваться в российской пропаганде и в российских способах оправдать военное вторжение в Украину и придать ему смысл. Примерно с этого времени я стал думать, а как так вышло? Как так получилось, что идея войны стала востребованной в России? Более того, что она стала приобретать все больше и больше популярности и превращаться из идеи локального конфликта в идею конфликта мирового, да, в идею большой глобальной войны, а в которой России противостоят глобальные силы зла. И тем более для меня было важно проследить эволюцию эта идея, что если мы посмотрим на совсем недавнюю историю России, например, на самое начало 90-х годов, то мы можем посмотреть на речь тогдашнего президента Бориса Ельцина и увидеть, что всего-то какие-то 30 лет назад президент России озвучивал совсем другие идеи. Это были идеи мирного существования, идеи гармоничного партнерства между Россией и странами Запада. В качестве примера, чтобы у вас возникла перед глазами картинка, мы можем перенестись в июнь 92 года, когда Борис Ельцин приехал выступить в Конгресс США. Там его встретили как триумфатора. Вот что Ельцин сказал американским конгрессменам. «Россия окончательно сделала выбор в пользу цивилизации, здравого смысла, общечеловеческого опыта. Нет в мире народа, которому был бы вреден воздух свободы, и это правило не имеет исключений». Ельцин просил конгрессменов открыть второй, как он сказал, мирный фронт в борьбе за демократические рыночные реформы. И закончил речь словами «Боже, храни Америку» и добавил «и Россию». Кажется, что никогда в истории отношений между Россией и США эти отношения не были лучше. Что же пошло не так? Как получилось, что за 30 лет официальная риторика, и не только она, развернулась на 180 градусов, и самые разные люди в российской культурной и политической элите встали на тропу войны? Я попробую в своем сегодняшнем рассказе проследить за разными группами людей и за их разными интеллектуальными траекториями, а потом попробую суммировать все это вместе. Когда я стал заниматься этим сюжетом, я естественным образом стал замечать, что вот те идеи, которые сейчас звучат на российском Первом канале, и от которых у меня иногда, я должен честно сказать, там шевелятся волосы, не являются изобретением сегодняшнего дня. Давайте начнем по порядку и посмотрим, как в разных точках пространства и российского общества возникала идея неизбежного противостояния России и какой-то части другого мира, и как эта идея обретала смысл и ценность для ее авторов. Первую группу идей и людей, которые мне здесь приходят в голову, про которые важно говорить, можно назвать советскими русскими националистами или консерваторами. Про них есть отличная книжка Николая Митрохина про русскую партию. А если говорить совсем грубо, то это была группа людей, которая входила в советскую партийную верхушку. Это в основном были люди, чья карьера расцвела во время позднего сталинизма. Это люди, которые усвоили и продвигали идеи, значит, антизападных и антисемитских кампаний конца 40-х, начала 50-х. Если вы помните про дело врачей, про борьбу с низкопоклонством перед Западом, это все важная часть идеологического поворота, которая случилась после конца Второй мировой войны. Да, в этот момент Сталин отказывается в значительной мере от идей всемирной коммунистической революции и приземляет свои политические идеи на более консервативную почву такого великодержавного имперства. Что важно, в этот момент Советский Союз находится на вершине своего геополитического могущества, контролирует, по большому счету, половину Европы. Идеи коммунизма распространяются по другим странам. В этот момент происходит коммунистическая революция в Китае. Никогда, опять-таки, да, в истории последних веков российская держава не обладает настолько мощным весом. Эти люди в интеллигенции и в советской партийной верхушке остро переживают приход к власти Хрущева и его доклад, посвященный разоблачению культа личности, и они по-прежнему продвигают линию, что внутри советского общества существуют враги. У всех этих идей есть достаточно сильный антисемитский оттенок. В качестве примера можно привести роман «Тля» 64-го года Ивана Шевцова. В нем молодые московские художники-реалисты ведут борьбу с критиками-евреями, которым покровительствует художник-модернист Барселонский, и, соответственно, сражаются за то, чтобы искусство было реалистичным, национальным и патриотическим. Параллельно с этим происходит тоже важная трансформация советской идеологии. Она происходит в середине 60-х годов, когда к власти приходит Леонид Брежнев. И в этот момент происходит развитие идеи военно-патриотического воспитания, и победа в Великой Отечественной войне сама постепенно становится главной идеологической ценностью и символом успеха советского общества. Победа в рамках брежневской идеологии должна заменить собой экономическое и социальное торжество коммунизма, которое обещали советские идеологи до этого. Если говорить совсем просто, советская идеология всегда исходила из того, что происходит неизбежная классовая борьба, и есть два разных типа общества. Есть общество социалистическое или коммунистическое, которое строится в Советском Союзе, и есть капиталистическое буржуазное общество, которое строится на Западе. И обещание, которое давали советские идеологи, заключалось в том, что Советский Союз в этой борьбе победит, и в Советском Союзе возникнет более справедливое и более процветающее общество, а страны капиталистические неизбежно будут гнить и разрушиться. В середине 60-х годов более-менее стало понятно, что капиталистический мир не загнивает. В этот момент в Европе и в Америке происходит резкий экономический рост. И также стало понятно, что стремительное построение коммунизма в Советском Союзе тоже не происходит. Соответственно, нужна была какая-то замена, которая позволила бы обосновать, почему Советский Союз является великой мировой державой, его существование имеет высокий смысл. Идея победы во Второй мировой войне постепенно стала в центр этой идеологической конструкции. Дело в том, как говорили советские идеологи, не в том, что Советский Союз построит социализм, а в том, что он уже добился выдающегося результата, он смог победить во Второй мировой войне и победил самого страшного врага, который существует в человечестве, то есть фашизм. Противостояние между Советским Союзом и странами Запада, или, если говорить конкретно, Америкой, никуда не девается, да, потому что в это время идет холодная война, но оно приобретает другой характер. Здесь, опять-таки, нам на помощь приходит художественная литература, или, скорее, художественный текст. Один из самых важных текстов, который как раз сформулирован людьми, связанными с этой самой группой националистов и консерваторов, это «План Далласа», который неоднократно был разоблачен как фальшивка. Но многие люди, которым этот план дался, кажется верным по существу, не обращают на это внимания. Что такое план Даллас? Да? То есть, по сути, это фрагмент из романа советского консервативного писателя Анатолия Иванова «Вечный зов». Это как бы выступление, опять-таки скажу, которого никогда не было, главы американского ЦРУ Алана Далласа, в котором он рассказывает, как именно Америка собирается бороться с советским влиянием. Что в этом плане говорит Даллас? «Будем браться за людей с детских юношеских лет, и главную ставку всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать и расливать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов». То есть здесь мы опять видим, что те идеи, которые были по большому счету сформулированы во время позднего сталинизма, во время дела врачей, во время кампании по борьбе с космополитами, они трансформируются во времени. Важным остается уверенность части советской элиты в том, что западные настроения в молодежной среде, то, что вера этого нового советского поколения в другие идеалы и недостаточная вера в советские идеалы не являются каким-то случайным продуктом, а происходит в рамках специальной идеологической диверсии, которая управляется западными спецслужбами. Если это вывести на следующий уровень, то оказывается, что Запад ведет беспрерывную, скрытую, духовную борьбу с Россией, и это борьба за умы населения страны. Естественно, этот план нужно разрушить, этому влиянию нужно противостоять. Значит, эти идеи от времени позднего сталинизма доходят и доживают до начала 90-х годов. После того, как происходит демократическая революция Горбачева и Ельцина, в России возникает новое идейное поле. Исчезает государственная цензура, и самые разные публицисты, философы, политики, писатели начинают предлагать свои схемы того, как устроена реальность. И среди таких людей очень много интеллектуалов, которые подхватывают идею вечного и неизбежного противостояния России и Запада и развивают ее каждый по-своему. Один из них – это Александр Дугин. После того, как в 91 году происходит путч, он публикует статью, которая называется «Великая война континентов», о борьбе двух больших глобальных орденов – евразийцев и атлантистов. К атлантистам относятся страны и политики, которые живут в Западной Европе и в Америке. Потом эти идеи, переработав и изменив их язык, он изложит в своей книге, которая называется «Основы геополитики». Это уже 97 год. Основная идея этой книги заключается в том, что есть геополитические законы, которые подталкивают разные большие страны к неизбежному противостоянию. И, в частности, вот это противостояние России и Америки – это объективное противостояние, что если вы освоите геополитику как науку, вы увидите, что идет борьба за обладание Евразией, потому что в Евразии находится центр мировой силы, и вот России выпала судьба этот центр защищать от агрессии извне. Россия обречена на глобальную, тотальную, духовную войну с силами Запада. Еще один философ, который тоже пришел к похожим выводам примерно в это же время, был Александр Зиновьев. Александр Зиновьев прославился как философ, логик, а потом как писатель и диссидент, высланный в 70-е годы из Советского Союза за критику советской системы. Да, одна из его знаменитых книг «Homo Sovieticus» рисовала перверсивную, искаженную советскую реальность, тоталитарную реальность, где люди живут искаженными моральными понятиями, такой неполноценной жизнью, где они полностью лишены свободы. Оказавшись в эмиграции, Александр Зиновьев пережил идейную трансформацию. Он, живя на Западе, стал воспринимать систему западного общественного устройства как тоталитарную систему, только более лицемерную и хитрую, чем система в Советском Союзе. В середине 90-х он вернулся в уже постсоветскую Россию и стал критиковать идеи западнизма. Вот, например, что Зиновьев говорил в своем интервью 99-го года. «Демократия постепенно исчезает из общественной организации стран Запада. Повсюду распространяется тоталитаризм, потому что наднациональная структура навязывает государствам свои собственные законы. Это недемократичная надстройка отдает приказы, дает санкции, организовывает эмбарго, сбрасывает бомбы, морит голодом. Холодному финансовому тоталитаризму чужды эмоции и чувства жалости. По сравнению с финансовой диктатурой, диктатуру политическую можно считать вполне человечной. Внутри самых жестоких диктатур было возможно хоть какое-то сопротивление. Против банков восставать невозможно». Да, то есть Зиновьев опять переосмысляет свой опыт и призывает к борьбе с таким миропорядком. Наконец, третий консервативный интеллектуал, который тоже встал на тропу войны с Западом, это писатель Александр Проханов. Он приложил очень много усилий для того, чтобы объединить самые разные антизападнические силы вокруг газеты «День», а потом газеты «Завтра», и сам регулярно публиковал колонки, заметки и художественные произведения, в основном романы, главная идея которой была в необходимости освободиться от Запада и западного влияния и победить в войне. Проханов описывает эту ситуацию как военное противостояние и рисует эти апокалиптические картины битвы. В качестве примера могу привести его роман «Крейсерова соната». Она была написана уже в 2003 году и посвящена событиям катастрофы подлодки «Курск». Только в романе подлодка называется «Москва», и главный герой этого романа – это капитан-лейтенант Сергей Плужников. Он служит на подлодке, которая терпит крушение, но в последний момент происходит мистическое событие. Ангел спасает Плужникова и переносит в Москву. Что важно, Проханов пишет о том, что подлодка погибла в результате американского заговора. Дело в том, что на этой подлодке была топографическая, как ее называет Проханов, бомба, которая могла уничтожить Америку. Спасенный капитан-лейтенант Плужников переносится в Москву и попадает в сатанинский мир, в котором главный символ этого сатанинского мира – это храм Христа Спасителя. В нем московские властители, жрецы и вельможи собрались на черную мессу и приносят в жертву белокурую девочку, чтобы венчать на царство нового президента Вурдалака. И после того, как эта месса заканчивается, город начинают бомбить американцы. И только Плужникову удается остановить бомбардировку города с помощью молитвы. В качестве откровения Плужникову является учение о русской победе. Плужников целует орден победы на груди ветерана и начинает проповедовать детям. Вот что он говорит. «Если бы не русская победа, земная ось перегнулась, и земля пошла бы крутиться в другую сторону, и мало бы кто на этой земле уцелел. Красные герои, числом в 25 миллионов, отдавшие жизнь за Россию, суть святые, хотя в церквах не крещены. Не сейчас, так позже церковь причислит их к лику святых, и в городе Волоколамске будет построен храм великомучеников, за победу души свои положивших. В этом храме будет 28 лампад по числу гвардейцев-панфиловцев. Будут иконы с лампадами, вожженными перед ликами Талалихина и Гастелла, Зои Космодемьянской и Александра Матросова. Будут фрески всех, кто мученически погиб в Краснодоне, а также генерала Карбышева и Якова Джугашвили». В самом конце романа в небе над городом появляется подлодка «Москва», чтобы помочь Плужникову уничтожить всех президентов стран Большой Восьмерки и расправиться с нечистью в российской власти. Еще раз скажу, да, что речь идет про 2003 год, по большому счету, начало президентства Владимира Путина, и вот мы видим, как эти картины и образы, в каком смысле, апокалиптической войны между Россией и Западом уже в этот момент широко циркулируют в патриотических консервативных кругах. Но это далеко не все. Мы понимаем, что Россия большая страна, и в ней одного момента существует много разных интеллектуальных течений. Важно, что консервативные публицисты обдумывают эти идеи не в одиночестве. И тут мне хочется поговорить про российскую церковь, да, про РПЦ и про патриарха Кирилла. С самого начала 2000-х годов Кирилл, который в этот момент еще не патриарх, а митрополит Смоленский и Калининградский, и занимается тем, что возглавляет отдел внешних церковных сношений Московского патриархата, выступает в качестве идеолога с очень конкретной и достаточно радикальной программой. В 2000 году он публикует статью, в которой говорит о том, в чем заключается роль Русской Православной Церкви в современном мире и России как страны в целом. Кирилл пишет о том, что у России есть особая миссия. И миссия эта заключается в спасении других стран и в том, чтобы преподать всему миру положительный и спасительный урок. Как он пишет, главная задача России – это устроить жизнь личности и общества в соответствии с принципами, в которых гармонично соединятся зависимость от нравственного закона с личными и гражданскими свободами. То есть это такой идеал нравственной гражданской жизни. Но почему Кирилл считает, что миру нужен такой спасительный маяк? Что ему угрожает? Кирилл видит глобального врага, силы, которые угрожают нравственности на планете. И в качестве такой силы Кирилл назначает либерализм. Вот что он пишет в 2000 году. Либеральная идеология используется как пусковой механизм растормаживания и высвобождения пагубных вожделений. Ею провоцируется взрыв плотского начала, и во главу угла поставляется человеческий эгоизм. Либеральные институты служат легитимизации права на грех. То есть в итоге получается, что под напором раскрепощенного и торжествующего греха общество, принимающее подобную систему ценностей, рано или поздно будет обречено на гибель. В каком-то смысле Кирилл, опять-таки, да, по-своему интерпретирует идеи, которые громко звучали во времена позднего сталинизма, и обличает низкопоклонство перед Западом по-другому, да, на языке, по большому счету, религиозной проповеди. Оказывается, что западные ценности делают человека подвластным или уязвимым перед силами дьявола, перед грехом. Нужно этому противостоять. Кирилл таким образом видит глобальную миссию Русской Православной Церкви как защитника того, что сейчас мы уже называем традиционными ценностями. Это важная для Кирилла идея. Он на протяжении последних уже почти 25 лет при каждой удобной возможности говорит о необходимости эти традиционные ценности защищать. Тут важно, да, что для Кирилла эта программа, с одной стороны, консервативная, а с другой стороны, революционная. Что эти самые традиционные ценности, которые там, социологи справедливо замечают, не существуют в реальной современной России, и уж тем более не присутствовали в массовом порядке в России 2000 года, тем не менее, это как бы ценности идеальные, да, то есть это то, к чему нужно стремиться. Россия должна предоставить всему миру образец такого нравственного и морального спасения и таким образом побороть гибельные силы либерализма. Часть этой глобальной миссии Кирилл видит в том, чтобы воссоздать Святую Русь. Про это он говорит в своей речи 2009 года после того, как становится патриархом. Есть особая православная цивилизация, которая не совпадает с государственными границами России. Соответственно, вот та часть людей, которые считают себя православными и говорят на русском языке, и живут в современной Украине, или в Беларуси, или в Казахстане, или в других бывших союзных республиках, или, например, странах Восточной Европы, они относятся к этой самой Святой Руси. И дело борьбы с распространением либерализма невозможно отделить от дела спасения и сохранения Святой Руси. Тут, если опять совершить скачок и быстро оказаться в современности, из вот этих двух идей, что либерализм – это греховный и аморальный образ мысли и образ жизни, с которым нужно бороться, а задача России – это воссоздать специальную православную цивилизацию, основанную на нравственных ценностях, из этого вытекает и отношение современной русской православной церкви к войне в Украине. В марте этого года Всемирный русский народный собор принял наказ. Наказ это называется «Настоящее будущее русского мира» и дает очень конкретную и выпуклую формулировку того, как Русская Православная Церковь и люди, ее поддерживающие, должны относиться к этой войне. Я его процитирую. «Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущегося на землях Юго-Западной Руси с 2014 года». В ходе СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свою жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого российского государства. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию удерживающего, защищающего мир от натиска глобализма и победы, впавшего в сатанизм Запада. Вот такая линия развития идеи тотальной войны России и Запада. Поговорим про третью линию. Эта линия, совпадающая во многом с тем, о чем мы говорили до этого, это идея культа победы во Второй мировой войне или в Великой Отечественной войне, как называют эту войну ее сторонники. Наверное, главным спикером среди идеологов этой линии можно назвать Владимира Мединского в 10-е годы министра культуры Российской Федерации. Мы видим, что в последние 15 лет в России запускается очень много разных инициатив, связанных с памятью о погибших в Великой Отечественной войне или, наоборот, с запретом на обсуждение и интерпретацию этих событий в каком-то ключе, который бы не устраивал государство. Одной из последних запретительных мер был закон 22-го года, который вводит для граждан штрафы за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии в Второй мировой войне, а также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Полнее всего эта трактовка российского 20 века изложена в недавно опубликованном школьном учебнике с авторством того же самого Мединского, который теперь является обязательным для использования во всех школах в России, и представляет ту версию истории, которая стала складываться в Советском Союзе в середине 60-х годов. Идея ее простая, да, что важный нравственный смысл существования Советского Союза заключался в том, чтобы победить главное мировое зло – фашизм, и любые сомнения в правильности, моральности и допустимости всех действий Советского Союза в рамках Великой Отечественной войны должны наказываться. Что важно, многие инициативы, связанные с памятью о погибших в Второй мировой войне, оказались необычайно востребованными и популярными. В качестве такого главного примера здесь можно привести акцию «Бессмертный полк», которая началась как низовая инициатива, когда люди просто сами по себе организовывались вместе, чтобы пройти маршем и вспомнить своих родственников, погибших во время Великой Отечественной войны. Постепенно эта акция была перехвачена государственными идеологами. Можно вспомнить историю с георгиевской ленточкой, которая опять-таки сначала появилась как символ памяти о погибших во Второй мировой войне, а постепенно превратилась в символ сначала повстанцев, а потом уже и российской официальной армии на Донбассе и в войне с Украиной. Наконец, есть еще одна четвертая интеллектуальная линия, которая связана с отдельной, но очень важной для структуры российской власти корпорации, и это корпорация чекистов и силовиков. А здесь главным спикером этой корпорации, на мой взгляд, является Николай Патрушев. Он долгое время возглавлял ФСБ, а потом занимал ключевую должность секретаря Совета Безопасности и участвовал во многих важных политических решениях. Вот как Патрушев комментировал газете «Коммерсант» ситуацию в Украине в 2015 году. Украина их совершенно не интересует. Их интересует Россия. «В каком смысле?» – спрашивает корреспондент. «Они очень хотели бы, чтобы России не было вообще, как страны. Почему? Потому что мы обладаем огромными богатствами, а американцы считают, мы владеем ими незаконно и незаслуженно, потому что, по их мнению, мы ими не пользуемся так, как должны пользоваться». Вы, наверное, помните высказывание экс-секретаря США Мадлен Олбрайт, что России не принадлежит ни Дальний Восток, ни Сибирь. Тут не существенно, что Мадлен Олбрайт никогда ничего подобного не говорила. Здесь важна готовность Николая Патрушева публично такую позицию озвучивать. И здесь опять нужно сделать небольшой экскурс в историю, вернуться в 70-е годы, когда происходит интеллектуальное становление Николая Патрушева как сотрудника тогда КГБ СССР. Если мы посмотрим на то, что в этот момент говорит глава КГБ Андропов, то мы увидим очень высокий уровень совпадений. Андропов считает, что против Советского Союза и союзников ведется непрерывная, скрытая идеологическая война, и для него важное понятие – это идеологическая диверсия, и он настраивает КГБ на необходимость с этой диверсией бороться и внимательно следить за диссидентами и всей культурной общественностью в Советском Союзе. Потому что, по мнению Андропова, западные страны с помощью своих спецслужб пытаются разрушить Россию изнутри, и для этих целей прибегают к разным хитрым тактикам. В частности, используют диссидентов. Диссиденты могут вполне об этом не знать и считать, что они занимаются отстаиванием гражданских свобод, но на самом деле это хитрая подрывная тактика. Соответственно, задача КГБ заключается в том, чтобы эти идеологические диверсии предотвращать и, в свою очередь, чтобы ответные идеологические диверсии устраивать на территории Западной Европы и США. Патрушев начинает говорить о неизбежном противостоянии с Западом с самого своего вступления в должность главы ФСБ в конце 90-х годов. Он публично реабилитирует образ Андропова, он начинает публично отмечать День чекиста 20 декабря каждого года и говорит о необходимости восстановления преемственности между советскими спецслужбами и российскими. При этом сама идея чекизма и сама идея большой ответственности и моральное призвание чекиста заключается в том, что он должен защищать страну от какой-то невероятной опасности. Если никакой радикальной опасности не существует, то и не нужна сверхсекретная служба, которая действует по принципу ордена избранных. Естественно, Патрушев считает, что тайная и скрытая борьба западных стран против России никогда не останавливается. Другое дело, что он долгое время скорее говорит не о идеологической, а прагматической подоплеке. Да, что западные страны хотят разрушить Россию не потому, что Россия представляет идейную или духовную альтернативу Западу, а потому что просто она сосредоточила в своих руках природные ресурсы. Во второй половине десятых годов Николай Патрушев все больше начинает говорить о традиционных ценностях и в этом смысле все больше начинает совпадать с патриархом Кириллом. Значит, если подводить промежуточный итог, то я попытался в этой своей лекции указать четыре разных траектории, которые укоренены в последние десятилетия российской истории и приводят самых разных людей к идее о неизбежности войны и агрессивного противостояния между Россией и Западом. Это может быть линия консерваторов и националистов. Это могут быть идеи Русской Православной Церкви и патриарха Кирилла. Это могут быть идеи политтехнолога Владимира Мединского о моральном значении победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Это могут быть идеи чекиста и силовика Николая Патрушева о никогда не прекращающейся холодной войне между Россией и Западом. Вы, наверное, могли услышать, что многие эти идеи друг друга повторяют, переплетаются, то есть все вместе они образуют достаточно гармоничное сочетание. Дальше возникает последний вопрос, да? А было ли это соединение элементов чем-то неизбежным? И почему вообще оно случилось? И мне кажется, это вопрос непростой, но я тоже попробую на него дать тот ответ, который я сейчас даю себе. Во-первых, мне кажется, что важная причина – это специфический интеллектуальный опыт поколения, которое сейчас находится в главе российского государства. Это в основном люди, рожденные в начале 50-х годов, люди, которые интеллектуально и карьерно сформировались во времена правления Брежнева и застали один из взлетов советского проекта. Многое из того, что мы с вами сегодня обсуждали, можно, если совсем упростить, вернуть к тому, что давайте все сделаем так, как это было, не знаю, в середине 70-х годов. Сильный Советский Союз, его уважают во всем мире, мы на равных участвуем в холодной войне с США. Что важно, для всего этого поколения большим потрясением стал распад Советского Союза и тот идеологический вакуум, который после этого распада возник. В момент распада Советского Союза этим людям было порядка 40 лет. То есть это уже взрослые, сформировавшиеся люди и профессионалы, которые никак не рассчитывали на то, что их карьера прервется. Важно, что когда Ельцин выступал в Конгрессе США и говорил о том, что теперь никакого противостояния между двумя системами больше нет, это было воспринято многими людьми из этого поколения как прямое предательство. Это поколение выросло в системе координат, где есть противостояние двух миров и двух систем. То, что случилось в 90-е, только подтвердило их худшие опасения. Частью ельциновской программы, и в том числе и горбачевской программы, было то, что Россия быстро займет достойное положение, положение равного в союзе со странами Запада. И это не случилось. Соответственно, это была невероятно болезненная трансформация для людей, которые привыкли воспринимать себя частью сверхдержавы. Россия в 90-е никакой сверхдержавой больше не являлась. Отдельная причина, если мы поставим события в России в общий мировой контекст, это общий консервативный поворот в мире, который вы, наверное, тоже можете наблюдать, глядя на слова и политику Дональда Трампа в Америке или поступки Виктора Орбана в Венгрии или на риторику правых партий во Франции или Германии. Мы видим, что надежды на универсальный либеральный миропорядок, которые были в начале 90-х годов, не оправдались. Во всем мире не наступил мир, демократия и процветание рыночной экономики. и все больше людей, в том числе и в Европе, и в США, недовольны сложившимся положением вещей. И это не исключительно российское явление, а достаточно мощный глобальный тренд. Наконец, мы видим, что когда Владимир Путин приходил к власти в самом конце 90-х годов, и его риторика, и его программы не были настолько радикальные, как сейчас. Он говорил о необходимости сближения с Западом. Мы помним, как он пытался дружить с Тони Блэром. Мы помним, как они встречались с Джорджем Бушем-младшим, той симпатией, которая между ним возникла на первых порах. И, с одной стороны, здесь, наверное, можно говорить о том, что сошлось очень много обстоятельств, да, в частности, первое десятилетие правления Владимира Путина оказалось необычайно экономически успешным. Можно связывать этот экономический успех с тем, что начали действовать рыночные реформы, которые были проведены в 90-е годы. Можно говорить о том, что очень важную роль сыграли радикально выросшие цены на нефть. Можно просто говорить об эффекте низкой базы, потому что в 90-е годы Россия переживала трансформацию от плановой экономики к рыночной, и очень много высокообразованных работников оказалось не встроено в новую экономику и постепенно стало встраиваться, и это все привело к сильному экономическому росту. Так или иначе, за 10 лет, которые прошли с начала правления Владимира Путина, Россия оказалась совсем другой страной. Гораздо более богатой, гораздо более успешной, и все это настраивало и самого Владимира Путина, и людей, которые его окружают, на идею, что вообще-то они знают какой-то секрет, что вообще-то они сами в состоянии сделать Россию независимым игроком и великой державой. Параллельно с этим, по разным причинам, Владимир Путин пришел к пониманию того, что он не готов отдавать власть каким-то другим силам и другим группам, и ему стало требоваться убедительное оправдание того, почему именно он должен оставаться у власти, и он увидел такое оправдание в рассказе о том, что Россия находится

0: там, 10-х годов, и уж тем более на протяжении 90-х годов, не были безумно популярными. Многие из тех людей, о которых я говорил, и Проханов, и Дугин, и Зиновьев, оставались достаточно маргинальными философами. Они были известны, но у них никогда не было многомиллионной аудитории. Кажется, что действия, которые часто приводили к повороту в сторону этих идей, происходили иногда буквально спонтанно. Например, мы знаем, что решение об аннексии Крыма в 2014 году принималось Владимиром Путиным спонтанно в консультациях с очень незначительным кругом близких к нему людей. Почти таким же образом принималось решение о полномасштабном вторжении в Украину. Оно готовилось сильно заранее, но все равно количество людей, которые участвовали в обсуждении этого решения, было не очень большим. И кажется, что при такой конструкции жизненный опыт, установки и ценности людей, которые участвуют в обсуждении такого решения, имеет значение. Уже после того, как такие решения были приняты, происходил разворот в публичном пространстве, когда все точки зрения, которые выражали бы несогласие с этими решениями, подавлялись, а наоборот, те голоса, которые бы эти решения могли оправдать, усиливались. И голоса, которые на протяжении многих лет были маргинальны, оказались гораздо более слышны, востребованы и популярны. Таким образом, мне кажется, что мы видим достаточно сложную картину. С одной стороны, идеи о тотальной, неизбежной и открытой и скрытой войне России и Запада вызревали в российской культурной и политической элите на протяжении последних нескольких десятков лет, и мы видим, что они опираются на достаточно разветвленную и сложную интеллектуальную традицию. С другой стороны, их победа, кажется, не была чем-то неизбежным. Она получилась как ответ на изменения политической реальности в России 10-х, а потом и 20-х годов, экономической и международной. Кажется, что эти идеи будут с нами еще достаточно долгое время. И от нас с вами зависит, сможем ли мы найти против них противоядие.
1: Вы слушали лекцию историка Ильи Винявкина в рамках подкаста «Лектория Радио Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектория Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума на дне.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, меня зовут Максим Трудолюбов. Я проработал много лет редактором газеты «Ведомости», когда-то отвечал за мнения, комментарии. Позже стал чем-то вроде эксперта в институте Кеннона в Вашингтоне. Много писал по-русски, по-английски на темы, связанные с развитием России, с экономикой и политикой нашей страны. Кроме того, я художник, и это такая важная составляющая всего моего, так сказать, проекта, поэтому об этом существенно сказать заранее. Я хотел бы здесь поговорить о том, где мы сейчас оказались и что я чувствую в связи с этим. Опыт работы в прессе на протяжении всех 2000-х годов создал у меня такое впечатление, что мы всегда модернизировались в попытках догнать кого-то, от кого Россия и российское общество отстают. Периодически это стремление останавливалось, происходил шаг назад, и потом снова попытки перепрыгнуть через себя и через кого-то другого. Мне кажется, Россия в этом смысле одна из уникальных стран и культур, поскольку российские попытки модернизации, пожалуй, самые длительные и драматичные, чем у кого бы то ни было. И мне кажется, это одно из определяющих явлений. Само это стремление к модернизации, оно ведь связано с тем, что руководство страны, каким бы оно ни было и какой ни была бы политическая система, и некоторая часть общества, активная часть общества, осознают отсталость своей страны и осознают, что нужно с этим что-то срочно делать. Для правительства обычно это связано с тем, что мы проигрываем. Мы проигрываем войны, мы проигрываем в экономическом соревновании, в уровне технологического развития. Это было так при Петре, так было при Екатерине, так было при раннем Александре I, так было после большой паузы при Александре II. Проходила правовая реформа, происходила обязательно военная реформа, технологические заимствования и какие-то общественные изменения очень важные. Потом новые витки модернизации, был очень крупный, связанный с деятельностью Витте, позже Столыпина, и новый виток модернизации, уже связанный с большевиками, и новый виток модернизации, связанный со Сталиным, и горбачевские попытки, ельцинские попытки, раннепутинские попытки. Мы можем спорить о периодизации и говорить о том, что удалось, что не удалось, но мне кажется, довольно трудно спорить с тем, что российская история практически вся, вот сколько мы можем говорить о истории новой России, представляет собой череду попыток модернизироваться, догнать, иногда обогнать другие страны. Прежде всего, Запад, поскольку на протяжении всего этого времени западные страны, прежде всего, Англия, ну вот при Петре еще это начиналось с Голландии, собственно, голландская экономика, голландское общество одними из первых на Западе выстрелили в развитие, показали всем, что такое экономический рост, создали невероятную зависть у всех остальных и породили дальнейшую череду вот этих вот взрывов развития, таких рывков. Прежде всего, это была Англия, конечно, которая продемонстрировала, что в принципе возможно, что экономика может, оказывается, создавать очень много стоимости и расти на протяжении долгого периода, ну, поскольку, как известно, столетиями, тысячелетиями до того экономика практически не представляла собой нечто постоянно растущее. Это было, так сказать, ну, плато практически на протяжении очень-очень долгого времени. Россия и российские элиты многократно на протяжении поколений оказывались в каком-то смысле заложниками вот этой ситуации, осознания собственной неполноценности, осознания отсталости своей страны. И каждый по-разному, но, в общем, очень целенаправленно пытались эту проблему решить. Если говорить о правителях, собственно, о руководстве, каким бы оно ни было, будь то царские правительства, будь то большевистские, советские правительства и постсоветские, очень часто этот рывок, попытки догнать, начинались с военных реформ, прежде всего, с осознания, что России плохо обстоят дела в войнах, на поле сражений, где противники обладают техникой и технологиями более высокого уровня. Это порождало следующий рывок. Одновременно в обществе появлялась группа, слой людей, как правило, принадлежащих к высшим слоям, образованным слоям, которые, не будучи, собственно, у власти, не обладая властью, очень часто оказывались гораздо радикальнее настроенными, чем на власти. Вот эти две группы, правящие элиты и контрэлиты, объединяло их вот это осознание отсталости. И вот эта вот игра в догонялки продолжается. И мне кажется, что российская культура в какой-то степени стала заложником этой игры в гораздо большей степени, чем там культура Турции или культура Японии. Япония, несмотря на то, что тогда же, когда и российская культура очень остро осознавала свою отсталость и как политическая культура, и как технологическая держава, и как военная держава в те же самые 60-е годы 19 века. Несмотря на эту глубину осознания отсталости, Япония сумела сохранить свою культуру, как вот свой облик, свою уникальную идентичность. А Россия, как мне кажется, в меньшей степени, поскольку, видимо, вот это осознание отсталости, необходимости догнать и показать свое превосходство, оно как бы было более глубоким, что ли, сильным. Те исследователи, которые изучали крестьянство, например, которые пытались понять уклад, реальный уклад жизни на земле, как общественное устройство может выглядеть. И если там, допустим, в XIX веке это были такие совсем наивные попытки, по сути, с придуманной, ну, как бы, или додуманной несколько общиной, да, которые превозносили интеллигенты, не зная, что это такое, то в XX веке, в общем, уже можно было из этого что-то сделать, но эти исследования, эти попытки были очень быстро как бы срублены, зарублены на корню, и из них ничего не получилось. На самом деле, понимаете, в культуре очень этого много. Мы не говорим, что этого никогда не было. То есть представители там русской литературы, авторы музыки, художники очень часто искали что-то вот это вот свое. Это ведь тонкая такая грань, да? Ты можешь, конечно же, просто придумывать свою национальную культуру, как многие делают, и ты можешь модернизировать идею национальной одежды и создать национальный костюм, по сути, заново, да, там пересоздать там национальную кухню, национальную литературу. У России, естественно, такие попытки были, и даже на уровне культуры. Просто вот если посмотреть, российская, допустим, музыка классического, симфонического типа, она ведь, в общем, представляет собой ветвь западной культуры. У нас нету своего, так сказать, театра кабуки, как вот японцы сумели сохранить очень много традиционного искусства, несмотря на гигантское, очень большое ощущение отсталости, несмотря на очень большое увлечение западной культурой, которая и сейчас есть, они сумели сохранить какие-то ветви совершенно таких национальных образцов культуры. Россия в меньшей степени. Мой тезис, он во многом в том, что российская культура, традиция, когда говорят в том числе власти, в том числе пропагандисты, что вот у России традиционные ценности, что Россия вся такая вот пропитанная историей и традицией, это очень смешно, потому что главная российская традиция — это модернизация, это постоянное ощущение отсталости и стремление всех догнать, а вовсе не традиционная семья, 15 детей, лапти, деревянные ботики, я не знаю что, да, где ловят рыбу крестьяне в прекрасной крестьянской одежде. Вот этого ничего, во-первых, в значительной степени не было, а во-вторых, если что-то и было, то настолько изничтожено там в течение трех поколений советской власти какая-либо связь с традицией. Я думаю, что вот этот вот радикальный разрыв с традицией — это российская традиция. Особенно вот в этой каденции, которую Россия пережила в 20 веке, поскольку на самом деле были и до того. Но пережитое в 20 веке — это просто невероятно радикальный эксперимент еще и по длительности, потому что три поколения, три полных поколения, полностью разорванные связи, в том числе внутрисемейные, по которым передаются, собственно, традиции. В России можно по пальцам пересчитать, это крошечные группы, слои в обществе, которые вот после распада Советского Союза могли восстановить настоящие подлинные прочные связи с своим семейным прошлым, со своим опытом поколений, которые жили до революции 17-го года. Это крошечная доля. То есть Россия как раз страна разрыва традиции. И вот это культурное осознание, оно породило вот этот вот удивительный слой который в разные времена по-разному назывался, слой интеллигенции, слой, какой-то, значит, активных граждан, образованные слои, которые очень часто оказывались радикальнее в своем модернизационном стремлении, чем власти. И я об этом всем говорю, что я в этом поучаствовал. Это как раз та часть, в которой, мне кажется, важно зафиксировать, что я это прочувствовал и поучаствовал, когда был редактором редакционного отдела или отдела мнений. В общем, по сути, отвечал за все, что выходило в газете «Ведомости», которую мы создавали в 99-2000 году. Все, что касалось именно вот комментариев о происходящем, мнений, экспертных оценок. Это, на самом деле, была довольно большая работа, и она сформировала вокруг себя целый круг авторов, которые знали, как нужно. Мы были уверены в том, что здесь присутствует знание, здесь есть культура, здесь есть опора на качественные источники информации. И это довольно хорошо воспринималось, и проект, как мне кажется, был достаточно успешным на протяжении всех 2000-х, может быть, до середины 10-х годов. Но одновременно, чем дальше, тем больше я понимал странность самой этой ситуации, этого разговора, этого монологического вещания о том, как нужно делать. Безусловно, нам не нравилось, очень многим не нравилось, как постепенно на наших глазах власти забирали себе все больше полномочий, ставили себя все более неподотчетную позицию перед обществом. Но и сторона тех, кто носители знания, тех, кто носители культуры, тоже каким-то зеркальным образом формировали однородный набор тезисов о том, как, собственно, нужно, и в чем государство не право, а в чем мы правы. И чем дальше это все продолжалось, тем больше мне казалось, что мы все время отстаем, поскольку и российское общество, и российские элиты, будем говорить, в конце 80-х, 90-х пережили очередную в российской истории глубокую волну разочарования, осознания собственной отсталости и решили все изменить. Опять. И здесь было, как мне кажется, это отставание, что начали с бесконечных разговоров про демократию, и потом через некоторое время осознали, что, ошибка вышла, потому что недостаточно подумали о верховенстве права, как можно было создать институт частной собственности, не создав при этом институты права, которые, собственно, и гарантируют частную собственность. Без верховенства права эта концепция совершенно бессмысленна, как мы и увидели на всех этапах передела собственности в России. И когда пришла концепция, наконец-то додумались в говорящем классе, так сказать, что нужно наконец-то устанавливать в России верховенство права. Тут как раз даже те начатки, которые были, начали постепенно ограничиваться властями, и можно вести отсчет условно, допустим, с ареста Михаила Ходорковского, в чем тоже была глубокая ирония, поскольку именно он, пожалуй, скорее, чем остальные олигархи, заговорил о необходимости перехода к защищенной частной собственности в России. Он попробовал перевести свою компанию, тогдашнюю ЮКОС, под защиту права, международного права, в частности, американского, попытки объединиться с ExxonMobil тогда. Естественно, был остановлен в этих попытках, арестован, историю все знают. Можно считать это символическим таким моментом в истории попыток установить в России верховенство права. И снова было поздно. И самой этой ситуации я вижу, или скорее чувствую, какой-то значительный изъян. Это не значит, что нужно перестать думать о технологическом развитии или общественных каких-то реформах, или, что еще, наверное, важнее, о реформах государства, которые защищают интересы, защищают права граждан. Все это, безусловно, необходимо. Но, мне кажется, российское общество многому могло бы научиться и, возможно, почувствовать себя лучше, если бы вышло из этого цикла постоянной гонки за лидером. А то, что оно не вышло до сих пор, для меня это так. Мне кажется, что, несмотря на весь радикализм нынешнего российского государства, такой, можно сказать, контрреволюционный, радикализм, да, поскольку с точки зрения тех, кто выступал за правовые реформы, с нашей точки зрения, если угодно, мы увидели такую контрреформу. Так вот, несмотря на то, что государство может восприниматься как такая контрреформаторская сила, в действительности и они тоже очень сильно озабочены отставанием России, просто видят его иначе. Как правило, государство видит отставание с технологического угла зрения, потому что им кажется, что оружие недостаточно современное, а контрэлита, какая-то активная часть общества, видит отсталость скорее под таким социально-психологическим ключом, то есть тех интересов, которые государство вроде как представляет, но, как правило, откладывает на второй план. Так всегда было исторически, и в этом смысле сегодняшнее правление почти не отличается структурно от, будем говорить, большинства российских режимов. Общее между ними именно вот это. Это взгляд сверху, и это осознание отсталости, просто по-разному сформулированный, по-разному осознанный. И вот из этой ситуации, на мой взгляд, Россия как культура, как идентичность, она не вышла. И для меня, на самом деле, вопрос, я сам себе его задаю, может быть, мы настолько сроднились с этим модусом осознания самих себя, что это просто необходимо, и без этого Россия жить не может развиваться. Потому что это все-таки драйвер, это что-то, что дает тебе пинок, и ты начинаешь работать. Возможно, без этого просто нельзя, но я бы начал с того, в какой-то момент, что я бы просто задумался о том, а что было бы, если бы мы попытались осознать там российскую историю, российскую культуру, идентичность. Может быть, и критически, но не через призму отсталости. Это даже я не знаю, как делать, потому что такого опыта в России мало, а если он и был, то обычно императив такого рода приводил к глубоко консервативным линиям мысли. Там, вспомним, славянофилов, допустим. Или тех, кто вот в первое постсоветское время яростно защищал советскую эпоху, считая, что вот это величайшая катастрофа, коллапс СССР. Без того, чтобы уходить в такие крайности, осознать российскую историю, культуру, как некоторый континуум, у которого есть своя идентичность, и который не обязан совершенно гнаться за кем-то. И вот мой способ думать об этом, он как раз состоит в том, чтобы спуститься с экспертной высоты, вот с которой ты видишь не территорию, а карту. Это остроумная метафора из Мишеля Уэльбека, из его книжки «Карта и территория». Как бы взгляд с высоты — это абстракция, это запись на бумаге того, что там где-то внизу находится, но того, что, собственно, там находится, самой территории, ты не видишь оттуда слишком высоко. А на самой территории там все на самом деле по-другому, там гораздо больше деталей, и это реальность, которую ты сверху не видишь и на самом деле не хочешь видеть. Потому что если ты находишься наверху, опять-таки, будь то политик или эксперт, ты все равно хочешь видеть схемы, ты все равно хочешь видеть карту, просто политику это выгодно, поскольку нужно посылать отряды, нужно посылать армии в пределе, да? И, как известно от многих военных теоретиков, именно военные проекты, планы самые непредсказуемые. То есть карта, наложенная на территорию, распадается, теряет смысл. Война — это в каком-то смысле образ, это квинтэссенция, это воплощение, доведенное до абсурда, до трагического абсурда столкновения такого модернизационного планирования, большого плана, гигантской идеи с реальностью, с живыми людьми, которые бредут по дороге, которых отправляют часто против их воли идти и очень часто умирать. Это квинтэссенция того конфликта, который я для себя определяю как центральный в российской истории, на самом деле, конечно, шире, не только в российской, но Россия в каком-то смысле есть образец для многих, материал для изучения, до какой степени можно загнать себя в тупик, замучить общество, мешать собственному развитию, собственному обществу. Для меня результат последних, может быть, 25 уже лет, что экспертное сообщество, не имеющее власти, часто оппонирующее власти, ответственно за нынешнюю трагедию российского общества не меньше, чем власти. В том смысле, что было недостаточно диалогичным. Не было достаточно диалога в обществе. Мы были слишком ориентированы на какую-то условную хрестоматию модернизации. Содержательный момент в том, что мы как бы сломались на том, что мы стремились к установлению верховенства права, толком не понимали, как это сделать, потому что это как бы требует соучастия. Ты не можешь это сделать революционным образом. Невозможно сделать это либо только сверху, либо только снизу. Это должно быть в сотрудничестве. И власти, и общество должны быть заинтересованы в том, чтобы их жизнь регулировалась правами и правилами. Так вот, мы как бы стремились к этому, это был верх нашего понимания. Но сейчас, уже в последние, это не прямо сейчас, уже это годы, как раз на том же самом Западе, прежде всего в США, откуда мы получили вот это представление о необходимости верховенства права, происходит очень такой жесткий откат от самой идеи верховенства права. И он выражается в том, что вот сейчас прямо уже у власти оказались люди, которые представляют большой бизнес. Но отношение большого бизнеса к праву, оно ведь очень специальное. И тот бизнес, который сейчас вот оказался наверху, то, что называется Big Tech, да, вот эти крупнейшие корпорации в сфере высоких технологий, Apple, Google, Meta, Amazon. Так вот, у них другое отношение к праву. То есть им гораздо важнее бежать впереди государства и заходить на территории, которая не зарегулирована. Отсюда весь этот пафос борьбы с регулированием, да, с государством. И то, что вот мы сейчас видим, нынешняя американская администрация находится буквально в шаге от конституционного кризиса. Мы не знаем, захотят они сделать этот шаг, но явно могут, потому что очень много власти сейчас у администрации. Практически нету никаких сдержек реально действующих. Так как только администрация Трампа перестанет выполнять решения судов, вот вам конституционный кризис. Так что, не знаю, в каком-то странном смысле российский опыт может быть интересен там, западным обществам, поскольку это опыт существования в такой квазиправовой системе. Но это уже другая тема. В общем, я просто хотел, это как бы была такая маленькая иллюстрация к тому, что нужно слушать общество. Я не знаю на сегодняшний день, не могу себе придумать какую-то прям волшебную альтернативу тому, чтобы просто слушать общество, пытаться его понять. Я совершенно, например, не верю в то, что российское общество именно осознанно, активно поддерживает войну. Не противится, не выступает, правда. Гордиться тут абсолютно нечем. Но вот это вот упорство, упрямство, умение настаивать на своем, если угодно, какое-то еще крестьянское такое, оно в российском обществе явно присутствует. То есть это, если там пользоваться Джеймсом Скоттом, если вот его цитировать, его работы по изучению крестьянства, да, то в том, что он называл протестом слабых, очень много есть того, что в России происходит. То есть это протест без выхода на площадь, такой ценности в российском обществе, в массовом, нет. Это просто тихое игнорирование, избегание, убегание, растворение в этой жизни между квартирой, дачей и гаражом, еще какими-нибудь, не знаю, супермаркетами. Это вот такое, а мы сами по себе. Уметь избегать, убегать, прятаться, уходить в какое-то пространство в ненаходимости, как вот Алексей Юрчак определил в своей книжке, это было навсегда, пока не кончилось. Вот это, пожалуй, российское общество, российские люди, они, пожалуй, это умеют. Штука в том, что мне кажется, вот по прошествии лет, неправильным относиться к этому свысока, в чем я отчасти, наверное, должен признаться, когда-то было, хотя я старался этого все-таки не делать. Но очень многие из экспертного сообщества, из, так сказать, образованного круга российского развили в себе вот это вот высокомерное отношение к обществу, у которого всегда какие-нибудь 86% голосуют за какой-нибудь ужас. Это неправильно. Это просто означает, что люди недостаточно разбираются, понимают собственное общество. Просто нужно понимать лучше, и не нужно проводить все время на башне. Нужно хотя бы иногда спускаться и, как говорится, в мемах потрогать траву. То есть что-то такое сделать, что позволит тебе научиться отличать карту от территории.
1: Вы слушали лекцию художника и журналиста Максима Трудолюбова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский рассказывает, как СССР создал свою зону влияния после Второй мировой войны, зачем Европе потребовался договор о безопасности, как права человека превратились в один из главных вопросов дипломатии, а также при чем тут советские диссиденты. И, наконец, почему сегодня подписание новых Хельсинских соглашений едва ли возможно. Сегодня второй эпизод. О чем именно договорились на совещании в Хельсинки, почему документ критиковали и на Западе, и на Востоке, и как советские диссиденты стали примером для правозащитных организаций по всему миру.
2: Итак, середины 50-х годов. Советский Союз и подчиненные ему сателлиты, объединенные в организацию Варшавского договора, время от времени выступали вот с этой идеей. Единой конференции, которая бы придумала систему безопасности для всей Европы. Понятно, что если в этой системе нет США, то автоматически Советский Союз и его блок в этой системе доминируют. Это был при этом такой очень пропагандистский хороший ход, потому что Советский Союз выступает за мир. Это сейчас наша пропаганда очень лихо объясняет, да, что Россия может всем навалять, все повторить, всех побить. Советская пропаганда была устроена гораздо более хитро, потому что первым пунктом шли слова не про военную мощь, а про то, что Советский Союз, он за мир. И в этом отношении западные страны, наоборот, перед собственным обществом и перед молодежью, такой левоориентированной, прошло все еще 20 лет со Второй мировой войны, поэтому такие антивоенные пацифистские настроения очень сильны. И вот эта мысль, да, знаменитый этот лозунг «никогда больше», это же не просто «никогда больше нацизма», это еще просто «никогда больше войны». И коммунистический блок все время повторяет: «Да, мы хотим, чтобы не было в Европе никакой войны, мы хотим, чтобы в Европе был какой-то общий порядок безопасности». И тут бурчат какие-то министры-капиталисты и говорят: «Нет, а вот у нас тут как же строй равновесия, как же безопасность, как же американское присутствие». Но наступают 70-е годы, и, с одной стороны, на Западе начала вызревать мысль, а как же может все-таки западная дипломатия использовать эту ситуацию в свою пользу? С одной стороны, согласиться и дать Советскому Союзу то, что он хочет больше всего, признание послевоенных границ, но с другой стороны, использовать эти переговоры для продвижения вот своей собственной ценностной повестки. Как я уже говорил в прошлый раз, для таких западных стратегов и тех, кто вот в этой стандартной дихотомии голуби и ястребы, да, назывались бы на Западе ястребами, для них этот посыл выглядел как проявление слабости, как совершенно необоснованные уступки Советскому Союзу. Но, тем не менее, как и в Советском Союзе, нашлись люди, которые убедили своих внутренних ястребов и свое руководство, что ничего страшного, мы напишем красивые слова про свободу и демократию, и права человека, но главное, мы достигнем своих целей. Точно так же в этот момент, когда Запад слаб, относительно слаб, когда экономическое положение трудное, когда Америка увязла действительно в ужасной вьетнамской войне, где пафос борьбы с коммунистической угрозой очень быстро сменился потоком новостей о тех ужасах, которые эта война приносит простым вьетнамцам. Эта идея возродилась, но для того, чтобы все это как-то выглядело красиво, новую инициативу не захотели, естественно, отдавать Советскому Союзу, его союзникам, не хотели им предлагать выступить опять со своей идеей, а с идеей выступила Финляндия. Собственно, поэтому и столица Финляндии, Хельсинки, и оказались центральным городом всей этой истории. И вот после нескольких кругов предварительных консультаций в 1973 году Финляндия выступает с инициативой провести конференцию министров иностранных дел. Она проходит в Хельсинки, и министры 35 стран, включая Ватикан, вообще, это был первый международный договор, в котором Ватикан участвовал, кажется, с 1926 года. Решают не просто, что они хотят придумать какую-то систему европейского сосуществования, но и будут над ней планомерно работать. И вот с этого момента специальные контактные группы, переговорные группы заседают в Женеве много-много-много месяцев и работают над этим документом. Мемуаристы пишут, что каждая группа каждой страны сидела в своей комнате, и вот в советской такой комнате висели огромные простыни бумажные, и на каждой этой простыни расписывались каждый пункт, где выделялись одним образом те куски, которые согласованы, те фразы, те слова. Другие, соответственно, выделялись слова, где надо добиваться какого-то компромисса и консенсуса. И действительно, они там бились буквально за каждое слово. Например, был вопрос нерушимости границ. Это вот сейчас Россия хочет все границы пересматривать. И все, значит, Путину не нравится, как пролегли границы в постсоветском мире. Тогда наоборот. Советский Союз настаивал, что вот все должно быть нерушимо. В каждой стране должен оставаться тот режим, какой есть, и границы должны быть незыблемы. В принципе, Запад, естественно, тоже выступал за незыблемость границ. Но была одна болевая точка. Это Германия. Она была разделена на две части и превратилась в две противостоящие друг другу страны. Берлин был вообще окружен стеной, западный Берлин, подконтрольная Западу часть Берлина. И, конечно, у Федеративной Республики Германии была некоторая идея, что, может быть, когда-нибудь в будущем объединение Германии состоится. И вот они долго искали приемлемую формулу, и договорились о том, что просто смена границ, изменение границ невозможно, но вот если два государства хотят как-то изменить свои границы, то на добровольной основе, по специальным процедурам согласования, границы все же могут быть изменены. И, собственно, на основании именно этого положения Хельсинкского акта в 1990 году, наконец, Федеративная Республика Германии и Германская Демократическая Республика объединились. И вот к августу 1975 года этот огромный документ был готов и согласован. И подписывался он консенсусом, естественно.
3: Подписание последнего Хельсинкского договора было только началом новой эры европейской истории, стартовой точкой целого процесса.
2: И сегодня на него смотрят как на такой идеальный международный документ, такой прекрасный международный документ, который просто подарил Европе мир. И если бы весь мир тоже бы принял вот такие же правила, такие же порядки, такие же установления, то и во всем мире наступил бы мир. И вот сейчас, говорят часть европейских политиков, надо опять вернуться к Хельсинским соглашениям, Хельсинскому заключительному акту и начать строить, вот в том числе с Россией, такой, какая она есть, с путинской Россией, отношения на основе этого документа. Но если посмотреть на то, как этот документ устроен, то становится понятно, что в нем исходно заложено много противоречий. Эти противоречия не давали о себе знать только потому, что документ в действительности лишь закреплял общее стремление двух блоков сосуществовать в Европе мирно при существующем статус-кво. Вот эта идея статус-кво, она прослеживается по разным воспоминаниям и тогдашним каким-то аналитическим текстам. Все хотели сохранить статус-кво, чтобы Советский Союз не пытался расширять свою зону влияния на Запад, ну и западные страны, по сути, этим документом обещали не содействовать национальным и демократическим движением в зоне влияния Советского Союза. И когда две большие системы хотят сохранить статус-кво, то, по сути, им нужно просто это проговорить и придумать некоторый механизм согласования возможных конфликтных ситуаций. И в этом смысле Хельсинское соглашение действительно очень хорошо работало. Оно расписывало, как действовать в случае возникновения каких-то конфликтных ситуаций, каким образом страны должны общаться между собой, и что они не будут сразу переходить к применению силы, если вдруг возникнут какие-то противоречия. И если вдруг они будут перемещать какие-то большие группировки из одной точки в другую или где-то концентрировать силы, то тоже они должны сообщить об этом заранее. Обычно при описании заключительного акта Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе говорится, что он состоял из трех корзин. Но тот, кто заглянет в этот документ, никаких трех частей там не увидит. Там есть много разных блоков, большая часть посвящена общим принципам сосуществования, и отдельные главы посвящены экономическому сотрудничеству, культурному сотрудничеству, и буквально одна глава посвящена правам человека. При детальном рассмотрении обнаруживаются противоречия. С одной стороны, очень много раз говорится о том, как все страны равноправны, вне зависимости от своего размера. Самый беглый вообще взгляд на тогдашнюю политическую действительность показывал, что, конечно, никакого равноправия между Советским Союзом и Польшей, например, не существует. Поэтому что тогда значит положение Хельсинских соглашений о том, что каждая страна вольна выбирать свой политический путь развития и вступать в те союзы, в которые она хочет вступать? Это что, имелось в виду, что сейчас Польша может выйти из организации Варшавского договора и перейти в НАТО? Или объявить себя нейтральной? Конечно, никто об этом совершенно не думал. Но документ устроен так, что как будто бы Польша могла это сделать. И как будто бы Советский Союз берет на себя обязательство не препятствовать этому и относиться к Польше как к равноправному партнеру по международным отношениям. Наш великий, прекрасный и невероятно важный, действительно важный, об этом мы поговорим позже, блок про права человека соседствовал с блоком про невмешательство во внутренние дела. То есть, с одной стороны, страны говорят, мы будем соблюдать принципы демократии и свободы, мы поддерживаем права человека, зафиксированные в документах ООН, а в особенности право на свободу совести, право на выражение мнения. С другой стороны, говорится, мы обязуемся никаким образом не вмешиваться во внутренние дела другой страны. Идет большое перечисление, надо сказать, в этом пункте. Как, собственно, выглядит это вмешательство? Длинный перечень действительно силовых методов, что, дескать, вот не вторгаться, естественно, на территорию друг друга, ничего не оккупировать. Это, опять же, вот мы все это сейчас проговариваем, можно прикидывать, как вроде Россия продолжает быть членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она ведет уже 4-й год войну против Украины. Как все это соотносится, вот эти положения, что никакой оккупации чужой территории, никаких попыток эту территорию к себе присоединить, не просто не использовать силу для решения конфликта между странами, но не использовать даже угрозу силы для разрешения любых конфликтных ситуаций, только арбитраж, только внешний суд, только переговоры. Где были эти переговоры, даже если у России были претензии? Ну, по идее, вот были действительно там положения русскоязычного населения. Окей. Путин считал, что его права нарушаются. Он должен был пойти в какой-то арбитраж, про который не написано. Наверное, просто саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. И потребовать некого судебного разбирательства против Украины, а не вот заниматься тем, чем он занимается 4-й год подряд. И, кроме того, сказано, и никаких иных действий, которые могут привести к смене режима. А какие иные действия могут привести к смене режима? А то, что действительно вот Радио Свобода уже работало много лет, или Радио Голос Америки, это действия, ведущие к смене режима? Или это только засылка диверсионных групп, например? И я понимаю, что Путин, наверное, как бы вот когда выстраивает какую-то свою доказательную систему, ему нравится думать, что вот это вот влияние Америки, потому что они там давали каким-то НКО гранты, а госсекретарь ходила на Майдан и раздавала печеньки, то это вот то самое оказание влияния с целью смены режима, потому что как же, Янукович убежал, поэтому он же все время повторяет, что в Украине произошел государственный переворот. То есть как бы смена режима. Он как бы имеет в виду эту парадигму, описанную в Хельсинских соглашениях. Но интересно, что в Хельсинских соглашениях нет никакого ранжирования этих ценностей. Совершенно непонятно, действительно. А вот если какая-то страна действительно предприняла несиловые действия по смене режима в другой стране, означает ли это, что предыдущие статьи о том, что нельзя применять силу ни в коем случае, а все вопросы надо решать переговорами, они оказываются недействительными, и теперь можно применять силу? Ничего этого в действительности не описано. Вот реальный механизм контроля за передвижениями войск был. И надо сказать, что Советский Союз согласился с огромным скрипом на вообще какой бы то ни было мониторинг и на сообщение вообще какой бы то ни было информации о себе. Сейчас это кажется странным, мы привыкли бесконечно тут наблюдатели ОБСЕ, там наблюдатели ОБСЕ. Но тогда для Советского Союза был невероятный шаг. Вот мы позволим кому-то знать о том, что мы делаем со своими войсками и куда мы их двигаем, как это вообще можно себе представить. Но вот это как раз было прописано. Но как соотносятся вот все эти пункты между собой, прописано не было. Только общие декларации. Ребята, мы будем жить дружно. То есть я пытаюсь привести наш рассказ к следующей мысли, что даже самый хороший документ, в котором закреплены очень хорошие и важные вещи, не является автоматически таким вот золотым ключиком, такой панацеей, которая позволит действительно удерживать мир, да, и не скатываться к войне. Все-таки действительно мирное сосуществование является в первую очередь следствием реального желания жить в мире. Авторы документа это прекрасно понимали. Поэтому в нем были заложены статьи, подразумевавшие развитие Хельсинкского процесса. И в частности, это развитие подразумевало и вопрос, а как должны участники соглашения реагировать на нарушение этого договора со стороны других стран. Но в то время главным вопросом соблюдения Хельсинкских соглашений была не угроза войны, а соблюдение прав человека. То, что мы называем третьей корзиной, это всего лишь одна глава в Хельсинкских соглашениях, где, с одной стороны, продекларировано общее стремление основывать жизнь в своих странах и жизнь европейского континента на правах человека и прочих демократических принципах, записанных в документах Организации Объединенных Наций. Тут необходимо маленькое отступление. В тот момент, во-первых, число конвенций по разным поводам было сильно меньше, чем сегодня. Не было, например, конвенции о правах женщин, скажем. И пакты о гражданских и политических правах, которые сегодня позволяют правозащитникам со всего мира, не только вот как писали в Европейский суд, подавали жалобы, а со всего мира, писать в Комиссию по правам человека ООН, они тоже не работали, потому что еще не были ратифицированы, в том числе Советским Союзом. Поэтому это только вот всеобщая декларация прав человека, принятый ООН, но не вступившие в действие пакты о гражданских и политических и социальных и экономических правах, и некоторое количество конвенций сильно меньше, чем сегодня. И дальше отдельные темы были прописаны специально. Выбор был довольно специфичен и мотивировался вот в чистом виде просто конкретной политической ситуации. Во многом, кстати, продиктованной динамикой внутри американской как раз политики. Было, например, отмечено про свободу вероисповедания специально. Важное право, но есть как бы много других тоже не менее важных. Почему? Потому что для Америки свобода вероисповедания – это одна из самых базовых ценностей, и особенно консервативные депутаты американского конгресса, они как раз в первую очередь откликались на информацию о нарушениях прав верующих в коммунистических странах. Это такой был главный топик. Они коммунисты, атеисты, преследуют тех, кто верит в Бога. Все, это сразу в голове у протестантов, где очень большую роль играет вот эта память о жертвах религиозных преследований, еще когда, да, они с католиками выясняли отношения. Это для них прямо вот важная точка. И второй был пункт о воссоединении семей. Звучит очень как бы нейтрально и просто гуманистически. Но за этим стояла огромная лоббистская кампания еврейской диаспоры и Израиля по пробиванию возможности для евреев в коммунистических странах эмигрировать в Израиль. Эта кампания все расширялась и росла. Да, Советский Союз выпускал людей из страны очень дозированно, и было целое движение отказников, то есть людей, которые заявляли о своем желании уехать в Израиль, им это запрещали делать, но они сразу превращались в человека, который не может устроиться на работу и вообще лишен значительной части де-факто гражданских прав. Что-то вроде современного иностранного агента, только без необходимости писать, что они вот подали заявление о желании уехать из Советского Союза. На работу не устроишься, полицейский надзор и все прочие радости жизни в тоталитарной стране. Еще одним важным пунктом в списке вот этих прав, которые должны были защищаться Хельсинкскими соглашениями, были права меньшинств. И, с одной стороны, Советскому Союзу было очень легко отчитываться. Но вот смотрите, конечно, у нас у каждого народа есть по своей республике. Если у вас есть вопрос по поводу положения евреев, то нет, антисемитизма у нас нет, у нас только вот антисионизм имеется. Но это вообще вопрос выезда, а так все нормально, и даже целая еврейская автономная область на том месте, где сходятся реки Бира и Биджан, в далекой Сибири. Но были, например, крымские татары, а Хельсинкские соглашения недвусмысленно говорили, что все народы должны иметь равные права. И вот оказывается, что в Советском Союзе есть такой народ, который почему-то ограничен в своем праве на передвижение. Вот всем можно ездить по всему Советскому Союзу, а почему-то крымским татарам нельзя приезжать в Крым. Хотя они вроде как называются крымские татары. Понятно, что это продолжение трагической истории этого народа, когда Сталином этот народ был депортирован из Крыма в Казахстан. Много людей погибло в ходе депортации, как обычно. Точно так же, как депортировали и чеченцев, ингушей, кабардинцев, балкарцев и так далее. Но если кавказским народам вернули не просто права, да, не просто выпустили их из ссылки, но и вернули им их республики и возможность вернуться домой, то как бы крымских татар освободили наполовину. Статус стигматизированного народа-предателя с них сняли, а домой вернуться не разрешили. И это тоже была такая важная тема, потому что крымские татары приезжали в Крым, пытались покупать там дома, пытались там поселиться. Их хватала милиция, выбрасывала из Крыма. И нынешний лидер крымского татарского народа, вынужденно уехавший снова из Крыма в Киев, Мустата Джемилев, провел 3 срока в советских лагерях, собственно, отстаивая свое право жить в Крыму. Крымские татары не подвергали сомнению советский строй, не хотели никуда уехать из Советского Союза и даже не поднимали вопрос о создании собственной национальной автономии. Они просто хотели вернуться на свою родину и там жить. Свобода выражения мнений тоже. Действительно, было там отдельно прописано. И свобода средств массовой информации. Понятно, что все высокие договаривающиеся стороны отдавали себе отчет, что ни в одной коммунистической стране никаких свободных медиа нет, и после того, как чернила высохнут на договоре, они там не появятся. Но вот что было сделано, то сделано. И был там один тоже интересный пункт, который звучал так. После того, как этот заключительный акт будет подписан, он должен быть опубликован в местной печати. Советский Союз, как и в общем современная Россия, был страной довольно легалистской. То есть вот эти вот какие-то внешние формальные требования он был готов довольно неукоснительно соблюдать. Пусть очень формально, пусть выхолостив всю суть, но сделать. Ну вот написали, что надо опубликовать, значит опубликуем. И вот в советской прессе появляется такой документ. Я думаю, что подавляющее большинство из десятков миллионов советских граждан просто даже не стали его читать, а только разозлились, что было бы какие-нибудь, я не знаю, репортажи, значит, с полей, но это хоть можно прочитать, там хоть что-то понятно. Где-то что-то построили и сколько-то собрали центнеров чего-нибудь с гектара. А тут какой-то длинный-длинный многостраничный текст. Но нашелся в Советском Союзе один человек, которого звали Юрий Орлов. Человек с приинтереснейшей биографией, но это, наверное, для какого-нибудь отдельного подкаста и разговора, который этот документ реально прочитал. И его осенило. Это же первый в истории Советского Союза международный документ, в котором Советский Союз не декларативно, а буквально обязался соблюдать права человека. Какие-то, пусть не все, не на уровне декларации, а перед прямо вот как обязательство перед другими партнерами. Да и не просто так, как какую-нибудь конвенцию подписали, вот все подписали там, не знаю, конвенцию о беженцах. И, ну, будут, да, смотреть, как другие эту конвенцию соблюдают. А конвенцию, в котором действительно записаны невероятно важные вопросы, связанные с безопасностью. А документ-то цельный. Если нарушается одна статья, то значит, может быть нарушена и другая. Ну, так если подходить строго формально. И Юрий Орлов вместе с другими диссидентами советскими, включая Людмилу Михайловну Алексееву, придумал создать общественную группу, которая бы следила за соблюдением этого документа в своей стране. И на квартире Андрея Дмитриевича Сахарова через год было объявлено о создании такой группы. В принципе, это был не первый раз, когда диссиденты собирались, в том числе на квартире Сахарова, и передавали зарубежным журналистам какие-то документы и декларации, и даже такая диссидентская ассоциация, естественно, нигде не зарегистрированная и Советским Союзом не признаваемая, объявлялась бы. Такие истории уже были. Но тут случилось нечто принципиальное не только для советской жизни, но и для всего мира. Потому что вообще-то до этого момента дипломатия оставалась уделом дипломатов. Да, могли быть какие-то общественные деятели, которые призывали, не знаю, к миру или к разрешению какого-нибудь конфликта, или обращались к политикам и дипломатам с просьбой помочь голодающим где-нибудь или еще что-нибудь такое. Но эти общественные деятели не влезали в пространство, которое вот считалось частью дипломатической жизни. Ну, кто должен следить за соблюдением международного договора? Ну, какие-нибудь другие дипломаты. Или там, я не знаю, разведчики, или еще кто-то. А тут выходит группа граждан, никем не уполномоченная, и сама себя объявляет структурой, которая будет ни много ни мало следить за соблюдением международного договора. И это была совершенно глобальная международная революция. Ее изначальное название было «Общественная группа содействия выполнению Хельсинских соглашений в СССР». И даже в какое-то время называли «Московской группой Хельсинки». И когда я там работал в начале нулевых годов, то все бесконечно спрашивали, что у вас за такая странная организация? Причем тут Хельсинки? Московская, понятно, группа, понятно. Вы чем занимаетесь? Правами человека? Хорошо, да, тоже как-то понятно. А почему Хельсинки? Те, кто не понимали про права человека, спрашивали, не торгуем ли мы какими-нибудь финскими товарами. Раз Финляндия, значит, наверное, Виолу завозим или телефоны Nokia или что-нибудь в этом роде.
3: Говорит академик Андрей Сахаров.
4: Хельсинский акт не меню, из которого можно выбирать. Это действительно не меню. И поэтому надо добиваться выполнения всех трех составных частей акта, то есть и гуманитарных. Защита прав человека признана международным делом в важнейших международных документах, начиная от устава ООН и до заключительного акта Хельсинки.
2: Ее судьба была классической и трагической, и драматической, как у всех диссидентских групп. Первое время, довольно короткое, советские власти приходили в себя от шока, как вообще их граждане решились на такую дерзость, а потом стали постепенно всех арестовывать и сажать, тем более, что группа стала выпускать документы, где натурально вот описывала, что да, в этом международном документе провозглашается свобода вероисповедания. А вот в Находке есть община пятидесятников, и их всячески преследуют, и не дают им своих детей своей вере учить, и вообще мучают. Они бы даже были бы рады уехать в Америку, но их тоже не пускают, потому что Советского Союза никого не выпускают. И даже Людмила Михайловна Алексеева отправлялась вот в эту Находку и проводила там, как бы, мы сказали сегодня, мониторинг, собирала информацию, приезжала, все это оформлялось в документ. Был документ группы номер один, номер два, номер три и так далее. Но потом, естественно, эти документы объявлялись клеветой на советский общественный и государственный строй. В общем, примерно то же самое, что и сейчас распространение фейков в российской армии. С одной стороны, статья была более всеобъемлющей. Клеветой могло быть все. Например, скажет кто-нибудь, что в СССР дороги плохие, а государство в ответ – нет, это клевета. В стране победившего социализма все дороги прекрасные. С другой стороны, наказание по этой статье было довольно небольшое по современным меркам, до 3 лет. Сегодня за похожие обвинения в распространении фейков о российской армии наказание может достигать 15 лет тюрьмы. Однако к участникам хельсинских групп, поскольку их деятельность была безусловно масштабной, они не просто собирали разнообразную информацию о нарушениях прав человека в Советском Союзе, но еще и передавали ее иностранцам, и не каким-нибудь иностранцам, а дипломатам западных государств, то и статьи советская власть решила применять к ним более жесткие и, соответственно, наказывать сильнее. Юрия Орлова осудили на 7 лет заключения уже за антисоветскую агитацию и пропаганду, и еще 5 лет ссылки сверху. Но сейчас вернемся к вот этому треку про просто революцию в жизни международного гражданского общества. Такие же группы стали возникать и в других странах. И через океан в Нью-Йорке на частной квартире собралась тоже группа активистов и решили создать такую же группу. И назвали ее «Американская группа Хельсинки». И она стала заниматься примерно тем же. Сначала заниматься обзором ситуации с правами человека в рамках этих Хельсинских соглашений. Потом она стала разрастаться, уже стало ей только вот в этом пространстве большой Европы, США и Канады тесно. Группа стала заниматься правами человека по всему миру. И сегодня это огромная, в общем, без привлечения сказать, правозащитная корпорация Human Rights Watch. когда сегодня десятки и сотни, тысячи правозащитных организаций пишут какие-то доклады, отправляют их в международные органы, требуют, чтобы дипломаты с ними встречались и выслушивали их видение и обращали внимание на ситуацию с правами человека. То, что мы считаем такой повседневной, постоянной жизнью, как будто бы естественной. Вот это не просто родилось, вот начало, да, развиваться всерьез примерно 50 лет назад, но еще и началось в Москве. Вот когда мы думаем, чем мы вообще можем гордиться в этой советской, нашей советской истории, кроме спутника, значит, да, космических полетов, я не знаю, спортивных достижений и балета, что вот политически, дескать, нам гордиться нечем, потому что тоталитарный строй. Ну да, тоталитарный строй, но в действительности именно мы, именно советские граждане, совершили вот эту революцию, причем живя в тоталитарной стране. И действительно, ситуация с правами человека не только в Советском Союзе, но и в других странах Восточного Блока превратилась в одну из главных тем на последующих вот конференциях уже Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Чехословакии по мотивам Московской Хельсинской группы возникла Хартия 77. Как следует из названия, в 1977 году группа диссидентов во главе с Вацлавом Гавелом, будущим президентом Чехословакии, а потом и Чехии, и лидером чешской бархатной революции, подписала хартию, которая как раз опиралась на положение Хельсинских соглашений.
3: Ростислав Брабанец, музыкант, участник Хартии 77.
5: Когда я впервые это прочитал, я подумал, нормальное письмо. Я не видел в нем ничего плохого. Это не был призыв к революции или что мы тут все сокрушим. Однако у меня было ощущение, что после этого начнутся проблемы. Так оно и получилось.
2: И тоже занималась ровно тем же самым. И судьба ее была примерно такая же. Тоже преследовали людей, тоже сажали в тюрьму. Но так или иначе, на последующих конференциях западные страны, к этому моменту уже оценив и увидев в том, что делают советские, да, диссиденты и диссиденты в других коммунистических странах, и отчасти по их, собственно, требованию, потому что это в действительности не шло напрямую. Прямо передали документ, и сразу западные дипломаты были готовы этим заниматься. У них была своя инерция. У них не было на этот счет никакого специального плана. Все происходило, в общем, как сейчас. Какой-нибудь журналист напишет статью, где-то пройдет пресс-конференция, а где-то даже люди выйдут на демонстрацию и будут пикетировать советское посольство. Но так или иначе, постепенно западная дипломатия стала использовать факты нарушений прав человека в Советском Союзе для оказания давления на советские делегации. Понятно, что и в 70-е, и в начале 80-х годов все это не имело никакого эффекта. Министр у нас бессменный, многие годы министр иностранных дел Громыко, известный как «человек-нет», такие вещи, конечно же, отметал с порога и быстро переходил к каким-то вопросам, связанным с безопасностью. Собственно, так Советский Союз и собирался на это реагировать. Но, тем не менее, статус уже для мирового общественного мнения у этих сообщений был другой. Это не просто кто-то озабочен какой-то несправедливостью в Советском Союзе, а это Советский Союз нарушает международные договоры. А Советский Союз, надо сказать, заботился о своем имидже. Вот нынешние диктаторы, у меня складывается такое впечатление, их имидж абсолютно не волнует. Точнее, наоборот, им даже кажется, что чем отвязнее они будут себя вести, тем как-то их вот неформальная популярность в мире вырастет. Советские были в этом смысле более такие застегнутые на все пуговицы, и им как-то было важно, вот насколько серьезно их воспринимают. Вот не просто насколько они популярны, а насколько их воспринимают серьезно. И часть этой серьезности было то, что Советский Союз соблюдает то, что он пообещал на бумаге, и зачем он подписался. И это, в общем, било по имиджу. И опять же, сейчас я так думаю, что Путину не обязательно иметь массовое количество именно идеологических друзей. Не те, кто ему сочувствует и хотел бы построить отношения с путинской Россией, потому что это кажется выгодным, а вот именно ради ценностей, ради идей. Ну, какие-то маргиналы справа, маргиналы слева находятся, но в целом нет. В 70-е и 80-е годы было иначе. И действительно, левое, социалистическое, да, и коммунистические движения имели довольно большую силу, довольно большую значимость. И сохранять популярность, какую-то симпатию, какое-то сочувствие у мировых левых интеллектуалов для Советского Союза было важно. А история с нарушением собственных обязательств, она этот имидж подтачивала. Как советское руководство не просчитало все эти коллизии, наверное, очень хотелось узаконить Калининградскую область в составе Советского Союза. Но так или иначе, это все оказалось болевыми точками, которые постепенно били и били и били репутацию Советского Союза. Но пока, да, Советский Союз продолжал просто стоять на своем, глобального эффекта это не имело. Но когда к власти пришел Горбачев, а Горбачев смог быть избран генеральным секретарем Коммунистической партии, потому что дела в Советском Союзе с экономикой и развитием шли еще хуже. Я уже говорил в начале, что и в начале 70-х сама готовность Советского Союза идти на какие-то уступки в дипломатических переговорах по заключению этого акта в Хельсинки была вызвана тем, что было осознание, что экономика работает плохо, что гонка вооружений — это очень тяжело, что производить столько танков и столько ракет невозможно и трудно. А тут еще мировое коммунистическое движение. И Кубе надо помогать, и Никарагуа надо помогать. А тут еще война в Афганистане. И было понятно, что Советский Союз не тянет эту ношу огромной державы и лидера гигантского блока, и нужны какие-то изменения. Значит, нужен новый лидер. И вот приходит новый лидер, Горбачев, действительно с новым мышлением и начинает переговоры о новой разрядке. Для Советского Союза поддержание вот того самого статус-кво, которое и позволило заключить эти соглашения, это были сотни тысяч советских солдат, десятки тысяч танков и прочего вооружения в Европе. И всю эту махину надо было содержать. А еще надо было содержать и своих сателлитов, потому что еще одной частью Хельсинских соглашений там было множество статей о облегчении экономического партнерства. И думаю, что в известной мере под влиянием вот этого экономического партнерства тут и Советскому Союзу можно было предъявить: ну как, мы же подписали такое соглашение, значит, мы будем развивать экономические отношения с западными странами. Эти страны, например, Польша, набрали огромное количество кредитов, и, в общем, дела в их экономике шли тоже плохо. И все это совершенно неподъемная ноша. И Советский Союз начинает говорить о необходимости новой разрядки. Сократить вооружение, прекратить гонку вооружений, облегчить, собственно, финансовое и экономическое бремя. Но тут ему говорят: ну как же, у нас безопасность вот та самая неделимая. Путин любит говорить про неделимую безопасность. И в этой безопасности не только сколько у нас войск где стоит, а какие у нас культурные контакты, у нас права человека. А как же это так? Вы этот договор не соблюдаете. Как мы будем с вами развивать этот договор в сторону еще большей разрядки, еще большего добрососедства, если вы не соблюдаете его базовые ценностные положения? И, в общем, под влиянием вот этого переговорного тупика Советский Союз и Горбачев, я не подвергаю в данном случае сомнению его искренность. Он действительно считал, что демократизация для Советского Союза – это хорошо. Но когда бы он ее начал, при каких условиях, как, если это были бы просто его идеи, это было неизвестно. А вот эта динамика переговоров, в которой каждый день, каждый разговор, каждый раз его как бы к этому подталкивали, способствовало тому, что с конца 86 года отпускают политзаключенных, перестают преследовать диссидентов, начинается гласность, начинается демократизация. И действительно, в известной мере, и как бы сейчас уже мы, к сожалению, должны сказать, да, некоторому короткому периоду свободы мы действительно обязаны в нашей стране Хельсинским соглашениям, которые были заключены 50 лет назад.
1: Спасибо, что слушали этот эпизод. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям. Следующий эпизод уже через неделю.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».